шоссе Энгеди, Эйнбукек и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Масада – это огромный музейно-археологический комплекс с хорошими условиями пребывания. Парковка в прохладном тоннеле, кафе, ресторан, туристический информационный центр, музей с археологическими находками, обнаруженными при раскопках. А подъем на гору, в саму крепость, вы можете осуществить пешком по змеиной тропе, вьющейся по восточной стороне скалы и с помощью самой низкой канатной дороги в мире, построенной в 1971 году. Ее нижняя станция расположена ниже уровня мирового океана на 257 метров. Особые необыкновенные ощущения получаешь от путешествия на фуникулёре до верхней станции, которая находится на целых 33 метра выше уровня мирового океана. А с высоты птичьего полета открываются завораживающие виды ландшафта Мертвого моря и отвесной скалы Масады. Во время подъема можно детально рассмотреть хорошо сохранившиеся древние укрепления римских легионов, змеиную тропу с передвигающимися человечками, каньоны, ущелья. Красота неописуемая. Приятно отметить, что вся инфраструктура археологического комплекса хорошо приспособлена для людей с ограниченными возможностями передвижения. Широкие дорожки с крепкими поручнями, площадки для остановок и разворотов, а также просторные кабины фуникулеров, куда с легкостью помещаются инвалидные коляски, и это создает замечательные возможности для всех оказаться на вершине легендарной крепости Масада.

После того, как мы поднялись на высоту 450 метров над уровнем Мертвого моря, который находится буквально за нами, на востоке мы находимся в месте, которое называется Масада или Мецада, форпост еврейского мужества, который ассоциировался на протяжении этой истории 2000 лет, когда евреи вынуждены были скрываться, перемещаться из места в место, избегая преследования и насилия. Но здесь, на Масаде, произошло то, что римская армия, после того, как она провела длительную осаду, поднялась сюда, она была обескуражена. Группа людей численностью чуть меньше 1000 человек удерживала сильнейшую армию мира своей эпохи. И несмотря на все это, когда они зашли сюда, римляне, они не нашли никого в живых, кроме двух женщин и 5 детей.

Мы с вами остановились возле макета Моссады, как она выглядит сверху с высоты птичьего полета. Мы с вами поднялись от уровня Мертвого моря в эту точку, где находится станция с фуникулером. Отсюда мы с вами начинаем путешествие и придем в место, которое называется Северный дворец. Отсюда проведем путешествие вдоль западной стены к тому месту, где римляне все-таки сумели ворваться в этот форпост, фактически невозможный для захвата. Но, как мы знаем, римляне были очень умными, поэтому они построили специальную насыпь, которая здесь очень четко вырисовывается, и с нее, с осадной башни, смогли ворваться в крепость, которая была обезлюжена, и здесь просто не находилось ни одного человека. Мы остановились возле каменоломень, которые были использованы Иродом для того, чтобы построить свои дворцы, башни, охранные склады, жилые помещения. Для чего это все нужно было? Потому что мы с вами, в принципе, находимся достаточно на ровной площадке, как мы видели ранее на макете, поэтому камни привозить сюда откуда-то с другого места было нецелесообразным. Но чтобы не рыть ямы посреди всей этой территории, где люди ходили, чтобы не ломали ноги, это все было сделано целесообразно и концентрировано в одном месте. Вот здесь, буквально за мной сейчас внизу, мы видим остаточные ямы, из которых добывались камни. Это твердый известняк, из которого были построены здесь строения. Как мы видели каменоломню внизу и потрескавшуюся горную породу, сейчас мы видим с вами стену здания, достаточно высокую и прочную. И мы видим, что камень не шлифованный, но очень прочный, который стоит твердо даже под потрясениями, которыми сотрясалась эта гора. Здание стоит очень хорошо, даже если камень не гладкий и не подогнан друг к другу. Итак, Северный дворец. Уникальное сооружение, которое сделал Ирод Великий в первом веке до нашей эры, в 37 году, когда он фактически начал грандиозное построение на Моссаде. Жемчужиной всей этой крепости – это именно Северный дворец. Почему? Потому что Ирод в своей гениальной инженерной мысли пришел к тому, что можно построить дворец трех уровней. Разница между верхним и нижним уровнем – высота 10-этажного дома. Как вы можете видеть, у нас средний уровень и нижний. На верхнем уровне находился Ирод. Здесь он жил, здесь были его личные палаты. Средний уровень – это гостевой. И на нижнем уровне, который отсюда, к сожалению, не очень хорошо просматривается, но когда мы спустимся вниз, мы получим возможность лицезреть именно нижний уровень, где происходили встречи, где он принимал людей, официальные залы приемов. И все это он сделал руками рабов, конечно же, и гением своей мысли инженерной и полета, величия своего духа. Северный дворец – уникальнейшее сооружение, одна из многих остановок на всей этой крепости, где мы видим, нет ничего невозможного тому, кто сильно желает.

Мы сейчас с вами смотрим на макет того, как выглядел Северный дворец. И мы сейчас с вами смотрим с севера на юг. И как вы можете видеть, нижний уровень – это зал приемов, официальные помещения. Средний уровень – здесь была беседка, водосборник и территория, где они в прохладе отдыхали. И верхний этаж – это непосредственно сам дворец, в котором Ирод отдыхал. Здесь он проживал со своей семьей, приближенными. Здесь мы, в принципе, на этом уровне сейчас с вами и находимся. Как мы уже и сказали, с этой части проходил водосборник, который поставлял дождевую воду в период зимних дождей в этот отстойник, где здесь была вода и для нижнего, и для верхнего яруса.

Когда мы поднялись с вами на Масаду наверх, при входе были ворота, которые контролировались комендантом крепости. Естественно, чтобы снабжать все население, которое находилось здесь, рабов, Ирода, его свиту, гостей, нужно было много продовольствия и, естественно, всевозможного вкусного и разнообразного, как и аристократы всегда любили себя баловать. Для этого почти сразу при входе туда, куда я показываю сейчас рукой, буквально за моей спиной, находились склады, очень вместительные. По их размерам мы можем судить из истории, когда римляне осадили Масаду и почти целый год блокировали население почти в 1000 человек. В Масаде они абсолютно не голодовали. У них была еда. И когда римляне ворвались сюда, было еще достаточно еды, чтобы еще как минимум полгода-год эта 1000 могла спокойно существовать и не умереть с голода. Склады, которые за нами, были очень вместительными. Если вы приглядитесь, то там видна черная линия. До черной линии это то, что сохранилось на 20 век, когда пришли сюда археологи воссоздавать эту крепость. А все, что выше черной линии, это восстановление архитектурное, точное повторение того, что здесь было, из камней, которые были найдены на этом месте. И все это было произведено под четким руководством археологов. И Масада, как мы знаем, является одним из официальных мест, которые находятся под контролем организации ЮНЕСКО. Поэтому Масада является одним из таких мест. И, естественно, уже не только израильские археологи контролировали четкость восстановления, но и комиссии из ЮНЕСКО от ООН.

0: Здесь, в этой точке земного шара, сбываются мечты любого заядлого парильщика, будь то финской сауны или русской бани, потому что это берег Мертвого моря, и здесь парит неимоверное пекло. Но царю Ироду было и этого мало, он построил римские бани.
1: Приветствую тебя, Владимир.
0: Шалом.
1: Шалом, шалом. Мы сейчас чувствуем прохладный ветерочек, да?
0: Чуть-чуть есть, да.
1: Холодновато. Пошли-ка мы попаримся, дорогой.
0: Пошли.
1: Мы находимся с вами в римских банях, и, как вы уже успели заметить, они были абсолютно не бедные. Стены были покрыты фресками, очень красивыми, разноцветными. И в некоторых местах мы можем увидеть оригинально сохранившиеся фрески того периода. Это первый век до нашей эры. Зачем Ироду нужны были бани? Ведь летом здесь так жарко, что даже, наверное, жарче, чем в самой бане. Ирод, когда в молодости своей жил в Риме, он приучился к римской культуре. И, естественно, уже без нее уже больше нигде не мог существовать. Плюс ко всему, к нему приезжали высокопоставленные римские чиновники. Поэтому он обязан был им создать комфорт жизни римлянина. Включая и бани, в которых было несколько отделений. Холодная, прохладная и горячая. Как это все он устроил на высоте почти 500 метров над уровнем Мертвого моря? Вы можете своими глазами посмотреть на небольшой бассейн, где они охлаждались после горячего отделения. Сейчас мы с вами входим в жаркое помещение. Осторожно пригибайте голову. Как римляне умудрялись нагревать до достаточно высокой температуры это помещение? У них была своя технология под полом. Пол, в принципе, был построен на столбиках, между которыми ходил горячий воздух, который нагревался отдельно снаружи через печь, в которой этот жаркий воздух проходил вместо выхлопной трубы наверх. Этот горячий воздух пускался под полом. И поэтому римляне, которые находились в этом горячем помещении, наподобие, может быть, турецкой бани, они грелись, сидели на лавках. Обувь была на толстой деревянной подошве, потому что пол издавал горячий, пол был горячим. А также были трубки, по которым поднимался горячий воздух и, в принципе, нагревал все стены. То есть это была сплошная нагревательная камера. И стены, и потолок были теплыми. Сейчас потолок, который вы лицезреете, это потолок куполообразный. Почему это было сделано? Все было продумано. Цель этого куполообразного потолка была в том, чтобы испарения, которые скапливались на потолке в виде конденсата, горячих капель падали вниз, они не падали на головы тех, кто отдыхал в банях, а стекали по этому куполу на стены. Поэтому капли сверху не падали на людей, не обжигали их. Очень все продумано, качественные бани, оригинал сохранившихся пола, как мы видим, частично реставрирован, но в большинстве своем так и были откопаны вот эти вот тумбочки, на которых ровно находился пол, который подогревался снизу горячим воздухом. Володя, а ты чего присел? Устал?
0: Устал.
1: Может быть, ты кушать хочешь?
0: И кушать хочу, потому что мы тут прошли столько много всяких каменоломлений и архитектурных, археологических достопримечательностей.
1: Знаешь что, я тебя угощу свежей голубятиной.
0: Давай.
1: Ты скажешь, где я это сделаю?
0: Где?
1: Буквально за нами находится колумбариум, в котором Ирод разместил сотни...

0: сотни голубей, которые люди поглощали здесь. Естественно, сам-то Ирод кушал другую еду. Но простой люд, чтобы сэкономить себе сохранение продукции, готовил себе голубя, которого можно было за один присест скушать.
1: Ну, а мы познакомим наших телезрителей сейчас с израильской традиционной кухней.
2: Приготовим куриное филе. Сделаны такими нарезками, но я покажу, что это филе. Вы можете приготовить у себя дома любой, каждый из вас. Это настолько простое, настолько удивительно любимое блюдо также. И некоторые говорят, что это даже и диетическое блюдо. Но, тем не менее, на каждом столе его в достатке. И я желаю, чтобы на вашем столе, когда вы будете посещать Израиль, были к множеству прекрасных блюд, и это также блюдо. Итак, смотрите, что мы сделаем. Здесь есть такая вот жилка. Мы ее, наверное, уберем, потому что она нам, наверное, абсолютно не нужна. Вот прихватываем пальчиком и срезаем ее. Ну. Накроем ее такой вот пленкой. Для чего я это делаю? Для того, чтобы на сковородке она жарилась у вас не 5-7 минут, 3 минутки. И это уже будет готово. Тем временем нагреваем сковороду, немножечко подсолим. Знаете, абсолютно не можно добавить много разных вкусовых приправ, но тогда и сама курица уже не будет курицей. А мы немножко посолим, поперчим, так как это мы делаем традиционно. Можно кушать как горячим блюдом, но также можно кушать и как холодным. И можем использовать также его и в нашей пите, в нашем карманчике. Вложим вовнутрь. Приятного аппетита!
0: Мы с вами находимся возле синагоги. Уникальное сооружение, которое построили осажденные в Масаде, использовав бывшее стойло для лошадей. Это одна из нескольких древнейших синагог на территории государства Израиль, которую мы можем лицезреть. Синагога, в которой молились осажденные на Масаде. Итак, мы дошли с вами до западной стены, оборонительной стены крепости Масада. Это последняя точка нашей экскурсии по Масаде, в которой мы сможем визуально себе представить те драматические события, которые разворачивались на этом месте.

Римская армия, представленная в данном месте 10-м легионом и вспомогательными войсками, блокировала крепость Масада у ее подножия. Там, буквально за мной, находится 6-й лагерь, который был основным. Там же находился генштаб, который контролировал осаду и, в принципе, на последних ее этапах захват крепости Масада. Но как оттуда снизу добраться на эту высоту? Масада была самым безопасным, в принципе, форпостом восставших в иудейском восстании в 70-е годы нашей эры, первый век. Что сделали римляне? Они, как всегда, применили свои мозги, были умные ребята, хоть и язычники. Что они сделали? Они использовали естественную возвышенность, которая подходила к западной части Масады. С помощью рабов они начали возводить насыпь высотой в десятки метров, которые позволили на финальной стадии подкатить осадную башню высотой в 30 метров, с которой были брошены мостки буквально на это место, где мы с вами находимся, на западную часть. И по этим мосткам солдаты ринулись драться с осажденными. Но, как мы знаем, поднявшись наверх, они нашли уже не нашли никого в живых. Что еще было интересного? Почему все-таки еврейские защитники Масады решили покончить с собой? Римляне не просто делали насыпь. В это время продолжались обстрелы друг друга. У римлян, мы знали, были осадные орудия, баллистры, катапульты, которые во время того, что башня поднималась наверх, забрасывали сюда и стрелы, камни, какие-то зажигательные смеси, попытки прорваться вовнутрь. Первый этап захвата крепости – это был проломить эту стену. Но стену сложно было проломить. Что сделали еврейские защитники? Они построили вторую стену из земли, смеси с какими-то камнями, со вставленными деревянными балками, которые давали крепость этой насыпной стены. Что сделали римляне? Когда они все-таки приблизились к этой стене, они начали зажигать вторую стену зажигательными стрелами и смесями. И под этим жаром деревянные балки в этом вале начали растоплять стену. И по факту стена, которая была последней надеждой защитников, начала таять. И поэтому на следующее утро, когда римляне все-таки уже смогли ворваться через эту стену, перескочив фактически разрушенную вторую стену, они не нашли никого, потому что вечер до этого осажденные решили покончить с собой. Трагическая история, но если бы не этот факт, то Масада могла бы просуществовать еще несколько лет. Масада – последний очаг сопротивления мужества и героизма еврейского народа против римского захватничества.

Вот и подошла к концу наша экскурсия по Масаде. К сожалению, мы не смогли посетить все уголки этого уникального места. Поэтому я вас приглашаю, приезжайте в Израиль, мы вместе посетим Масаду и изучим ее досконально. Как вы можете видеть, за мной продолжаются раскопки этого уникального места. Еще не все открыто, поэтому, может быть, когда вы приедете в следующий раз, мы с вами узнаем что-то новенькое. Добро пожаловать и до скорых встреч!

0: некогда был военным инженером фортификационных сооружений, но Ирод меня просто удивил. 2000 лет назад он построил такое сооружение, которое удивит, наверное, любого современного профессора-инженера. И я вам советую, обязательно приезжайте и посмотрите все своими глазами.
1: Это уникальная крепость. И такое ощущение, что когда ты попадаешь сюда, что ты находишься на таком острове, возвышающемся посреди каменистой пустыни. Вот где-то с той стороны там видно Мертвое море, с той стороны видно Иудейские горы, и ты на таком вот острове. Непередаваемое ощущение. Обязательно посетите, побудьте здесь, посмотрите. Рекомендую вам.

Еще одно уникальное место в самой Масаде – это синагога. Насколько мы знаем, во времена осады этого города,

Это время, когда мы говорим о церкви, которая гонима, которая преследуема. И это правда, потому что, как учили отцы церкви в прошлом, они говорили, что есть церковь небесная, торжествующая, прославленная. Это те самые духи ангелов, духи праведников, достигшие совершенства, как написано в послании евреям. И есть церковь земная. Церковь земная, скорбящая, воинствующая, борящаяся, да? Церковь, утешающая друг друга. Я хотел сегодня как раз поговорить об этом, о том, каким образом мы с вами можем быть достойны вот этого наследия, которое мы приняли, которое имели честь принять и нести евангельскую веру, веру в Слово Божие, в Иисуса Христа, в нашем поколении и передать его следующему поколению. Хорошо? Именно об этом сегодня будет наше послание. Оно называется «Семя, образ посвящения». Давайте откроем место Писания из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я хочу прочесть вместе с вами сегодня это. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит мой Отец». Мы как раз поговорим сегодня о вот этих трех вещах, которые, на мой взгляд, способны изменить мир, в котором мы с вами

собирались иногда на перекрестках где-то, просто собирались вместе, встречались друг с другом и молились: Господь, этот город изменится. И я верю, что это действительно удивительная вера, она все еще есть в сердцах верующих людей. Наша вера способна менять этот мир. Но есть инструменты, которыми мы можем это сделать. Мы можем обижаться на этот мир, можем обижаться на людей, на обстоятельства, можем там топать ногами, там надувать губки, там закрываться там на зло и так далее. Но это не изменит ничего абсолютно. Но есть то, что по-настоящему меняет, и я вижу это в служении Иисуса Христа. И мы с вами постараемся сегодня это изучать. Итак, давайте прочитаем еще раз это место. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет». Удивительно, у семени есть две опции. Оно может быть хранимо какое-то время. Я помню, как в советское время мы делали, наверное, сейчас то же самое происходит, делать аппликации семян. Вы делали какие-нибудь аппликации из семечек таких различных, там, тыквенных, там, вертолетиков, кто делал такие? Ползала не делали, видите? Или вы просто скромно не подняли руку? Я делал, я понял, мы делали аппликации, набирали много разных семян и делали из них. И это красивая аппликация, но, знаете, это семя не реализует самый главный свой потенциал – способность дать жизнь, способность умножиться, способность родить что-то еще. Потому что в каждом семени есть огромный потенциал, который способен из поколения к поколению воспроизводиться. Ну или, может быть, очень красиво в залакированном виде висеть где-нибудь в виде детской аппликации. Так ведь или нет? Да? И я хотел сегодня рассказать вам несколько историй. Истории таких подвижников, людей-первопроходцев, пионеров веры, евангельской веры в нашей стране и за рубежом. И начну, наверное, с одной истории, которая началась необычно. Мы какое-то время совершали миссию в Китае, потом мы начали, так, по приглашению приехали в город, в страну, которая называется Бирма или Мьянма. И Бог дал нам такую привилегию удивительную – делиться словом там, принимать участие в крещении водном, награждать выпускников библейской школы, там такая лидерская школа была, участвовать в насаждении церкви в том числе. И одна из таких необычных, как бы, таких эпизодов, на мой взгляд, это было то, когда мы знакомились с каким-нибудь служителем местным, там в Бирме, и он, протягивая руку, называл свое имя, например, он говорит: «Ма». И дальше говорил: «Мара». Ну, то есть национальность называл свою. Я не мог понять сначала, почему они все называют свою национальность. У нас же не принято так в России, да? Допустим, ты знакомишься с кем-нибудь: «Здрасте, Миша Чувашин, например», там, ну, там, я не знаю, там, или там Сергей Татарин, например, ну, как-то глупо, как-то зачем? Ну, Сергей, Сергей, там, если Айрат, то уж точно, скорее всего, Татарин, да? То есть, ну, мы так не делаем, так ведь или нет, да? Хотя я знаю, есть у нас армяне, они так немножко, ну, они всегда как-то немножко подчеркивают чуть-чуть, что они армяне. Слава Богу, я имею право шутить, у меня такая фамилия, поэтому... И смотрите, удивительно было то, что они всегда говорили о своей принадлежности, своей национальности. И я спросил: а в чем это такой прикол? Зачем они все время это делают? Они говорят: да большинство людей, большинство служителей в Бирме – это представители народа Тимара. Дело в том, что в Бирме, по-моему, я могу ошибиться, около 25 национальностей, у них очень много диалектов. Это небольшая страна, но с большим количеством малых народов, скажем так. И история, я заинтересовался этой историей, говорю: слушайте, а почему так вы удивительно, как вот, ну, отличаетесь от всей вот Бирмы, тем, что вот это подчеркивает момент. Они говорят: у нас был один миссионер, его звали Артур Лорейн. Вы можете посмотреть сейчас его на... А, это вот как раз мы в Бирме. И Артур Лорейн, очень интересный человек, посмотрите вот на этого замечательного Артура Лорейна. Классно, да, такой усики, вам нравятся усики? Это вообще прям потрясающе. Мне кажется, всем, кто носит усы, есть куда стремиться. И вы знаете, он удивительный человек. Ему было 27 лет, начало 20 века. Он англичанин. Его брат к тому времени уже совершал служение на территории между Индией и Китаем, на территории индокитайского этого полуострова, так называемого, территории, которая называлась Индокитай раньше. И он пригласил своего брата, написав ему письмо, что нам нужен человек в племя охотников за головами. Ну, по сути, это такое полулюдоедское племя было в то время, которое то ли они сами, то ли их какие-то лидеры, представители, шаманы главные, они занимались этим, они отрезали людям головы там и так далее, убивали их. И он говорит: нам нужен там миссионер, человек, который мог посвятить, посеять свою жизнь для того, чтобы принести Евангелие Иисуса Христа этим народам. И вот он едет туда. Вы знаете, в то время миссионерство было очень смешным. Я читал его записки, у него есть такая автобиографическая такая, типа книжка, где он рассказывает о том, что они нагрузили несколько лодок, там у них были чашки, блюдца, вот эти, знаете, они со всей своей культурой туда приехали, в племя людоедов, представляете?
люди бегают там по джунглям, они пытаются принести туда свою вот эту всю тему.

Слава Богу, случился пожар, который немножко обнулил все вот эти национальные штуковины. Но, тем не менее, он сохранил самое главное – веру в своем сердце и желание донести Евангелие Иисуса Христа до этого племени. Он разработал для них алфавит, перевел Библию на язык народности Мара и проповедовал там до самой своей смерти. Где-то примерно половину населения этого племени обратилось к Иисусу Христу. Но спустя 50 лет, по-моему, да, это было спустя 50 лет, они решили как нация отпраздновать такой праздник, который называется праздник, посвященный переводу Библии на язык народности Мара. И они так лихо отпраздновали этот праздник, что вся нация обратилась к Иисусу Христу. Теперь, если вы откроете Википедию, вы обнаружите такую маленькую запись в том разделе, где в Википедии написано «религия», там написано «христианство». Представляете? Я когда прочитал утверждение, думаю, вау, это так сильно, это так мощно. Представляете, прожить жизнь, и плодом является спасение целой нации, целой народности. И это не просто закончилось вместе с его смертью, он уже умер к тому времени, но сейчас, когда вот мы ездили туда не так давно, люди из этого племени до сих пор являются священниками, представителями, благовестниками, люди, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа в своей стране. Разве это не прекрасно? И вы знаете, я верю, что мы как раз являемся вот этими людьми, которые способны сделать нечто подобное. Но давайте рассмотрим инструменты, которые Иисус Христос использовал, которые Он задействовал для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. Потому что, используя или применяя их в своей жизни, мы сможем увидеть, как мир, в котором мы живем, также изменится. И у Артура Лорейна, кстати говоря, был очень интересный такой подход. Некоторые богословы называли его подход теологией посвящения. Я прочитаю несколько его высказываний, этого человека, Артура Лорейна, удивительного человека. Артур Лорейн говорил такие слова. «Посвяти свои деньги, свое время и свои таланты, всего себя, единственному потоку света, который может пронзить эту ужасающую тьму, потоку света, который есть Сын Божий Иисус Христос». Так немножко литературно, да, ведь? Красиво. Потоку света. Посвяти свою жизнь, свои таланты, свое состояние. Да? И вот еще одна фраза, которая меня очень касается. Она звучит следующим образом. «Посвященные жизни, посвященные молитве, посвященное богатство – это то, что нам необходимо. И если у нас это будет, то язычество народности Мара через несколько лет останется в прошлом». И вы знаете, он был совершенно прав. Это так и случилось. И он жил такой жизнью. Жизнью посвящения. Итак, давайте посмотрим, какие элементы использовал Иисус Христос для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. И первый элемент, который Иисус использовал, это образы, которые способны повлиять на жизнь людей. Вы знаете, мы были так созданы Богом, это встроено в нас, я не знаю, это какая-то неотъемлемая часть нашего естества. Я не знаю, существует ли вот эта способность, например, там, у коров, у собак, не знаю, там, у енотов каких-нибудь, я не знаю. Но это точно есть у нас. Способность воспринимать образы и транслировать образы. Понимаете? Почему в Библии написано, что преображайтесь в образ Христа, не сообразуйтесь с веком сим. То есть вот эта способность усваивать образы и потом их транслировать – это удивительная наша составляющая. Вы знаете, у меня был такой период, когда мы только начинали церковь, приехали на миссию в город Балаково, где, слава Богу, являемся до сих пор пасторами. И мы приехали с двумя маленькими детьми, у нас родился там еще один третий, и я помню, я был такой очень занятый, посвященный, такой, знаете, такой горел для Бога, и до сих пор стараюсь это делать. И вот один из элементов, который мне всегда хотелось, мне хотелось, чтобы дети, потому что у меня дочь, у меня есть старший сын и дочь, мне хотелось, чтобы они каким-то образом осознавали, чувствовали себя, принятыми. Мне хотелось, чтобы они однажды так же пережили Христа, как я в свое время пережил его. Но где-то в классе восьмом, кажется, они писали сочинение, и там было написано, это сочинение о родителях было. И я помню, возвращаясь домой, моя жена говорит, слушай, почитай там, что о тебе дети написали. Я думаю, ну, интересно, что же обо мне дети пишут? Потому что я, в принципе, считал себя хорошим папой всегда. Я не пью, не курю, я думаю все время о своей семье. И проблема многих пап, что они действительно думают о своей семье, но как-то это внешне это никак не выражается, да ведь? И я помню, я начинаю читать это сочинение моего сына, по-моему, и там было примерно написано следующее. Папа очень хороший, он очень умный, но ему все время нет дела до нас. Я так сокрушился, я говорю, это тот образ, который я транслирую? Серьезно?
Это правда. Это мы, как вот, я не знаю, как другие мужчины, ты можешь ехать где-нибудь все время думать о своем ребенке, там, вот если что-то случится, я приду, там, или там, думать о его будущем, переживать, волноваться за него, там, думать о том, как найти какие-то средства для того, чтобы они выросли в хороших условиях. Но когда я прихожу домой, я задавал два дурацких вопроса. Уроки сделал, в комнате убрал. Как так? Я целый день думал о нем, а задал два дурацких вопроса всего лишь напросто. И даже не было возможности нормально поговорить. Понимаете, образы. Мы все являемся носителями разных образов. Мы можем носить образ занятого человека, угрюмого человека, веселого человека, не знаю, какого угодно человека. Но есть момент, когда люди воспринимают нас определенным образом. Какой образ мы с вами носим? Апостол писал, он написал следующее. Как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить образ небесного. И образ – это очень сильная вещь, она въедается в нас. Я не знаю, есть здесь наверняка люди, которые выросли в 90-е годы, когда появились первые видеомагнитофоны. Помните эти первые видеомагнитофоны, да, такие? И там такие странные люди приходили в общежитие, они извлекали из дипломата вот это волшебное устройство, агрегат, ставили кассеты. Я был студентом, как раз Казанского университета, и мне было интересно, мы походили толпой туда, смотрели там всевозможные фильмы там про этих летающих монахов Шаолиня. Мы же не знали, что их на проволоках там, мы реально думали, что они летают, правда. И потом этот «Красная жара» со Шварценеггером, все вот эти дела. И потом, самое удивительное, насколько это образы впечатывали нас, что мы, худющие такие студенты Казанского университета, мы выходили такие, знаете, после просмотра фильма, мы такие раз, опа, плечики расправили, так тункс, не поместились в дверной проем почему-то, хотя там четыре человека, таких, как мы могли пролезть. Понимаете, самое страшное случилось против вот этих китайских фильмов, вот этих про Шаолинь. Все, началось в колхозе утро, мы там прыгали по коридорам, там и так далее. Что это такое вообще? Образы, они так сильно впечатляют нас, они касаются нас, они трансформируют наше поведение в том числе. И я верю, что как мы носили образ земного, так будем носить образ небесного. Есть то, что мы можем взять, то, что мы можем зацепить во Христе Иисусе, увидеть в нем, загореться этим и стать теми, кто носит этот образ. Я расскажу несколько историй, которые лично меня впечатлили в христианстве, в церкви. И расскажу одну историю об одном из таких вот первопроходцев, я бы сказал, евангельского движения в России в 19 веке. Но для начала хочу рассказать историю, которая вот лично меня очень сильно коснулась, когда я изучал историю церкви. Оказывается, в первых веках христиане делали следующее. Они, страстно желая принести Евангелие до края земли, по слову Иисуса Христа, и не имея такой возможности, они делали следующее. Они выходили на невольничный рынок, ну, такой рынок рабов, скажем, да, и продавали себя в те страны, тем, скажем так, купцам или представителям из отдаленных стран, для того, чтобы, будучи проданы как рабы, достигнуть этого места и проповедовать там Евангелие. Считается, что таким образом христианство оказалось на территории побережья Черного моря, вот территории нашего Северного Кавказа. Удивительно, люди продавали себя в рабство, чтобы достигнуть, прийти и проповедовать Евангелие там, где его еще не слышали. Так вот, один из этих людей, который я хотел бы сегодня вам с вами рассказать, его зовут Якуб Каша. Вообще-то его настоящее имя Якуб Каша, но в России он больше известен как Яков Деляков. Яков Делякович Деляков. Очень интересный человек. Он родился в середине 19 века. Он иранец по происхождению, или ассирийец, как некоторые говорят. И он уверовал в Иисуса Христа. И знаете, что он сделал? Он посвятил свою жизнь тому, чтобы проповедовать Евангелие на территории Российской империи. Он начал с Северного Кавказа, он начал с города Тифлис, который ныне Тбилиси. И начиная оттуда, он пришел на территорию Нижней Волги. Вот Волгоград, Саратовская область. Вы знаете, он впечатлил, вдохновил огромное количество людей в свое время. Такие люди, как Иван Степанович Проханов, да, один из положников Ивановского движения в России, или Иван Ефимович Воронаев. Мы читали, возможно, книгу его, кто-то из вас. Знаете, эти люди, они также были впечатлены тем образом, потому что он, представляете, за всю свою жизнь он поднял целую команду людей, которые делились Словом Божьим, Евангелием, и по некоторым оценкам они раздали около 58 тысяч экземпляров Библии. Представляете, 58 тысяч Библий раздать в то время. Это Россия, тогда не было магистрали, каких-то скоростных автомобилей. Он перемещался в основном часто пешком. Вы знаете, один из инструментов, который он использовал, мне очень понравился, я нашел об этом в воспоминаниях еще одного очень яркого представителя Ивановского движения в России. Его зовут Винс. Он писал интересную вещь.
да, Григорий Петрович Винц. Очень интересный человек. Не знаю, скорее всего, вы не очень слышали о нем, но он в середине 20 века, уже в прошлом веке, он возглавлял Союз евангельских христиан. Было удивительно то, что он один из таких вот первых, скажем так, людей, который восстал против антирелигиозной пропаганды, которая случилась очень смело, между прочим, с его стороны было, восстать против этой пропаганды антирелигиозной во времена Хрущева. И удивительно, что его мама рассказала интересную историю как раз-таки про вот этого человека, Якова Делякова. Кстати, в этот момент, когда это случилось, он уже проповедовал на Дальнем Востоке. Представьте себе, человек из Ирана, да, проповедует сначала на юге России, на территории Кавказа, потом Нижней Волги, потом на Дальнем Востоке. Я скажу историю, это из воспоминаний как раз мамы Григория Петровича Винца. Мой дедушка, у которого Деляков в это время работал, тоже был молоканином. Знаете, Деляков использовал очень интересную тактику. Он брал молотилку, приходил в какой-то двор и там помогал обмолачивать зерно. Дедушка Абрам знал, что Деляков проповедник, что было очень плохо, по мнению деда. Но все-таки ему было стыдно, что Деляков обедает у молотилки. И вот однажды Абрам Пименович приходит к работающим и говорит: «Яков Деликович, ты тут не обедай, приходи в дом. Мы уж с тобой и пообедаем, и побеседуем». Яков Деликович шел в дом, но когда он начинал говорить о спасении, о возрождении, о крещении по вере, то дедушка приходил в ярость и выгонял его из дома. Уходя, Деляков обычно кротко и очень дружелюбно говорил: «Зря ты серчаешь на меня. Господь так любит тебя, так любит». Ночевал он в сарае, гнев деда утихал, и он через некоторое время опять приглашал Якова Делякова к себе на беседу. А беседы все продолжались, становились все спокойнее и спокойнее. Так постепенно уверовал мой дедушка, а с ним и весь дом, вся семья нашего дедушки. А молотилка переходила на другой двор, и с ней Яков Деликович. Он и там себя вел так же, работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Вскоре в деревне Толстовка образовалась небольшая церковь. Сначала человек 50, потом 100, а потом и 200. Удивительно, да? Такой образ удивительного человека – это середина 19 века. Давным-давно человек говорит слово, и слово остается в сердце человека. Мы видим, как на Нижней Волге, в районе нынешней Волгоградской области, было основано множество церквей, которые поныне существуют. Мне нравятся вот эти истории, понимаете, образы, которые мы с вами оставляем, образы, которые мы сможем донести, образы, которые мы можем передать другим людям. Следующий инструмент, который Иисус Христос использовал, это инструмент, который назывался семя. Иисус посеял очень много семени. Знаете, вот, например, апостол Иоанн говорит такие слова в первом послании Иоанна, 4 глава, 19 стих. Он говорит: «А мы любим благодаря тому, что Он сначала возлюбил нас». Видите, мы становимся способными любить, потому что Он посеял нас, эту способность принять. Что происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа? Бог удивительным образом наделяет нас достоинством. Он дает нам одежду праведности. Так ведь или нет? Это правда. Он говорит: «Ты оправдан, ты прощен. Ты можешь войти во святое святых». Это даровано нам, мы не можем этим похвалиться. Написано: благодатью мы спасены, это дар Божий. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы принимаем эту удивительную благодать, удивительный дар прощения, спасения, оправдания. Мы облекаемся в это как в одежду, так ведь? Он сеет нас это. Я иногда думал: Господи, праведность, такое удивительное явление, быть оправданным. Что с ним делать, с праведностью? Как вы думаете, какое практическое применение праведности, которое даровано вам Иисусом Христом? Куда ее можно применить? Вы знаете, у праведности есть одна единственная функция – возможность прийти в присутствие Творца и быть принятым. Понимаете? Христос посеял у нас удивительное семя безусловной жертвенной любви. Он принял нас безусловно, без условий. Он нашел нас там, где мы находимся. Мне это нравилось всегда в христианстве. Я так обратился к Богу именно благодаря вот этому свойству. Я вдруг понял, что в отличие от других религий, мне не надо карабкаться по какой-то лестнице, там, долго, муторно и мучительно, чтобы чего-то достичь. Христос приходит там, где я нахожусь. Он находит меня там, в моем состоянии, и принимает меня такой, какой я есть. И вы знаете, это делает нас способными принимать других людей, вмещать других людей, прощать других людей, любить их. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Он посеял нас в это удивительное семя своей любви, так что мы способны это совершить. Способны. Слышите? Еще один инструмент, которым мы можем изменить мир, в котором мы живем, это семя
которые мы с вами сеем в наш мир, в жизни людей, которые нас окружают. Я скажу историю, еще одну историю о Николае Васильевиче Егорове. Это теперь уже Саратовская область. Поскольку я из Саратовской области, я немножко больше говорю об этом. Мы писали книгу на эту тему, то есть как исследование вели, точнее. И там рассказывается, то есть в архивах мы находили истории о нем. И это был человек, который был первым пресвитером Пессианической церкви в Саратове. Человек, который претерпел много гонений. Он сидел в тюрьмах, в лагерях. И Сергей Васильевич Егоров, он известен тем, что есть фотография, появится. Вот это кадр из фильма. Может быть, кто-то из вас видел в интернете. Этот называется, сюжет называется «Суд над верующими». 1961 год. В самой большой аудитории, по-моему, политехнического института в Саратове собрали людей и публично судили двух замечательных служителей Божьих, в том числе Николая Васильевича Егорова, и Муравлев также был. И интересно, что эти люди сначала сидели в одной тюрьме, в другой, в третьей, потом, в конце концов, оказавшись на поселении, из воспоминаний Егорова, он говорит, я приехал в поселение в Красноярский край, и когда я увидел из грузовика название этой деревни, я, говорит, был потрясен. Деревня называлась Ада-Дым. Он говорит, мне казалось, Ада-Дым. Думаю, надо же, куда меня сослали. Прямо практически почти в ад. Ада-Дым. И он жил там, он рассказал о своих переживаниях, о тех скорбях. И он действительно стал семенем, которое было посеяно в эту почву. И он проповедовал там Евангелие в том числе. Это было очень сложно, потому что постоянно были какие-то притеснения. Его вызывали, угрожали, запрещали. Проповедуя слово там, началась церковь. И история, почему я рассказываю, это значит, случается вот в чем. Спустя долгие годы в эту церковь пришла одна женщина, и ее дочь в том числе уверовала. После этого поехала учиться в библейскую школу в Абакан. И потом она приехала к нам, в город Балаково, для того, чтобы вести прославление. Ее звали Наташа Василенко, ее зовут сейчас Наташа Шарова. Она в нашей церкви, вы можете ее увидеть здесь. Потому что город Ада-Дым потом переименовали в Назарово. Но Наташа, она приехала в Балаково, и сейчас она подняла прославление в нашей церкви в свое время, когда мы начинали церковь. И сейчас возглавляет деревенскую миссию, такую локальную миссию в Саратовской области, проповедуя во многих деревнях Саратовской области. И вот так интересно, однажды он как семя попал в этот далекий Ада-Дым, в это Назарово, чтобы однажды оттуда приехала к нам обратно в Саратовскую область девушка, которая сейчас несет Евангелие, проповедует Слово Божие и достигает людей. Слава Богу. Вы знаете, жизнь... Да. Я верю, что семена, которые мы сеем, мы не всегда можем увидеть, как они вырастают. Иногда возникает такое отчаяние даже, типа, зачем я это делаю вообще, потому что я не вижу сейчас плода. Я помню, 88-й год, я только поступил в университет, и у нас в вестибюле нашего университета какие-то люди раздавали Евангелие. Ну, мне тогда, я не знаю, наверное, так и было, но мне казалось, что я принимаю какую-то запрещенную литературу. Да, нам в зале такую книжечку сунули, я такую взял, спрятал ее быстро. И этот человек спросил, говорит, а я могу о чем-то вас помолиться? Я говорю, ну да, помолитесь. Я не помню, что я попросил, то ли за учебу, за экзамен, как обычно, о чем просят студенты. И я пришел в общежитие свое, положил эту книжечку на полку и открыл, посмотрел там, что написано, ничего не понял. Вы знаете, но мне кажется, я более чем уверен, что он точно молился обо мне. Знаете почему? Потому что спустя год у меня начался духовный поиск. Я начал искать. Знаете, у меня какое-то внутреннее такое брожение началось. Я начал искать все, что связано о Боге. И в следующем году я принял Иисуса Христа. Я не думаю, что эти люди знают о том, что я принял Иисуса Христа, и что однажды буду об этом говорить. Я не знаю даже, где эти люди сейчас. Но однажды они посеяли это удивительное семя веры, семя любви к Богу. И, слава Богу, оно проросло. Слава Богу. Знаете, еще один момент, который меняет наши жизни, это то, что называется посвящение или жертва. Представьте себе, чтобы Иисус Христос, Он оставил классный образ. Он исцелял больных, кормил голодных, Он высвободил потрясающее семя принятия любви. Но если бы Он не умер на кресте, как вы думаете, были ли мы с вами спасены сегодня? Нет, конечно. Именно жертва на кресте,
она трансформировала наши с вами жизни. У меня было одно такое необычное переживание. Это был январь, я уже не помню какого года, нашу группу пасторов пригласили в Иерусалим, чтобы провести такую обзорную экскурсию. Не знаю, почему в январе, может, потому что не так много людей в январе едут в Иерусалим, там все еще холодно.

На самом деле. И мы пришли в такое место, которое известно во всем христианском мире, это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Было реально холодно, правда. Январь месяц, на Ближнем Востоке тоже очень прохладное место. Кстати, в Иерусалиме зимой тоже периодически выпадает снег. И вот мы стоим в этом Гефсиманском саду, и вдруг я вокруг себя вижу толпу людей. Да, была наша группа пасторов с России. И вдруг я увидел огромную группу рядышком там с нами, с Эфиопии. Эфиопы такие, знаете, такие темнокожие, замотанные в какие-то шарфы такие яркие, очень пестрые такие, знаете, толпа стоят, мерзнут рядом с нами там, да. Два англичанина такие, прямые как шпала, такие, они так смотрели такие сверху на всех вот так. Китайцев очень много, корейцев, знаете, китайцы, они, знаете, мне кажется, они везде, вот они там, их много очень было. Ребята с Кореи какие-то были. Это не наши группы были, просто они тоже собрались в январе там, в Гефсиманском саду. Я стою и думаю, что за безумная картина. Мы стоим зимой в каком-то, извините за выражение, старом оливковом лесу, да, ну, грубо говоря, роще. Не самое комфортное место. Вообще надо куда-то на пляже ехать, в теплые места. Мы собрались здесь все вместе, сидим, мерзнем, слушаем экскурсовода. И вдруг я понимаю причину, почему здесь все собрались. Из разных народов, из разных стран. Потому что Иисус Христос здесь, в этом месте, принимал решение о жизни каждого из нас. Он говорил, не моя воля, Господь, будет, но твоя. Помните? Я думаю, вот здесь принималось решение о жизни каждого из нас. Людей, которые приедут потом с разных стран, с разных национальностей, там, племен. В то место, где решалась судьба каждого из нас. Которая, возможно, изменила. Я знаю, что обращение ко Христу радикально меняет нашу жизнь. Моя жизнь радикально изменилась в свое время. И благодаря этому... Благодаря жертве Иисуса Христа. Вы знаете, жертва способна менять жизнь и судьбы людей. Жертва – это то, что трансформирует нас и меняет. Я скажу небольшой такой диалог, который подошел между Иисусом Христом и учениками. Мы находим этот диалог в Матфея 16 главе. Вы можете открыть вместе со мной тут. Иисус говорит с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть». Библия говорит, что Петр, апостол Петр, который только что исповедовал Христа Господом, о котором Иисус только что сказал, что «Ты камень, Петр, на этом камне я построю церковь мою», он отводит Иисуса в сторону и говорит, «Иисус, надо поговорить». Надо поговорить. Мне кажется, он немножко таким был харизматом, чуть-чуть, знаете, таким вот. Вот он говорит, Иисус, смотри, да не будет этого с тобою. Честно, я очень понимаю Петра. Я знаю, мы живем в очень интересном таком, как бы, ну, богословии, очень безопасном богословии, да. Я думаю, Петр фактически хотел сказать, во имя Иисуса, Иисус, я разрушаю прямо сейчас это неправильное исповедание. Я связываю эти слова во имя Иисуса, я аннулирую все эти демонические планы во имя Иисуса. Ты никуда не пойдешь, тебя не поймают, тебя не распнут, ты будешь жить, и мы будем счастливы. Запрещаю, связываю, развязываю и все такое. Понимаете? Он говорит, да не будет это с тобой. Я застрял в этой фразе Петра, думаю, что в ней такого необычного? Петр фактически говорил следующее. Иисус, я же прекрасно понимаю, мне же придется вместе с тобой туда пойти, так ведь? Ты честно? Ты серьезно? Я же всегда с тобой был. И что, мы с тобой туда пойдем? Если тебя распнут и поймать, наверное, меня то же самое со мной сделают. Иисус, а давай просто нормально поживем, а? Че, обязательно так все как-то вот, ну... Мне кажется, немножко фанатично. И знаете, когда мы сталкиваемся с этими вещами, и у меня возник вопрос, а что если самая плодовитая, самая плодотворная часть нашей жизни, нашего служения находится там, вот за этими толстыми стенами безопасности, которые мы построили? Что если... Самое ценное, самое мощное, что может случиться в твоей жизни, это когда ты придешь к людям, к которым тебе меньше всего хотелось бы идти. Если ты посвятишь свое сердце служению тем, кто тебе просто может быть неприятен, или ты чувствуешь, что это не совсем безопасно, что если именно там твое слово, твое послание, оно принесет максимальный плод? В истории церкви есть один такой эпизод, рассказывается про одного монаха, его звали Телемах. Человек, который, может, вы слышали об этом, что уже в момент, когда Римская империя, она приняла христианство через Константина, но тем не менее продолжались гладиаторские бои, потому что это было популярное шоу, популярное зрелище. Да, там убрали момент убийства гладиаторов и гладиаторами, там гладиаторы сражались с дикими зверями.
И эта история рассказывает

о том, как этот монах, он долгое время искав уединение, обустроив свою жизнь такую изолированную, вдруг получает побуждение от Бога пойти в Рим. Он приходит в Рим и видит эту картину, которая потрясла вот до глубины души, как люди, которые называли себя христианами, верующими, как они кричат на трибунах, кричат там и так далее, как эти гладиаторы убивают там животных и так далее. И он перепрыгнул в эту сцену, зашел туда, и люди пришли в ярость, потому что на самом интересном месте пытались прервать их любимое шоу. Они начали что-то кричать. Там есть разные версии того, как это случилось. Кто-то говорит, в него начали кидать камни, кто-то говорит, кто-то из гладиаторов замахнулся на него и убил. Но факт остается фактом, он был убит там на арене. И император Гонорий, который присутствовал во время вот этого зрелища на стадионе, он был глубоко впечатлен. И люди тоже, в том числе. И именно вот этот жест вот этого монаха, он положил конец вот этому достаточно кровавому, очень жестокому шоу, которое было. Считается, что именно с этого времени потихонечку оно начало сходить на нет. Вы знаете, эти или подобные истории того, как Христос пошел на крест, взяв на себя наш грех, будучи распят за наши грехи, я верю, что, возможно, наши посвященные жизни, наши жизни, отданные Христу, когда мы говорим, Господь, я не могу это сделать, я боюсь это сделать, но, пожалуйста, возьми меня и сделай это через меня. Что, если такое посвящение способно изменить мир, в котором мы живем? Можем, я еще раз говорю, обижаться на мир, говорить, да они такие, они сякие. Ребят, бесполезно смотреть на мир через амбразуру. Вы со мной, вы здесь? Иногда христиане делают ошибку, они начинают смотреть на мир через амбразуру, такие, там враги. Нет. Там территория, куда ты призван, для которой ты призван быть семенем. Это территория, куда ты должен принести образ Христа. Возможно, это территория, где, в которую ты зайдешь, за эти стены безопасности, за эти стены, вот, которые правильных исповеданий, такие, все будет хорошо, я разбогатею, связываю, ничто ко мне не приблизится, там ангелы вокруг меня. Вот ты

смелость и ответственность понести Евангелие Иисуса Христа, Слово в нашем городе, в нашей стране и даже до края земли. Три вещи, которые меняют этот мир. Семя, образ и посвящение. Давайте сейчас поднимемся на какое-то время. В моей жизни мне повезло встретиться с людьми, которые однажды сделали подобное. Они приехали с другой страны, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа здесь, в России. Перед поездкой они продали свой дом в своей стране и с этими деньгами приехали к нам. Его жена, это муж и жена, они рассказывали, что когда они сняли квартиру, их немножко обманули. Дали в аренду не очень хорошую квартиру. Она была полна тараканов. И она говорит, когда мой муж спал, я ночью сидела с газеткой и на нем, прямо на его теле убивала тараканов. Но, знаете, они так полюбили эту страну и благовествовали здесь многие годы. Я спросил, как это получилось? Как вас угораздило вообще? Почему вы приехали к нам? Ведь много стран. Он говорит, и, вы знаете, было собрание, наверное, подобное вот этому, в котором мы сейчас находимся. И проповедник сказал, давайте сегодня мы посвятим свою жизнь Иисусу Христу. И я сказал Богу, Бог, я пойду туда, куда ты меня призовешь. И буду делать то, к чему ты призвал меня. И она работала медсестрой в больнице. И она рассказывала, что однажды, во время, когда она работала, в одной палате она встретила пожилую семью людей из России. И эти люди рассказывали ей про Россию. И эти люди рассказывали о своей стране. И я общалась с ними, вдруг я почувствовала это удивительное побуждение. Я хочу поехать в Россию и проповедовать там Евангелие Иисуса Христа. Вы знаете, они принесли очень много плода в нашей стране. Но я верю, что есть моменты, когда мы делаем вот этот шаг, делаем это посвящение. Господь, я пойду, куда бы ты ни призвал меня. Я сделаю то, что ты мне сказал. Я хочу посвятить себя тебе и служению. Подобно тем людям, которым мы слушали сегодня. Хорошо? Давайте мы на какое-то время склоним в почтение наши головы. Закроем глаза. Господь, ты призвал нас к собранию первенства, к этой святой горе, Господь, к сонам ангелов и духам праведников, достигших совершенства, Господь. Мы причастны благодаря крови и жертве Иисуса Христа этому. И сегодня, Господь, мы посвящаем своей жизни Тебе, Иисус Христос. Посвящаем Тебе. Мы знаем, что Ты сделал нас семенем, которым можно посеять в этот мир. Ты сделал нас носителями образа, который мы находим в Иисусе Христе. И мы осознаем, что как Христос последовал на крест ради нашего спасения, мы можем следовать за Тобой. Потому что Ты сказал, где я, и там ученики мои будут. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этом поколении есть надежда. Потому что есть люди, которые имеют сердце открытое для того, чтобы быть свидетелями, служителями Иисуса Христа. Сегодня я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь. И я прошу Тебя, Господь, пускай моя жизнь будет наполнена Твоим удивительным светом. Я хотел бы принести плод, Господь. И я посвящаю себя Тебе, мой Господь и Бог. Возлюбленный, Царь царей, Господь господствующих. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто... Да, вся слава Богу. Возможно, сегодня было очень много историй, но я хотел сказать, что, вы знаете, мы все причастны этим историям, потому что мы часть этой удивительной семьи церкви, христианской церкви по всему лицу земли. Аминь. Давайте будем частью вот этого удивительного народа Божьего, который меняет мир в наше время. Аминь. Слава Богу. Господь да благословит вас. Спасибо.

0: Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным серым, унылым, так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша заиграла новыми красками? Сегодня мы будем с вами говорить о нашем зрении, но не об обычном, а о духовном. Для этого я приглашаю на нашу сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте. Павел.
1: Добрый день.
0: Итак, что же такое?

0: задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь. Кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, а есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем. Мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся Небесного Царства или вопросов спасения. А брал Он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении. И способности, качество этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace, это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое? Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было. Да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Но последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь, потом будете говорить, какие кислые обои, да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последнее столетие пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система — это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого складывается и торговля, и полиграфия, и производство, и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно. Когда Господь

0: Господь действительно разукрасил этот мир. Вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели человеческий глаз?
1: 7 цветов сейчас есть.
0: Ну, 7 — это просто общее название, на самом деле их больше. Когда вы принтер заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть, ну, в одной только системе, не помню, в NSC, там 1950 цветов, его создали прям буквально. Но сейчас из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает 1,5-2 цветов. И вы такие, ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. А Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. Такие 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит, вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге, это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа, вот когда истязали, когда вот смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента – это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать в синодальном тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет – это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха. На самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку, если у тебя грехи будут как багряное, я его обелю. А вот там красны как пурпур – тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый может быть действительно так. Белый цвет – символ оправдания и чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали, вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы

все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? Какой-то страны, наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем, как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ, да я уже не раз ошибаюсь, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов. Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично, христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотят же отличаться, потому что радугу везде используют. Там детские лагеря, детские проекты, везде радуга. А мы хотим особого. Но не знаю почему. Может быть, Господь так устроил ситуацию, что специально они отказались от голубого цвета. Еще раз. Есть в этом цвете красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, но нет голубого. И когда ты понимаешь в свете Священного Писания, в свете пророчества, надо же, отделили или убрали тот цвет, который символизирует отделение святого от несвятого. То есть вещи, которые неприкасаемые, на которые нельзя посягать. Вот Господь так в скинии пытался научить свой народ. Что-то недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать? Что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право его посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения, брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек... Ну, это просто картина, это притчи о цветах. Их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция. Начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса – нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия – отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеранопия – отсутствие зеленого. Самое сложное – смотрите, как некрасивый мир в отсутствии синего – тритонопия. Если вы видели, может быть, попадалось вам в YouTube видео тех людях, которые страдали дальтонизмом, вот этой цветоаномалией, и им давали возможность видеть, как все люди видят. Это специальные очки, очень дорого стоят. Они одевают очки, они просто поражаются, они не выдерживают эмоционально. Они начинают видеть в реальности.

реальных цветах. Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее. В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое сложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия, то есть человек вообще не видит никаких цветов. У него черно-белое зрение. Это проблема. Как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо», «нравится-не нравится», «приемлемо-неприемлемо», «истинно-неистинно», и все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе, еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса – это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире отношений с людьми это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает, и начинает, змей так объясняет, Бог не желает, чтобы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены, я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь не смог, человек всего лишь ошибся, человек немощный, упал? Или, может быть, есть извинения, он не смог, объективно не смог и не должен был? И тогда должно быть понимание, а, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. И я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Но помните, есть другое определение, важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает,
тот расточает. Так вот пример хромотопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мной, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени он дает ей понять, вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема. Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемой и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться, а не зеленые, а не красные и белые. Давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихарь. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом. И происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас? То плохо. Самаряне не как мы. Какие они? Псы, недостойные, нечестивые. Все вокруг черное. А мы какие? Белые. И когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарям, друг грешникам, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое. Не как у нас, не как принято. И все. Их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое, что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, а бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так, вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21 столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21 столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано, а это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет, значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, а вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы, еще раз напоминаем эту идею, крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет.

Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если всю жизнь попытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, ну, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие слова. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, ну, не белый и пушистый. Хотя если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Ну, беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Ну, Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь, воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять, мы соответствуем друг другу, мы дополним друг друга, мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет, ну, некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что, ну, как бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, ну, как называют по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья, вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть. Отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, знаете, в одну палитру окрашивать и от этого быть, ну, ущербными. Бог дает эти картины на страницах Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.

0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
1: Очень сложная. Притчи их толковать надо, вникать и разбирать
0: поэтому
1: надолго.
0: Поэтому и вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этому, к этой рубрике, мы как бы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. С вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага ЛГБТ Гилберт Бейкер не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?

0: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать, если бы не был повод. Повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба — это поведение жителей Содома и Гоморры, а поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба вот так символически. Просто фокус в виде там напалма с небес — это не работает. Это чисто, ну, примитивно, это военная сила. А вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень, ну, серьезные такие вопросы и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности — это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие, прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают, они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
1: Ну, как говорят, случайность не случайна, на самом деле.
0: Да.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
1: И, соответственно, понимание Бога тоже разное.
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно, ярким атрибутом его будет, ну, допустим, сверкающая молния. Ну, как Зевс-громовержец, который восседает на Олимпе, который управляет всеми и важнее. Соответственно, цвета будут представлять его характер. В другой религии будет там бог-воитель. Значит, будет цвет, связанный с войной. Христианский бог — бог страдающий раб. Агнец закланный. Помните, да, этот образ? Соответственно, мы так изображаем. Ну, плюс еще есть, помимо цветовой, еще символические какие-то объекты. Вот при сочетании происходит символика, и она понятна, она сразу узнается.
1: Спасибо. Есть ли какие-то вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Скажите, Павел, а как бы вы растолковали фразу «мне все фиолетово»?
0: Я вот категорически не знаю, как она появилась в этот мир, но суть в том, что она есть, и человек использует ее для обозначения некоего равнодушия. Если еще есть какие-то толкования, ну, мне кажется, это просто не случайно, но надо докопаться. Фиолетово, мне кажется, может быть, еще происходит замена некоторых других слов, когда мы просто избегаем нецензурных слов и добавляем просто, ну, закрываем. Такое в обществе тоже происходит, тем самым проявляется такое общественное ханжество. Мы типа понимаем друг друга, о чем... Но вслух не скажем, мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
1: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем,
1: который нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
1: Но в это время была просто очень популярна среди той же самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, ну, допустим, просто христианство или там записки Баламута. Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет ну, все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка сюжета. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку. И знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, ну, допустим, Средиземье Толкиена или Гарри Поттера, или еще какие-то тоже, ну, целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появится.

0: являлась из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Ну, это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там, языки пламени, лон Авраама, в ручку протяни и так далее. Ну, это нереально. И даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью. Поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько вы не вникай, ну, какие-то моральные такие, моралистские, гуманистские вещи может быть. Но вы больше... Ну, это как курочка. Прежде чем она в несколько зернышек поклюет, она навозу там натопчет немерено, да? Поэтому лучше воздержаться и пойти к хозяину, он даст нормальные зернышки.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Нельзя ли сказать, что такие случайные совпадения в значимости цветов – это все субъективно? В разных странах цвета имеют абсолютно разные значения и ассоциации.
0: Действительно, разное значение. Для этого надо нести тот свет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, «В тебе», ну, сначала сказал Аврааму, потом и им самим, «в тебе благословятся все племена земные». Или «вы свет для всех народов», «Сион будет горой, собирающей народы», «дом мой наречется домом молитвы» для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как на Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствие Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, всем цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, это тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, то есть формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если бы мы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам. Ну, как раз было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал.

0: свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина. Потому что Господь говорит, закон твой истина. Ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу, суббота, святыня, центр закона Божьего, священники нарушают, однако невиновны. Как так? Если нарушают, значит, виновны, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя. Чувствуете? Уже и не белое, и не черное. Нарушают, но невиновны. Другой пример тоже приводит Иисус. Давид пришел к священнику Авиафару и говорит, мне нужно покушать, умираю. Ничего, кроме священного хлеба, нету. Нельзя давать обычному человеку этот хлеб. Но священник дал хлеб. Иисус говорит, и что? Проблема? Нет. Ситуативно это работает так. То есть вот в этот момент нужно определить. Да, это не черное, но это не белое, но поступить можно. Потому что ситуация. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили, так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал. Да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит, почитайте Библию, она жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит, в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое. Это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они? Ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, увидите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
1: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил. Да. И поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок, даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение, и то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, например, дремучий лес. Ну так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус, а не надо быть как патриарх Моисей. Будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
1: Спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: ticket.
1: Из ТВН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Хорошо, ребята, программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь. Мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем!

0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: It's like that.
2: Going over, boy.
3: Try and do.
0: What's up, man?
4: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями, знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании. Не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье.

0: Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь, и где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною, и я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Ну и у нас есть трудности, как в любой семье. Я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом. В чем дело, Кейпаса? Да, в чем дело? И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах. Если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну. Оторви для нас песенку еще одну. Хорошо. Итак, Бобби Росс.
1: Now this is my latest single, Reverend Al Green B. Make, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Right, Bobby Ross. Bobby Хорошо, Ross. Классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями» Рик Алонзо.
1: See my homie.
2: My man, what's up?
1: Hey, have you heard 8 to J?
3: Hey, 8 to what? What you talking about?
4: I heard about my ABCs.
1: 8 to J.
2: Come on, J.
4: I heard of 8.
1: As in, are you 8 to J?
4: That sound like a Kim. Kim is on H2O. What's up, H2O?
1: Let me take you to school. Give me a

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Величайший символ чемпиона — это не золотая медаль, и это не серебряная медаль. Величайший символ чемпиона — это крест. Это крест. Дамы и господа, я не говорю о кресте, о котором говорит Мадонна, привлекательный мужчина, которого повесили на крест голым. Если бы она знала этого мужчину в глубине своего сердца, она бы носила крест по другой причине. Это символ победителя, чемпиона чемпионов.

0: Genesis, chapter 3,
1: в книге Бытия, главе 3, стихе 15. Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите на меня. Сатана начинает беспокоиться. Беспокоиться о том, кто же станет чемпионом. Царь Давид? Кто это? Кто? Кто чемпион? Он начинает думать, может ли быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскрес из мертвых, он сказал, вероятно, так и есть. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним, из-за любви в Его глазах сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из Его ушей, и он говорит, нет, этого не может быть. Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, он сказал, это он, это чемпион. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что он здесь, это чемпион, этот Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте». Я представляю сатану говорящего, «Да, мы распнем его на кресте». То, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром. Так и получилось. Крест стал его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона. Мы собираемся поджечь все 6. Когда он разобьет это бетонное пламя, его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит. Джон Папта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Машина может ехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Комта попытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своей головой.

Сегодня в Америке я беседую с разными людьми, которые считают себя христианами, не понимая, что означает слово «христианин». Они говорят, что они христиане, потому что они рождены в Америке. Так или иначе, эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом 200 лет назад. Это должна была быть страна, устремленная к Богу. Но многие люди в Америке скажут: «Я христианин, потому что я родился в Америке», не понимая глубокого смысла, глубокого обязательства перед крестом. И я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Здесь сегодня много людей. И я подумал о теме. Из-за того, что сегодня я на ваших экранах, я бы не хотел называть имени человека в моей семье, но он был очень близкий член нашей семьи, с которым я говорил. И я обрел спасение. Я говорил о переменах, которые сделал Иисус в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал: «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я забочусь о своей семье, я хороший человек. Я просто нерожденный свыше христианин». Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии сказано, сам Иисус сказал: «Вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь». Иисус сказал: «Вы потеряете ее». Но если вы потеряете жизнь ради христианства, то вы найдете ее. Видите, здесь больше обязательства у значения креста и у слова «христианин», чем просто носить маленькую табличку «Я методист, я пятидесятник, я баптист, я православный». За значением слова «крест» много всего. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. И в жизни меня преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, я смогу преодолеть все это, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, я размышлял, будучи молодым, что если я буду делать это все, употреблять алкоголь с ними, мне все будет безразлично. Я буду продолжать веселиться со всеми подряд. И все мои друзья будут меня любить, я буду принят. В моей жизни было настоящее одиночество. Больше тоски и беззащитности. И чем больше я стремился к этому укрытию, пытаясь найти в этом защиту, но я не находил в этом защиту. И кто-то поделился со мной посланием Евангелия Иисуса Христа, когда мне был 21 год. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это спросить Его, попросить Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем. В Библии говорится, что если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это значит, вы строите основание вашей жизни на Нем. Если вы концентрируете свою жизнь на Иисусе, то Библия говорит: прежде ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится. Это значит, что вы перемещаете акцент своей жизни на что-то другое. Я начал играть в профессиональный футбол после того, как обрел спасение. Я занимался различными вещами, которые планировал делать. И это относится ко всем вам, которые сидят здесь и кто смотрит по телевизору. Вы говорите: я хожу в церковь, я отношусь к определенному вероисповеданию, и это определит мне место в раю. Может быть, вы скажете: я просто хороший человек, я обеспечиваю свою семью, я хороший человек. Может быть, вы говорите именно так, таково ваше обязательство, как христианина. Но я хочу сегодня сказать, что если вы человек, который хочет жить по-христиански, не испытывая личности и не зная Иисуса Христа, это не то, что надо. Если вы пытаетесь так жить, то я обещаю вам, что вы уйдете далеко от жизни. Но если вы хотя бы однажды испытали настоящее возрождение того, кто же есть Иисус Христос в вашей жизни, то вы никогда не уйдете от Иисуса, если вы испытаете настоящее откровение. Я хочу поделиться с вами кое-чем. Первые 2 года моего христианства я обрел спасение. Я, как молодые люди, я увлекался наркотиками, алкоголем. На моих глазах, когда я был маленьким, погиб мой отец в автоаварии. И в детстве у меня было много проблем. Я обрел спасение, я прочитал молитву грешника, я подошел к алтарю и попросил Иисуса войти в мою жизнь. И это было чувство полное эмоций. Но это было намного глубже, потому что 2 года спустя я сказал эту молитву, и я стал носить имя христианина. Я говорил: я христианин, но знаете что, я не чувствовал этого внутри. Я ходил в церковь и говорил все нужные слова, но у меня не было глубоких отношений с Богом, когда я бы проводил время с отцом за молитвой и чтением Благой Вести, чтением Библии. Я слышал людей, говорящих об Иисусе, но лично я не знал Иисуса в своей жизни. Я произносил молитвы и говорил об этом.
Но я не жил христианской жизнью. Но знаете, я просто был несчастным человеком. Я просто говорил, что эта христианская жизнь меня совершенно изматывает. Все мои друзья это делают, и я не могу это делать. Но я просто не мог это понять. Возможно, и многие из вас сегодня говорят, ну, жизнь христианина, я пытался, знаете, но вы не пытались приблизиться к нему и быть с ним. Попробуйте быть с ним, он вас не подведет. Библия говорит об отношениях с Богом через его сына Иисуса. Там не говорится о том, чтобы быть религиозным. Пришло время, чтобы кошмар сатаны начался. Дамы и господа, вы знаете, что Святой Дух спустился в ад и потом спустился на Иисуса. Он стал первым рожденным свыше среди живущих. Дамы и господа, я не могу видеть Иисуса, идущего в штаб-квартиру сатану, стучащего в двери.

0: Pharaoh Capone, tormented and vexed and grieved, waiting for their judgment from the throne.
1: Сатана смотрит порнографию и пьет алкоголь, виски, слушает эту музыку, курит свою сигару, и неожиданно он спрашивает: «Кто здесь?»

0: Splendid glory appeared the Son of God.
1: И вдруг, стоящий в дверном проеме, подобный молнии, Сын Божий, чемпион, чемпион. В Библии сказано, что Иисус наступил ему на голову и забрал ключи от смерти, ада и могилы.

Многие, кто сегодня находится здесь, вы слышали слова мужчин и обращение Джона к вам о кресте? Возможно, вы никогда действительно не слышали, что действительно означает крест, но сегодня вы услышали это. И вы знаете, что крест важен в вашей жизни, и что значит крест. И он значит в жизни каждого человека, находящего сегодня здесь. Крест не означает смерть, он означает жизнь. И все, что мы хотели сделать, это направить ваш взор к кресту и к Иисусу. Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день?

День молитвы Господу, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете, начиная свой день без единой мысли об Иисусе? И вы не думаете о том, что Он сделал для вас? Сегодня многие среди вас находятся на распутье, и сегодня мы просто просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Подумайте об Иисусе и о ваших отношениях. В этом здании, кто меня слышит сейчас, я хочу, чтобы вы покаялись и произнесли эту молитву со мной. Произнесите эту молитву и скажите: «Иисус, стань главным моей жизни». Вы никогда не будете прежним. Вы будете относиться к своей жене другими. Вы увидите перемены в вашей жизни. Вы отыщете лучшего друга, который никогда вас не подведет. Вы найдете учителя, которого нет в школе. Вы готовы? Давайте повторим эту молитву. Скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не смогу ничего сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты сделаешь меня победителем. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую вслух, и я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос – Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом тоже. Я заявляю, что это новый день. Это день нового начала. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога, исполните в моей жизни. Иисус, стань Господом моей жизни. Я никогда не буду прежним во имя Иисуса. Господь, приложи свою руку к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог мой источник. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? Если Бог помогает мне, кто сможет это остановить? Начиная с этого дня, я трофей, который принадлежит Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что Бог реален в моей жизни. В Библии сказано, что мы преодолеваем дьявола кровью Агнца, которая и есть Иисус, и словами нашего свидетельства. И причина, по которой я знаю, что Бог существует, из-за перемен, которые Он совершил в моей жизни. Я знаю, что Он есть, потому что ничто так меня не могло изменить, как это сделал Иисус. Ничто в мире не изменило бы полностью моей личности, как это сделал Иисус Христос. Я прошел через трудные времена, и не знаю, если Бог существует, тогда зачем же Он позволил мне пройти через все это? Некоторые могут спросить. Этот вопрос задают мне люди, и знаете, что я отвечу вам? В Библии говорится, что дьявол приходит, чтобы украсть, чтобы убивать и разрушать. Это враг, который как ревущий лев. И он пытается сделать что угодно, чтобы разбить вас, разочаровать вас. Но план Бога – это полнейший покой в жизни любого. Знаете, самая большая ложь, и вы можете услышать, как кто-то говорит, Бог вызывает для некоторых огорчение или Бог вызвал, чтобы что-то случилось с кем-то, чтобы научить им урок. Бог не такой, Он Бог любви. То, что происходит в этой жизни, так же, как существует Бог, существует и дьявол, и у дьявола есть план разрушения вашей жизни. И если молодой человек скажет, существует ли Бог, я знаю, что Он существует из-за разницы, которую Он совершил в моей жизни, из-за перемен, которые совершились в моей жизни. И если вы скажете, Бог безразличен ко мне, нет, Он знает вас индивидуально, Он знает, даже пересчитал Он все волосы на вашей голове. И знаете, в Библии говорится, что даже когда вы в грехе, Бог все равно очень вас любит. Был человек по имени Смит Уигглсворт, великий человек Бога. Он воскресил 17 человек из мертвых, один из величайших людей веры, который когда-либо жил. И он сказал, что будет два движения Бога. Одно будет величайшее исцеляющее, где тысячи, десятки тысяч будут исцелены. И это охватит всю страну. И он сказал, и потом будет великое следствие великого движения. Новое возрождение Святого Духа. И он сказал, и это будет в последние дни, и они объединятся. Будет великая волна спасения и евангелизма.
Мы видели, как это случалось в 50-е годы, исцеляющие большие крусейды по всей Америке. Это охватило всю нацию. Потом в 70-е, ранние 80-е годы учения, харизматическое движение, великие семинары, великие инструкции, перемены, раскрытие умов верующих, отказ от религиозного высказывания «Боже, мы можем быть духовно агрессивными». И сейчас верится, мне верится, что мы входим в 90-е годы, я верю, что величайшие волны евангелизма, и все больше людей обретут спасение в эти годы, чем когда-либо раньше. Поэтому я хочу поговорить с вами от сердца к сердцу. Если вы отправляетесь на рыбалку, то вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в океане. Именно это и сказал мне Бог. Джон Джейкобс, ты ловец людей. Поэтому Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме, а отнестись к ним так, как они есть, донести до них то, что Иисус Христос — это ответ на разбитое сердце, ответ, чтобы снять тяжесть греха с вашей спины, чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться. И я должен кое-что вам сказать. Когда мы приближаемся к 2000 году с новыми требованиями, понимаете, настал час церкви, я хочу вас попросить войти вместе со мной. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую, как в поколении Моисея. Там было четыре момента во Второзаконии, во второй главе, во 24 стихе, о том, что Бог велел поколению Моисея сделать. «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что на второй стадии поколения Иисуса Навина это вторжение. Это значит отправиться на базарные площади, пойти в города, начать контактировать с людьми, которым нужен Господь. Не проповедовать, что вы отправитесь в ад и краснеть лицом, потому что они скажут, а я уже знаю, что я отправлюсь в ад. А проповедовать о прощении, реальности перемен, которые делает Иисус и дает Иисус. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину, начать прорывать балласт тумана, тумана извращенности, тумана самоубийства и депрессии, начать провозглашать, что есть свет в темноте, и что и у Иисуса Христа есть ответ на ваше разбитое сердце, и Он сможет сделать вас новым созданием, новым творением. Вот так мы должны войти в 2000 год. И лого силовой команды, возможно, вы видели картинку моряков, несущих флаг на холм. И есть картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. И вы скажете, Джон, что ты имеешь в виду? И я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал. Мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. И несмотря на мою любовь к церкви, и несмотря на то, что мы должны ходить в церкви, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие, в противостояние. Вы считаете, что я позволю только группам тяжелого рока войти в это противостояние и разговаривать с молодыми людьми? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока и тяжелого металла сказал, «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить». И он сказал, что у них есть потенциал обогнать все группы. Он сказал, «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы за нас. Благослови вас Бог. Спасибо, что вы посмотрели нашу передачу. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Благослови вас Бог».

Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей сдается. Иисус говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется».

Сегодня я хочу поговорить с вами о стратегии сатаны. Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей отходят от веры. Чересчур много людей. И сегодня мы поговорим об этом. В Евангелии от Матфея 24, 9 стих, Иисус сказал Своим ученикам, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие». Скажите «соблазнятся». «И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Когда Иисус говорил эти слова, Он стоял на Елеонской горе. Когда вы стоите на этой горе, вам открывается вид на восточные ворота, вы видите стену Иерусалима, восточные ворота и Кедронскую долину, в которой находится Гефсиманский сад. И на храмовой горе во времена Иисуса можно было увидеть верхнюю часть храма. Он был сделан из белого мрамора с золотой верхушкой, на которой были золотые шпили. И вот вам загадка, почему они поместили на крышу золотые шпили? Ответ — чтобы на крышу не садились птицы. Вот такую картину вы увидели бы с того места. Иисус сказал, «Этот храм будет снова разрушен». Израиль уже прошел через Вавилонский плен, когда был разрушен храм. И вот Иисус говорит, что это произойдет снова. Ученики спросили, «А каков будет знак твоего пришествия и кончины века?» Говоря о конце, Иисус говорил не о конце света, не о конце этой планеты. Кончина века означает завершение эры правления человека и начало эры правления Мессии. Он перечислил им знамения. Возможно, вы что-то слышали о них в каких-то проповедях. Они указаны в 24 главе от Матфея. Во-первых, он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас», то есть не ввел в обман. «Ибо многие придут и будут говорить, «Я Христос», и многих прелестят». Мы думаем, что это означает, что многие будут говорить, «Я Иисус», но здесь сказано не так. Здесь смысл такой, что многие придут и будут учить от Его имени, вводя людей в обман. Далее он сказал, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, и восстанет народ на народ и царство на царство». В оригинале, написанном на греческом языке, буквально сказано, «Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами, одна базилика будет бороться с другими базиликами». Базиликами называются церкви или собрания верующих. То есть, этот стих можно перевести так. Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. И одни деноминации или религии будут бороться с другими деноминациями. Похоже на то, что сейчас происходит? Несомненно. Далее Иисус говорит, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Греческое слово «одино» означает «родовые боли». Новые переводы говорят, «все это только родовые схватки». Сейчас я хочу привлечь ваше внимание к одной фразе. «Претерпевший же до конца спасется». «Все мое отрочество». Я слышал определенные проповеди на этот счет. Хотите, я продемонстрирую вам старую школу? Откройте Евангелие от Матфея 24. Вот что говорит Библия. Так говорили в старой школе. Смотрите, я демонстрирую. Библия говорит, что будут войны и военные слухи, голод, моры по местам. И если вы еще переживете все войны, голод, военные слухи, моры и землетрясения, тогда, слава Богу, вы спасетесь. В пору моей молодости претерпение до конца всегда связывали с предыдущими знамениями. Но сейчас я уже понимаю, что Иисус не связывал претерпение с землетрясениями, гладами, морами, войнами и всеми этими вещами.

И я вам сейчас поясню свою позицию. Что происходит во время всех этих землетрясений? Люди бегут на помощь. Что происходит, когда в Африке случается голод? Из разных стран высылается помощь. Что происходит во время войн? Люди пытаются установить мир. Другими словами, когда приходят плохие вещи, хорошие люди собираются вместе, чтобы остановить эти плохие вещи. Я хочу сказать вам, что Иисус вот что имел в виду, когда говорил «претерпевший же все». Главное, что мы должны выдержать, это обман. Самое сложное — это не прельститься и не впасть в заблуждение. Иисус сказал, что мы должны научиться не поддаваться обману, который зачастую приходит в скрытой форме. Я хочу пояснить вам значение слова «прельщение». Важно. Вот что. Возможно, вы слышали, что в греческом тексте используется слово «скандалон». «Скандалон» — это приманка в мышеловке, сыр в мышеловке. Мышь привлекается не мышеловкой, а сыром. Если бы мышь знала, что мышеловка защемит ей нос, то она бы и близко не подошла к мышеловке. Мышку привлекает сыр. Прельщение — это тот самый сыр, это приманка. Сатана прельщает вас чем-нибудь. Если кто-то вас обидит, если кто-то вас бросил, если кто-то сделал вам больно, вы начинаете злиться на этого человека, и все, вы проглотили наживку и попались в мышеловку. Я хочу показать вам, что происходит, когда люди обманываются. Когда люди обманываются, они начинают предавать друг друга. Вы могли бы быть лучшими друзьями, лучшими во всем мире, в Фейсбуке, в Твиттере, но все это до того времени, когда вы соблазнились и впали в обман. После этого ваш бывший друг становится самым противным вам из всех людей. Почему? Потому что друзья поддались обману. И когда это происходит, начинается предательство, начинается ненависть. Библия дает именно такой порядок. И обратите внимание, в атмосфере лжи, предательства и ненависти восстанут ложные пророки. Почему я провожу взаимосвязь между соблазнами и лжепророками? Я молился, и Господь открыл мне, что когда в церкви люди соблазняются, то есть обманываются, они начинают пророчествовать против того человека, который обманул их. Начинаются следующие вещи наподобие «Бог привел меня в эту церковь 15 лет назад, но я вижу, что здесь не все в порядке». Пастор не обращает внимания на такого пророка, как я. Все, я ухожу. И когда они уходят, это проходит болезненно, потому что они никогда не уходят одни. В своей обиде они всегда стараются увлечь за собой многих других людей. Я дам вам хороший совет. Не позволяйте никому увлечь вас в сторону. Не втягивайте в те проблемы, к которым вы не имеете никакого отношения. Не втягивайтесь во все эти проблемы. Не позволяйте людям бросать вас в бремя, которое вы не должны носить. Бремена, которые Бог не давал вам. Такие люди просто не хотят быть одни. Поэтому они пытаются увлечь вас на свою сторону. Как вы думаете, почему Иисус, рассказывая притчу о пшенице и плевелах, сказал, «Оставьте их расти вместе, пока я не пошлю своих ангелов отделить их»? Я был в Израиле. Я сам видел, что если выдернуть сорняк, то вместе с ним выдираются пшеничные колоски. Ведь мы с вами не видим, что под землей корни пшеницы и сорняков всегда переплетаются. По аналогии, сорняк в церкви может дружить с хорошими людьми, то есть с пшеницей. Поэтому если пастор начнет разбираться с явно плохим членом церкви, то это неминуемо приведет к плохим последствиям, потому что корни этого сорняка могут быть переплетены с каким-то хорошим членом церкви. И если вырвать из церкви этот сорняк, то могут вырваться и хорошие люди. Могут вырваться его друзья и знакомые. Семья Джонсонов, семья Смитов, семья Стоунов, семья Витон. Вместе с сорняком можно вырвать и все хорошие семьи. Поэтому Иисус сказал, «Оставьте их расти вместе. Я пошлю своих ангелов, чтобы они разделили зерна от плевел». Я, кстати, еще не начал проповедовать. Это еще не проповедь. Я только закладываю фундамент. Вот что происходит. Человек соблазняется. Он поддается на приманку, на скандалон. Например, кто-то обидел вас, и естественное желание — это отомстить. Вам больно, и вы хотите, чтобы обидчику тоже было больно.

И вот вы начинаете перетаскивать его друзей на свою сторону. Вы принуждаете его друзей, чтобы они предали его и отвернулись от него. Вот что тут сказано. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Я исследую тему, которая называется «Что происходит со спасенным христианином, если он продолжает грешить?». Мы знаем, что есть грешники, и мы знаем, что когда мы спасаемся, то мы не можем продолжать грешить. Но как насчет христиан, которые продолжают грешить? Так вот, я обнаружил, что понятие «грех» и понятие «беззаконие» — это разные вещи, и за этими понятиями стоит разное значение. Я хочу показать вам разницу между грехом и беззаконием. Тут сказано «и по причине умножения беззакония». Если вы думали, что здесь говорится об умножении греха, то вы заблуждаетесь. Грех — это нарушение заповедей Божьих, и беззаконие — это когда грех становится извращенным. Давид написал в Псалме: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Беззаконие гораздо хуже греха. Люди по природе грешны. Мы грешим, но каемся. А беззаконие — это уже гораздо серьезнее. Это, например, когда человек совершает грех блуда, и этот грех принимает извращенные формы. Я извиняюсь за прямоту, когда мужчина сношается с мужчиной, а женщина с женщиной. Вот тогда грех уже перестает быть грехом. Это беззаконие. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Потому что Бог, то есть любовь, не будет пребывать в сердце того, кто творит беззаконие. И вот мы доходим до последних слов. Слушайте очень внимательно. Послушайте, что Иисус сказал здесь в конце. Иисус сказал: «Претерпевший же до конца спасется». Скажите это: «Претерпевший же до конца спасется». Я специально вел к тому, что в наши времена борьба идет вовсе не за то, чтобы мы претерпели войны и военные слухи. Войны всегда были и будут. Но также борьба идет не за то, чтобы мы претерпели землетрясения в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Японии и так далее. Они всегда были. И борьба идет не за голод и не против голода. Голод всегда был. Борьба идет за то, чтобы вы не впали в соблазн со стороны своих друзей. Может быть такое, что вы им расскажете, что вы христианин, и они на вас посмотрят, как на некоего религиозного фанатика. И в своем сердце вы подумаете: «А может, не стоило говорить, что я христианин? Может, лучше было бы промолчать?» Это и есть попадание на приманку. Это и есть обман. Знаете, есть люди, которые постоянно обвиняют Бога в своих собственных проблемах, хотя Бог им ничего не делал. А теперь послушайте очень и очень внимательно. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают быть лидером поклонения или не дают петь ту или иную песню. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают играть на барабанах, хотя вы играете не хуже, чем тот, кто сидит на сцене в данный момент. Вы должны понять одну простую вещь. В эти последние дни стратегия сатаны заключается в том, чтобы ввести вас в соблазн только по одной причине. Чтобы вы ушли из церкви. Да, все очень просто. Потому что когда вы обижаетесь, вы начинаете думать, что все вокруг лицемеры. Что никто не настоящий. Что все вокруг врут и так далее. В конце концов, вы можете прийти к заключению, что вообще не надо ходить в эту церковь. Я больше никогда не приду на конференцию РЭМП. Я больше не хочу слышать об этом. Все. Это больше не должно меня касаться. Пусть другие ходят. И даже не просите меня. Я больше не пойду туда. Больше никогда. Сатана делает самые разные вещи, чтобы заставить нас все бросить и уйти из церкви. Возможно, раньше вы даже и не задумывались об этом. Согласитесь. Я проповедую уже 34 года. Я и сам не думал об этих вещах. Но Святой Дух показал мне. Смотрите, что означает слово «претерпеть»? Оно означает «выстоять под давлением», «стойко стоять под большим весом». Другими словами,
Я могу нести тяжелую ношу и бремена, но я при этом ни за что и никогда не собираюсь сдаваться.

Всех я приветствую вас. Я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем. И Бог дал нам такой день, среду. И это счастье. Вы пришли сюда. Вы не пришли куда-нибудь в другое место. Вы, не знаю, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино, вы пошли в церковь. И это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает праведный, он болеет, но он праведный. Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали, слушайте, давайте мы эту грязь, сейчас сапог, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Раньше у нас в России были такие веники, и такие русские большие, из льна или из какие-то такие вот. И мы подметали эти валенки, потому что они ворсистые, они на себя много снега. И мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях, и стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарама или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте. Потому что, как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да. Там красиво, помыто все. И это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью, это, конечно, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые с лагеря оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. А как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили. И чтобы мы обратились к Богу. И самая главная проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом грех. И это, может быть, никого некоторых не пугает на земле. Но если слово грех раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом является и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех, и убийство – это грех, и жестокость, и обман, и коварство, и все, и грабежи, все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, как от Сапфиры и Анания, и грехом является ложь любая, да, грехом является упрямство или там гордость. И всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом, хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом, грех не пустит нас в Царство Божие, то есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду?
Ну, нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводится телешоу, там, вот в Москве, например, и когда поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю, знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить, его отправляют в специальную стационар, его промывают его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там, и вот. И они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии. Допустим, папу вот этого ребенка. И нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют, его промоют, прокапают кровь ему. Это грустно звучит, понимаете? Но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию. И он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно. Но мы с вами этого не знали. Но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем. Мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, побреем. Вот все. Лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии. Если войдет человек в пьяном виде там, и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос – это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха и получения праведности? Слово говорит нам ясно – вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не преткнулись, чтобы нам открылся свободный вход в Царство, в вечное Царство Господа Иисуса Христа. Так вам откроется свободный вход в вечное Царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден, или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек. Это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил, и здесь в Нарве это очередь за границу. Там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает. Ну, люди разные, кто-то выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все. А человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди или продавец в магазине, или кто-то сотрудник на работе. Но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть.
И однажды была такая картина, как какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат, тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот, это сразу всех отрезвило. То есть, ну нет, слава Богу, что не моя, я так подумали. Так вот, кто-то пошутил, ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена. Спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья, пока в таком состоянии. Но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего. Дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни. Больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу сохранить чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предлагал, но самое сильное решение, полноценное, это решение веры. Бог предлагал решение первое, это послушание. Он сказал, не ешьте от этого. Первое решение, это Адама и Евы, они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставшие

известным на весь мир пандемией или как-то вирус. Он перешел, даже люди этого не хотели, но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам. Может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем, но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех он перешел. И теперь уже человек, Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6:25. В этом будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение, но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят, ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы. Не знаю, вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть. Но чтобы не случилось хуже, чтобы ничего не произошло такого, чтобы вот... Родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете? Что поэтому бывает, что человек просто, понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он, для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но и это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа. Не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь, чтобы Бог заповедал. Им очень хотелось украсть это стада, там, может быть, овец, но Бог говорил, не кради. И они старались не украсть, потому что там пасутся чужие стада. Вот. Им очень бы хотелось, им зависть была, им хотелось, чтобы дом, вот этот дом человека был не у него, не у того человека, а у него зависть. И Бог говорит, не желай чужого. И он, когда человек позавидовал, что у него волы, ослы, скот, лошади, дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодейство. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают. И люди, и тогда у них разум, как бы обновление происходит, они, да, да, мы не должны так поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И Господь, вы знаете, сколько проблем было у израильского народа после этого, потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство, хотя первая заповедь говорит, не делай себе кумира изображения, я Господь, который вывел тебя из земли египетской, не делай себе изображения. И люди забывали, вот мы удивляемся этому, как дети, вот растем и удивляемся, ну почему они не слушались? Потому что когда мы дети, мы слушались родителей, нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться, мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу, поздно вечером. Я помню, как я гулял, ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно, спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо, ну меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще, и уже скоро 12.
И папа с мамой.

спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. У меня не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу-маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 12:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитай отца и мать, что надо ценить папу-маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И то, слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот, так вот, грех человечества, их самый разнообразный, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом. Ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклят и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет, ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, Он объяснял народу, Он любил народ, Он любит свой народ. И самая главная проблема – это была проблема греха, отношений с Богом. Сегодня многие христиане понимают, что самое плохое – это грех, и самое главное – это быть праведным и спасенным. И это правильно. Но некоторые христиане, они остановились на этом, и они решили болезни... Они решили, что исцеление не нужно, или это было только в одни апостолы, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток. Они хорошие, они замечательные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос. Но мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически исцелить, Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары, Он... Написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14:12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что я не стыжусь Евангелия благовестия. Звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия.

а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили во гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь, в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось. И вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она решается именно верой. Вот как человек получает веру и исцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие. Ну, что я плохой, или тот человек такой плохой, да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг... Он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут. Как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере, и по вере дает Святого Духа, то человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер, это значит, Он искупил меня, чтобы, написано, Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого веры. Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа у верующих? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье, слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки.
Мы даем Тебе хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать, потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере, потому что все, что не по вере, пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать. А он правильно заметил. Все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они святые дети, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя. Как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере, как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона. Еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Написано. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен. Его жена была бесплодная. Всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо, то есть никогда такого не было. Что еще невидимо, он получил откровение о невидимом. Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере, мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду, Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере, как исцелиться. Согласитесь, да, нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это, Он хочет, чтобы мы именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь, чтобы мы сказали, Господь, я верю. Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно. Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом Бог подчеркивает. Не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше мы вспоминали, в детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли, да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему, выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужен.

нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше. «Иди, куда я тебе скажу». Он не говорит: «Иди вот туда, будешь жить в Израиле». Нет, он говорит: «Иди куда?

Благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но проходит год, два, три, а ребенка нет. Проходит 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Бог сказал, я тебя размножу. 10 лет прошло, а этого нет. А он верит. Но Сара смутилась. Она говорит, ну пусть мне ребенок будет вот от служанки. Вот так. Уже, ну тогда восточная жизнь, да, это все, культура, все это как бы позволяло. И она пошла на этот шаг, потому что, но Сара, написано, не рождала ему. Бог говорит, я сделаю. Авраам поверил, но Сара не рождала ему. Бог – это Бог чудесный. К нам вот на конференцию приедут семья Куликовых, это вот из Сталина. Они когда-то россияне, были спасены в репцентре, все, приятная пара. И они приехали и жили в Таллине, чтобы начать служение. Они приедут на конференцию Генри Мадава. Приятные люди, очень кроткие. Когда-то были чудом спасены. Но они попросили, чтобы за них помолился служитель. У них не было детей долго. Слава Господу это было. А теперь, потом, когда я к ним приехал уже в церковь, в Таллин, они сказали, пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, но у них теперь трое детей. Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет. Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе, «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебя родит. Это 5 и 6 и 17 глава. Он говорит, именно Сара. Посмотри на звезды. Он говорит, ну хотя бы Измаил был жив. То есть он же его ребенок. Вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну, сын египтянки. А он говорит, именно Сара тебя родит. Сосчитай. Звезды. Вот столько у тебя будет потом. И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил. А прошло уже десятки лет. И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года. А он все еще верил. И мы слышали, он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой, друзья. Павел говорит, зная твердость веры вашей, сказано. Зная твердость веры вашей. Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека, оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит, мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы, все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Ну, мы сейчас не будем эти глобальные. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит, не во всех вера.
Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет, я пишу при

равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу, принявший равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не вас не все приняли, не все поверили, написано, кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия, то есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры самая сильная – это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит, Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем. То есть Элохим плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил, и дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и засчитал это в праведность. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры. Щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятину, он отдал десятины. Десятую часть, вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то, но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере. Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас, поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть, говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста, чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера, праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается, Римлянам 1:17, в нем, в благовествовании открывается праведность Божия от веры в веру. Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божье присутствие. Поверьте, об этом нужно говорить больше. И об этом говорить надо много. Но вот это все, эта праведность, она дается именно по вере. И если мы не поверили, что Бог нас простил, если мы все еще к себе приписываем те грехи и ошибки, которые у нас были, то это неверие, и оно мешает нам стать праведными. Нужно обязательно поверить. Обязательно. Что еще неправедно в нашей жизни, нужно обязательно принять это верой. Обязательно. Если мы заметили в себе обиду, раньше мне было тоже, ну, как и многим, может быть, что-то обидно, прямо аж в груди болело, прямо так было... сдавило прямо, понимаете? И я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

Сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В странах с развитой медициной онкология уже давно не является карой небесной, но в нашей стране по объективным причинам диагноз «рак» все еще звучит как приговор. Сегодня в программе история человека, который стоял на краю могилы, но почему-то до сих пор жив. Почему? На этот вопрос и постараемся ответить. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Да. Мы уже о теме рака, вот такого почти смертельного, в общем-то, заболевания говорили несколько раз. Почему ты считаешь необходимо снова и снова к этой теме возвращаться? У нас активизировались вопросы зрителей или в чем причина?
1: Вопросы о болезнях, причинах заболеваний и о получении исцеления по молитвам от Бога являются одними из самых таких востребованных среди телезрителей наших программ и посетителей сайта «Поиск Бога». Практически каждый день я получаю одну или две анкеты, где люди спрашивают, как молиться к Богу, чтобы Бог исцелил, почему мой родственник так болеет, ну и так далее. То есть, поэтому это очень актуальная тема, и люди постоянно задают вопросы, и нам надо всегда быть готовым дать правильный библейский ответ на эти вопросы.
0: Одно дело болезнь смертельная, другое дело болезнь, которая носит такой достаточно временный характер. Когда речь идет о болезни, которую принято считать смертельной, я думаю, что главное вот такое первое последствие и первая реакция – это страх.
1: Да.
0: Иногда даже панический страх даже. И во многом, наверное, даже страх играет едва ли в некоторых случаях не самую разрушительную роль в таких ситуациях. Как с этим быть? Одно дело лечить физические факторы, другое дело победить страх.
1: Дело в том, что когда человек слышит диагноз, вот особенно, ну, правильно было подмечено, в нашей стране это рак, потому что в развитых странах там очень сильно развита диагностика, ранняя диагностика. И когда определяют рак на самых первых стадиях, очень легко и быстро можно вылечить его. Но в наших странах обычно уже люди затягивают процесс обследования, и когда уже обнаружится это заболевание, то, ну, зачастую это уже третья или четвертая стадия, когда очень сложно или уже невозможно физическими способами получить исцеление. Почему это происходит? Когда человек слышит диагноз смертельной такой болезни, у человека срабатывает страх перед смертью. Вообще, если смотреть первую причину всех страхов, которые существуют, то можно утверждать, что страх перед смертью лежит в основе всех других видов страха. Почему? Потому что человек боится этой неизвестности. Что же будет в этот момент его физической смерти? Есть ли ад, есть ли рай? И некое ожидание внутри суда, как Писание говорит, что у человека есть совесть. И каждый человек прекрасно знает или помнит все те события в своей жизни, где он неправильно поступил, где он, ну, согрешил против ближних или так далее. И вот это чувство, что придется отвечать за это, оно тяготит человека. Поэтому люди боятся, прежде всего, смерти и неизвестности. Вот. И что интересно, даже Писание смерть называет последним врагом.
0: Скажи, да, в принципе, страх смерти – это естественное чувство такое? Или можно ли назвать его нормальным, если можно так сказать? Или это что-то такое деструктивное, от чего нужно избавляться?
1: Это естественное чувство любого человека, прежде всего неверующего человека. Даже Писание говорит такое наставление веры, чтобы иных мы страхом спасали. То есть о чем говорит, когда мы видим человека, который бесчинствует и не слушает никого, можем просто говорить, что если человек не покается, то его душа будет в вечной погибели, в аду и или в гиене огненной. Вот. Поэтому это естественное чувство. Но когда человек приходит к Богу и получает совершенную Божью любовь, тогда стоит следующий вопрос. За место страха перед смертью, да, должен прийти страх Божий. То есть такое чувство, когда ты не хочешь чем-то обидеть Бога или чем-то расстроить Бога. Вот, поэтому Давид очень много говорил, Духа Своего Святого не убери от меня. То есть вот это желание, чтобы Божье присутствие было постоянно с тобой, ну, каждый день твоей жизни.
0: То есть речь идет не о страхе, как о чем-то абстрактном, да, а о совершенно осознанном чувстве, осознании ответственности перед Богом
1: за
0: в случае
1: жизнь.
0: Кончины своей,
1: да,
0: жизни.
1: Да, да, за свою жизнь.
0: Рано или поздно в любом случае придется отвечать. Если на земле не успел перед кем-то ответить, то перед Богом все в любом случае рано или поздно будут отвечать. И, конечно, смерть или угроза смерти, она эти мысли стимулирует в человеке.
1: Да, человек обычно живет, и человеческая природа, она, или психология, человек обычно пытается убежать от размышлений о своей будущей смерти. Человек думает, что
0: о чем-то
1: и поступает
0: вообще,
1: так,
0: да,
1: ну, как будто он живет вечно. Но вдруг, когда ставится вот этот приговор, вдруг осознание реальности смерти просто действует как холодный душ. Человек вдруг осознает, что вот он через месяц или через полгода может умереть. И тогда что происходит? Человек начинает переосмыслить всю свою жизнь. И в этот момент он ищет выхода. Как же ему сейчас необходимо поступить и так далее.
0: Наверное, вот. В таких случаях, особенно при диагнозе рак, вот мысли о вечности, мысли о Боге едва ли не единственный позитив в таких ситуациях.
1: Да, обычно в таких ситуациях
0: очень часто люди и обращаются.
1: Человек ищет уже любой выход, любую соломинку, за которую он мог бы уцепиться, чтобы получить хоть какую-то надежду. Вот. И как Писание говорит...
0: К Богу многие обращаются именно в этот период, если люди неверующие были до этого. Жаль, что только в кризисах, конечно, чаще всего люди обращаются к Богу, но слава Богу, что хотя бы так. Да. Верующие, наверное, должны быть особенно расположены в такие моменты благовествовать, если они сталкиваются с таким человеком.
1: Иисус об этом предупреждал, что я был в болезни, да, и вы пришли ко мне, или не пришли. То есть вот о чем говорится, что Господь сейчас через церковь хочет найти всех тех, кто предопределен для спасения, то есть этих овец. И поэтому верующие должны активно идти в больницы, в хосписы и так далее, нести вот Евангелие Царства Божьего.
0: Люди по-разному воспринимают близость смерти. Кто-то пускается во все тяжкие, чтобы насладиться, так если можно сказать, отпущенным временем сполна. Кто-то лихорадочно пытается привести в порядок все земные дела. А герой нашей истории принял смертный диагноз как повод для славы Божьей. Что из этого вышло, узнаем ровно через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». Сегодня мы говорим о теме исцеления смертельных болезней. И сейчас мы видим особенное интервью. Василий Чичель, герой нашей истории, живет в Севастополе. На момент записи программы ему 68 лет. 10 лет назад он принял Христа в свое сердце. Ранее он пил, курил всю свою сознательную жизнь лет с 5. Но полностью стал свободен от зависимостей. Давайте теперь посмотрим историю этого человека и вернемся в студию.
2: С обеда начал работать... Заболела нога вот в этом месте, это за бедром суставе. В общем, 26 дней искали, что со мной. На 26-й день нашли перелом шейки тазобедренной кости. Написали, что показать, потому что перелом не падал ничего, а показать онкологу. Татьяна за эти снимки и... к онкологам. Приезжает оттуда какая-то, ну, не в себе. Я говорю, что-то... Да, ладно, потом-то. На утро опять. Ну, я говорю, ты можешь сказать, что случилось? Ну, понимаешь, тебе, говорит, определили 4-ю стадию онкологии. Между сердцем и легким, где это опухоль. И меня в хоспис. Там в основном 99% на кладбище.
3: Я как пастор пошел к главврачу хосписа для того, чтобы задать ему вопрос, насколько все серьезно. И врач мне сказал о том, что странно задавать такой вопрос. Человек умрет, он умрет во сне. И других вариантов быть не может. Вопрос только, когда это будет. И первое решение, которое мы приняли, мы будем молиться. Невзирая ни на какие диагнозы, ни на что.
2: Я эту болезнь вообще не признал. Вера в Бога и только. У меня вот сразу суд. Какая онкология? Я дитё Божие. Потому что фактически меня Бог от алкоголя освободил. Вот именно в этой церкви. Правда, это здание еще не было. За одну молитву помолились церковью. Вот, я на утро встал, не запил, не закурил и не заматерился. Утром приходит доктор, я к нему говорю, доктор, извини меня, я, говорю, лекарства принимать не буду. Тут, говорю, в основном на 5-й километр отправляют, вот, умру, слава Богу, останусь жить, слава Богу. Я, говорю, человек верующий, какие-то лекарства ты должен принимать. Я говорю, ну иногда изжога. Вот он мне выписал. Вот, говорит, твое. И от легких, когда будешь, говорит, тяжело дышать, микстурку выписал. Всего-навсего стоит это 6 гривен и 8 гривен. Вот и все, что он мне выписал. С самое главное, говорит, а где больной? Я говорю, я. Все пять как сидели, у них челюсть только раз и отвезли. И первый вопрос, что они задали, а почему ты не худой? А я говорю, я дитё Божье. Мне Бог каждый день давал аппетит. Потом этот, который смотрит, вот там все написано. Ну, говорит, все, у него нету ни даже следа от этой опухоли. Спросили, как ты себя чувствуешь? Я сказал, как христианин, честно, добросовестно, лучше не придумаешь.
3: Всегда меня волнует вопрос, когда неверующие люди, они почему-то в проклятие, вот, во все эти нечистые стороны духовного мира, они верят. А посмотреть, открыть глаза своего сердца для того, чтобы видеть Бога в тех чудесах, которые происходят вокруг, почему-то в этом сложнее.
2: Но я думаю, еще мне Господь, если я буду трудиться, слава Божию, лет 30-40 я еще протяну.
1: Да, слава Богу, такое ободрение. Видеть такое
4: щеки
1: свидетельство.
4: Горят.
1: Да, да. И глаза светятся просто.
4: Ну, вот он Богу. Сегодня ходит по хосписам, проповедует. Человек, который там лежал, и уже ему, в общем-то, грозил пятый километр, как он называет, я так понимаю, это местное кладбище. Да. Но что интересно, вот первое, ты отметил, когда мы смотрели программу, первое, победа над страхом.
1: Да.
4: Но он был верующим уже в этот момент, поэтому ему было легче. А второе – это твердая вера. И такая почти детская
1: упование. И доверие Богу, да, в самых сложных ситуациях. Вот в чем сила вот этого свидетельства? Потому что оно действительно показывает полноту сил и действия Духа Святого. Потому что Бог заботится не просто снять какой-то симптом или физическую болезнь. Бог заинтересован о целостности и восстановлении личности. И вот на свидетельстве нашего брата Василя мы видим вот этот комплекс действия Духа Святого. То есть тот момент, когда он покаялся, Бог сразу освободил его от зависимости, от алкоголя, от табакокурения, от сквернословие, то есть его внутренний мир был уже освящен. И следующий момент, когда пришло вот это испытание, когда был поставлен этот смертельный диагноз, Василий не испугался. Почему? Потому что он уже знал, что он спасен. И физическая смерть им не воспринималась как трагедия. Он воспринимал это просто как переход к Богу. И читая книгу «Деяния святых апостолов», мы видим такой пример, когда первый мученик Стефан был побиваем камням, а это очень мученическая смерть, болезненная, длительная, то есть когда человек мучается, и Писание говорит, он поднял голову и увидел открытые небеса, Иисус, который стал навстречу, и поэтому он знал, куда идет его душа, вечность в присутствии Бога, и он смерти не боялся. То же самое вот как бы у Василя, как он встретил вот этот диагноз, не было страха.
4: Вот такой момент. Если можно, вот тезисно, советы двум категориям людей, когда они слышат смертельный диагноз. Да. Верующий и неверующий.
1: Но прежде всего, давайте мы по поводу еще Василя закончим.
4: Да.
1: Потому что Писание говорит о том, чтобы мы поступали по мере веры, которую доверил нам Бог. В тот момент, когда Василий услышал свой диагноз, у него уже была высокая мера веры и доверия Богу. А в жизни некоторых людей, может быть, необходимо будет принять все-таки курс лечения и не отказываться от медикаментов, от врачей и так далее. Потому что каждый должен поступать так, как Бог ему определил.
4: Писание говорит, ты не призываешь всех отказываться от медицинского
1: лечения. Ни в коем случае. В эти моменты, прежде всего, необходимо исследовать свое сердце по отношению с Богом. Если человек уже верующий, необходимо углубиться и услышать Бога, как Бог хочет, чтобы проходить через эти

0: и испытания через эту болезнь. Если человек неверующий, то прежде всего основной момент, ему необходимо думать о спасении своей души. Угу. Потому что Иисус предупреждал, что толку, если у человека и руки, и ноги, и все глаза, и он идет физически как бы здоровый, но в гиену огненную. Он говорит, лучше без руки или без глаза войти в жизнь вечную. Угу. То есть первый вопрос касается спасения вечной души. Решить этот вопрос с Богом. Покаяться, примириться с Богом, получить залог спасения Духа Святого, чтобы побороть этот страх перед будущим. И когда уже есть эта победа внутренняя, тогда решать вопрос уже по поводу физической болезни.
1: Ты говоришь, примириться с Богом.
0: Да.
1: Возможно, нас смотрят неверующие люди, что имеется в виду под этими словами.
0: Писание говорит, чтобы мы верой призвали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. То есть принять верой, что Иисус, когда был на кресте, взял на крест не только наши грехи, но Он взял и проклятие, и все болезни. И призвать Иисуса Господом и Спасителем. О чем это значит? Что я готов смириться и принять волю Божью для своей жизни и исполнять ее.
1: Хождение в церковь, пребывание в общении верующих, является ли это обязательными факторами
0: это является
1: для примирения с Богом и
0: да,
1: спасения?
0: Это является необходимым для правильного духовного роста и возрастания. Почему? Потому что Бог предусмотрел новую духовную семью, церковь, где каждый человек, который принял Иисуса Христа, он может найти свое место и получить необходимые условия для правильного духовного роста. Вот, через служителей, помощь других верующих, поддержку и так далее, и молитвенную
1: помощь. В данном случае, наверное, особая речь идет о необходимости иметь поддержку духовную, эмоциональную даже, иногда физическую, когда человек болен, он также в этом нуждается.
0: Да, мы примиряемся с Богом личностно, когда каждый принимает как личное откровение от Бога его совершенную волю, искупительную смерть Иисуса Христа, но духовный рост мы принимаем в теле, сообща в собрании детей Божьих.
1: Ты упоминал о том, что спасение, обращение к Богу также разрушает проклятие, которое есть в жизни человека. Ну вот иногда мы можем слышать такие интересные мнения о том, что сила проклятия, не то чтобы мнение, но как бы подразумевается, что сила проклятия, которая есть в жизни человека, она едва ли не сильнее, чем сила спасительной жертвы, которую люди обрели по вере в Иисуса Христа. Как утвердиться вот этой вере, что Христос – конец проклятия, что Бог дает освобождение? Или и приходит ли оно в момент покаяния, или для этого нужно еще определенное действие, специальная молитва.
0: Прежде всего,
1: болезни часто с этим связаны.
0: Прежде всего, необходимо наставление веры. Что происходит? Когда мы приходим в этот мир, у нас действует вот эта греховная адамовая природа. То есть мы, человек воспринимает себя эгоцентричным, то есть им движет мои желания, я хочу, все для меня и так далее. Но когда человек примиряется с Богом, да, и он становится Детем Божьим, в этот момент он принимает Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть человека необходимо уже наставлять в Писании, открывать ему совершенную волю Божию, чтобы та программа, которая запрограммировала человек этим неверующим миром, этими ценностями, можно сказать, произошло перепрограммирование. Писание говорит еще «обновитесь умом». То есть, чтобы мы стали воспринимать себя в свете библейского откровения. Как Бог лично относится ко мне? Кто я во Христе? Какие обетования я наследую, будучи Детем Божьим? Чтобы я читал Слово Божье, молился и верую принимал эти обетования. И когда я принимаю это верой, что происходит? Тогда высвобождается вот эта сверхъестественная часть. Бог верен своим обетованиям, он начинает это происходить. Как это было в жизни Василия, потому что когда он уверовал и реально пережил, что Бог в один момент освободил от этих многолетних зависимостей, он, Писание говорит, кому много прощено, тот и больше любит. И вот эта огромная любовь к Богу, доверие помогла ему с верою пережить вот это испытание, когда ему послал диагноз рак в 4-й стадии.
1: Тем не менее, иногда бывает, что люди верующие в церкви находятся, и они слышат смертельный диагноз, и они вроде бы верят, но болезнь продолжает прогрессировать, и, к сожалению, как и Писание говорит, немало умирают. Как ты объясняешь такие ситуации? Насколько великую роль играет фактор предопределения, Божьей воли, и как нам с этим смириться? В каких случаях вера уже не срабатывает или она не актуальна?
0: Но опять же, следующий вопрос. Это очень сложный вопрос. Иногда необходимо личное консультирование, получить откровение. Я вот вспомнил, однажды мы были на служении в одной церкви, как раз на Пасху. И пастор попросил нас проповедовать. И когда я увидел аудиторию, было очень много пожилых братьев и сестер, которым уже за 70 лет. И я прекрасно понял, что сейчас им проповедовать о том, что Бог исцеляет, может быть, немножко...

0: ну, не та аудитория. Я как бы почувствовал, что сейчас им надо говорить о том, что не надо бояться смерти. Что для верующего смерть – это освобождение, как Павел говорит, это приобретение. И когда мы об этом пропели, тем более это была пасхальная неделя, когда действительно вот это откровение о спасении, о жизни вечной. И после проповеди ко мне подошел пожилой брат, ветеран Великой Отечественной войны, с палочкой так. Он подошел, и из его глаз текли слезы. Он сказал: брат Андрей, огромное спасибо, я не боюсь теперь смерти. То есть вот это послание, чтобы мы не боялись смерти, и потому что наша жизнь в руках Бога. Тоже касается и таких диагнозов, если это верующий получает. Конечно, прежде всего необходимо смириться и исследовать свою жизнь пред Богом, получить от Него вот это слово. Даже вот есть такое обетование, это в книге Псалмов, 106-й вроде Псалмов: «Послал слово свое, исцелил их, избавил их от могил их». То есть вот нам необходимо в этой ситуации получить вот это откровение из Божьего слова, что Бог конкретно имеет для нас, и ухватиться за Него и держаться, чтобы пройти через вот эти трудности.
1: Ну, в общем-то, победа над страхом, это одна из самых главных
0: побед. Да, самое главное, прежде всего, человека. Заботиться о своей душе. А потом уже следующий шаг и о своем теле.
1: Вернемся к нашей беседе. Ровно через минуту в программе мы будем молиться о зрителях и о ваших нуждах, о здоровье. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш эксперт Андрей Долганов.
0: Один из самых основных таких откровений, который дает нам силу побеждать страх перед смертью, есть благая вещь, что Иисус воскрес из мертвых. Он победил смерть. И Писание говорит, что Он есть первенец, воскресший из мертвых. А если первенец, значит, есть и последующий за Ним. А кто последующий? Те, кто уверовали и приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус воплотился в тело, стал подобный нам. С какой целью? Чтобы именно победить смерть. И эту победу дать всем верующим в Него. Когда, читая Писание, эта весть становится для нас актуальной здесь и сейчас, а не 2000 лет назад, как, ну, когда это произошло в нашем, то тогда мы получаем вот эту победу над этим страхом.
1: А тебе приходилось общаться с такими людьми, которые находятся в такой ситуации кризисной, когда смертельная болезнь их уже преследовала?
0: Да,
1: первые вопросы, которые они задают, и что они хотят услышать и узнать?
0: Часто.
1: Почему? Потому что верующие нас смотрят, и сейчас достаточно набирает популярность это служение, когда ходят люди в хосписы верующие. Это место, где, в общем-то, люди обречены уже, и, скорее всего, их ожидает смерть. Вот главное послание, которое нам стоит им нести.
0: Главное послание, что, прежде всего, они не забыты и не оставлены Богом. Бог вместе с ними.
1: Даже
0: в проблемах. Конечно, Бог рядом и находится на расстоянии покаяния, разворота своего мышления и молитвы покаяния. Был случай, когда я сидел у постели тяжело больного человека, уже взгляд был отрешен, он ничего не хотел слушать и так далее. Видно было, что он уже принял этот приговор и даже не пытался как-то бороться. И когда я молился за него, вдруг Бог дал мне слово мудрости к нему, потому что как бы я вдруг увидел, как за несколько месяцев до этого он один находился в палате и тайком молился Богу. И я просто сделал шаг веры и стал говорить ему: вы знаете, когда вот несколько месяцев назад вы были один в палате перед этой операцией, молились, я хочу вам сказать, что Бог услышал вашу молитву. Почему я пришел к вам сегодня? Потому что Бог хочет подтвердить, что ваша молитва услышала. И только я это сказал, он стал плакать, у него руки задрожали, едва встав с постели, он обнимал меня и провожал, то есть, до выхода из его квартиры. То есть,
1: пожалуй, вот молитва к Богу и желание попросить у Бога прощения – это одно из самых вообще естественных желаний для любого человека. Независимо от того, верующий он или неверующий, как говорят, в окопах нет атеистов, наверное. Да, и во время того, как человек слышит смертельный диагноз, также атеистов там, по крайней мере, становится очень мало. Поэтому так важно, чтобы в этот момент были люди, которые смогут оказаться рядом и принести нужное послание, подсказать им этот путь ко Христу, который есть путь истинной жизни. И мы скоро помолимся наших зрителях. Но прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации Эммануил. Спасибо вам за вашу верность, посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей и помогают им. 180 градусов, мировые христианские новости и клуб 700 Интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему лицу земли и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды Ассоциации Эммануил я благодарю партнеров за поддержку. И у нас остается короткое время для молитвы за телезрителей и особенно, безусловно, за физические нужды.
0: Я бы хотел зачитать 4 нужды. Это наши телезрители. Алена, женщина беременна. Анализы показали гепатит С. Просьба молиться за повторный анализ. Ну, видно, чтобы исцеление было. Наталья из Украины. Молитва за исцеление после инфаркта. Марина из Ставрополя. У дочери Елены камни в желчном. Людмила, Краснодар. Сестра Тамара, 76 лет, сухая гангрена. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить наших телезрителей, что они так искренне и готовы делиться своими проблемами с нами. И также хотел вам дать снова такое наставление. В контексте нашей программы мы говорили, что в книге Псалмов есть такое: «Послал слово свое и исцелил их». Подумайте прежде всего о спасении своей души. Возьмите слово Божие. Молитвенно читайте и просто возопите к Богу: «Господь, пошли это слово в мою трудную ситуацию, чтобы я мог верой ухватиться за него и держаться, как за этот канат, за эту надежду о вечном спасении моей души». И когда вы получите это слово от Бога, Бог укрепит ваш дух и даст вам сил все преодолеть и устоять. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за наших телезрителей, которые открыли свои нужды. И сейчас они в молитвах ищут, Боже, Твоей помощи и Твоей поддержки. Боже, услышь их молитвы и пошли им это слово. Исцели, Господь, и даруй им спасение от могилы во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут».

0: 49-я серия. Потерпевшие крушение.
1: Ой, посмотрите, восхитительно. Джастин, посмотри на эту прелестную ракушку. Как она называется?
2: Я думаю, давай спросим у Энджи. Она лучше в этом разбирается, по-моему, а?
1: Энджи, как называется эта ракушка, а?
3: Я думаю, она...
4: Честно говоря, корки, они в этом понимают не больше, чем я.
1: Ты думаешь, они глупцы?
4: Не глупцы, но все же не столь умные, как я.
5: Смотрите! Корабль.
6: Там на берегу корабль!
5: Бежим туда!
2: Энджи, смотри, корабль! Хочешь посмотреть поближе?
3: Конечно!
2: Идем туда!
3: Корки, скорее!
1: Меня подождите!
5: Куда везут? Я не знаю. Ну, везут. Куда везут? Я не знаю, куда везут.
6: Знаю,
5: куда
6: они провезут?
5: Тебе какая разница, куда везут?
6: А тебе какая разница? Да.
1: Извините.
2: Разрешите.
3: Спасибо.
2: О, это должно быть невольники, а? Смотри, Энджи, вот тот человек.
3: Да, но как он оказался среди невольников?
5: Марио, вернись, куда ты пошел? Марио!
7: Я не хочу быть моряком, и никто меня не заставит!
5: Ну, я твой отец, я велю тебе, Марио!
7: Дай мне пройти!
6: О, нет, погоди!
7: Пусти меня, Юли, я не хочу быть моряком!
6: Не будь таким упрямым!
5: Спасибо, Юли, мальчик, послушай меня!
3: Стойте!
2: Пусть он останется!
3: Мы позаботимся о нем!
5: Убирайтесь!
7: Ай! Ой! Уйдите! Братцы, вы целы!
3: Ой, мне кажется...
5: Пустите их и перевяжите им раны.
7: Слушайтесь моего папу.
2: Хорошо.

0: Вот это поможет.
1: Спасибо, Марио. Почему ты убегал?
0: Вы бы тоже убежали, столько прожив на борту. После смерти мамы папа решил жить на корабле.
1: Ты не любишь путешествовать?
0: Не люблю.
2: Что здесь происходит? Марио, ты должен помочь матросам.
0: А я хочу играть с друзьями.
2: Играть? Тоже мне нашел время. Ну-ка, детка, уходите с корабля.
1: Да, сударь. Он говорит серьезно.
2: Весь груз уложили.
3: Да, сударь. Но боюсь, капитан, что корабль

0: одолжением.
1: Ясно. Давайте пройдем в мою каюту и поговорим с глазу на глаз.
2: Отлично.
3: Энджи, по-моему, один из них, Каиафа.
4: Точно? Но что он здесь делает?
0: Мы скоро отплываем, сходите на берег.
3: Да-да, сударь. Что ж, Марио, нам, наверное, пора уходить.
5: Так скоро, очень жаль.
4: Даст Бог, еще встретимся.
3: Пока.
6: Счастливо.
4: А? Что-нибудь случилось?
3: Я просто думаю, что Каиафа опять что-то затевает.
4: Может быть.
7: Они сейчас в капитанской каюте.
3: Может, мы можем что-то узнать?
4: Конечно!
3: Пошли!
1: Значит, его зовут Павел?
7: Говори потише.
1: Зачем вам надо, чтобы я убил его?
7: Этот подстрекатель черни всюду проповедует учение Иисуса Назарея.
2: Если этот мятежник получит поддержку, наш авторитет будет подорван, понятно?
7: Мы боимся того, что римский суд оправдает его, а он вернется в Иерусалим и устроит там революцию.
1: Революцию?
7: Под угрозой не только наша власть, но и наша жизнь.
1: Неужели?
2: О, да, я знаю, что ты хочешь передать свой корабль своему сыну. Его зовут Марио, так?
1: Верно.
7: Мне кажется, этот ветхий корабль ни на что не годится.
2: Я подарю тебе новый корабль.
1: Правда?
2: Даю слово, если ты убьешь Павла. Согласен?
7: Ради твоего сына.
1: Да, ради Марио.
3: Какой ужас!
6: Идут, прячемся!
7: Мы надеемся на тебя.
3: Значит, вот чего хочет Каиафа – избавиться от Павла.
4: За этим капитаном надо следить.
6: Для этого надо остаться на борту.
3: Я согласен, но вот вопрос. Как предупредить профессора?
4: Сэр, скажи профессору, чтобы летающий дом летел в Рим и забрал нас.
7: А лучше бы я остался с вами.
0: Отдай швартовы!
3: И, сэр, торопись.
7: Не хочу идти.
0: Эй, ты, я же сказал, уходи. Нора!
7: Да, сударь, слушаюсь. А... Счастливо, друзья! Надеюсь, что встречу вас в Риме.
8: Ставь парус!

0: Привет, Павел.
1: Джастин, Энджи, Корки, какими судьбами?
2: Мы здесь, чтобы помочь тебе.
0: А, друзья, почему вы не ушли?
2: Мы просто гуляли по палубе, а корабль внезапно отчалил. Правда, Джастин?
0: Да, прости, Марио.
3: Не надо жалеть. Я рад, что здесь на корабле плывут мои сверстники.
0: Но что будет, если капитан узнает?
3: Может, папа огорчится, но... Постойте, если вы спрячетесь в трюме, вас никто не увидит.
2: Да, ты, наверное, прав.
3: У нас, конечно, не бог весть, какая кормежка, но вы проголодались, а наш хлеб вам понравится.
4: Точно, я голоден.
1: Благослови Бог твою заботу. Просыпайтесь, братцы, обед.
5: Давно пора.
6: А где шампанское?
5: Я очень голоден.
4: Вкусно.
3: Угу.
0: Павел, правда, что ты отправляешься в Рим, чтобы предстать перед судом?
1: Верно. Как римский гражданин, я имею право обратиться с жалобой к самому императору.
2: А за что тебя арестовали?
1: После Дамаска и явления Иисуса я стал его слугой и благовествовал. Сперва жителям Дамаска, затем Иерусалима, а также язычникам, побуждая их покаяться и обратиться к Богу. Доказывал, что благодаря делам своим можно измениться сердцем. Но храмовники испугались, что теряют свою власть. Они арестовали меня и хотели покончить со мной. Но Бог благословил меня.

0: меня, и я был непоколебим.
1: Это Каиафа?
2: Павел, ты слышал новость?
0: Какую?
2: Видишь ли, так о чем речь? Это не так уж и важно.
0: Наверное.

0: ужасный дождик.
1: Я боюсь.
2: Прошлой ночью ангел Господень говорил со мной и сказал, что тем, кто плывет вместе со мной, не страшна никакая буря.
3: Идет ураган! Крепить шпангоуты!
0: Ой, что же делать?
1: Да,
2: молиться.
1: Что?
4: Снять ваши кандалы?
2: Да, в такой дождь и при таких больших волнах мы утонем. Если ты снимешь с нас кандалы, мы поможем вычерпывать воду, иначе корабль пойдет ко дну.
4: Я не так глуп, вы хотите бежать?
2: Как же мы, по-твоему, сможем покинуть этот корабль во время сильного шторма?
4: Не старайся смутить меня, я не доверяю узникам.
2: Подумай, брат, если мы не поможем друг другу, то не спасемся.
4: Нам не нужна твоя помощь.
0: Почему ты такой упрямый?
5: Как вы сюда попали, безбилетники?
0: И вовсе нет.
4: А чем вы докажете, что вы не безбилетные пассажиры?
0: Показать билеты.
1: А мы их потеряли.
4: Правда? Что здесь происходит? Смотри, кого я нашел.
0: Привет. Рада вас видеть.
2: Простите, я объясню, как дети попали сюда.
4: Некогда заниматься детьми. Вода поднимается. Снять с узников цепи. Пусть помогают.
6: Слушаюсь.
4: Я устал чинить все время этот чертов ландуду.
6: Но с этим мы всегда быстро управлялись. Нам надо спешить.
4: Закончили. На этот раз все отлично. Но только надо найти наших малышей.
6: Вот это может отнять время.
4: О, не беспокойся за них. Занимай свое место, мы стартуем. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Мы летим искать. Ха-ха, работает! О, нет!
2: Давай, давай, давай, почерпываю, давай, быстро, быстро, давай!
4: Воду. Почерпываю воду!
2: Все в порядке?
0: Да, спасибо, Павел.
2: Берегите этот груз.
4: Капитан, корабль перегружен. Что-то надо выкинуть за борт.
2: Нет! Что ты здесь делаешь?
7: Пытаюсь спасти твой корабль.
2: Я знаю свой корабль и знаю, сколько взять груза. Выбрасывать балласт за борт – моя работа.
7: Этот груз более важен, чем жизни твоих матросов?
0: Папа, сделай что-нибудь, мы же тонем! Господи, помоги нам!
2: Что вы делаете? Вы не выполняете мои приказы! Это мятеж! Берегись!
7: Капитан!
0: Папа!
2: Ну что? Ну как? Ты цел, а?
8: Я цел. Спасибо. Ты спас мне жизнь.
2: Ладно, ребята, кидайте груз с моря, иначе наш корабль пойдет ко дну.
7: Слушаюсь.
8: Спасибо, капитан.
7: Что, ребята, слыхали? Пошли!

0: Капитан! Капитан, мачта!
1: А? Сейчас иду! Иди команду вместо меня!
0: Ну, капитан...
2: Делай, как он сказал, я помогу.
0: Слушаюсь.
1: Хорошо, я сейчас провяжу ее, а ты позаботься о сломанных снастях.
2: Хорошо.
1: Пора. Один слабый толчок и... Нет, я не могу.
2: Все в порядке, капитан. Все, что сломано, починили.
1: Спасибо.

0: Человек за бортом!
1: Что случилось?
0: Капитана смыло волной за борт! На помощь! На помощь! На помощь! Я не могу плавать! Моя нога! Моя нога!
2: Пожалуйста, спасите его! Пожалуйста! Пожалуйста, ты можешь спасти его! Можешь его спасти!
0: Не волнуйся, Марио!
2: Он его держит!
3: Плыви сюда, Павел!
0: Держись за меня, капитан!
1: Ах, Павел, Павел! Бросай ему канат скорей!
0: Держитесь! Несите его в каюту.
2: Господи, сохрани его.
0: Марио, скоро твоему папе полегчает.
3: Конечно, ведь он очень добрый.
4: Нет, сынок, я не добрый. Я хотел убить Паула.
3: Что? Каиафа обещал Аристарху новый корабль.

0: корабль.
1: Он мечтал передать новый корабль своему сыну.
2: Правда, но мой сын не хочет быть моряком.
0: А теперь я хочу. Я хочу стать капитаном, таким, как мой папа.
2: Марио!
1: Ты лучше отдохни, капитан.
3: И ни о чем не беспокойся, тебе надо выспаться.
2: Спасибо.
1: И вы, детки, лучше оставайтесь вместе с капитаном.
0: Угу.

0: Солнце! Солнце! Шторм кончился, спасены! Энджи, проснись!
1: Джастин!
0: Верно! Я Джастин, ты Энджи, и мы живы!
1: Ой!
2: Что шумите?
3: Джастин!
0: Мы живы! Мы живы!
4: Что это? Небо! Море! Мы спасены! Мы спаслись от шторма! Мы спасены! Спасены!
5: Мы спасены!
4: Капитан! Спасены! Слава Богу!
6: Капитан!
5: Ну, слава Богу, все обошлось, только один пропал.
4: Слава Богу!
0: Смотри, земля!
6: Друзья мои, мы спасены. Бог сохранил нас. Он пожертвовал своим сыном, но с нами не был жесток. Если Бог с нами, кто может быть против нас?

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. А Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3:20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать. И он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины твоего разумения, потому что ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством твоего вот этого питания. Это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и ты, если мы выбираем то, что ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог бы был виден, слышен, и Он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни. А тем более Бог, совершенный Бог, у Него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что Он безграничный Бог. И все, чем Он владеет, оно все безгранично. И то, что Он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что Он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла. Там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да? Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья, опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить, из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются,
и заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушание, это богатство было истинное, такое, которое всегда будет с тобой, и это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание видения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали Его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил. И поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом, и это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с Ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, Он слышит нас. Он нам всегда ответит. И Он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если Он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится. Это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе, в эту реальность. И тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души.
И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание, оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначен.

хотел всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять он рождает в этом новом сердце нас новых от своего духа из семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек, и он подарил нам свою кровь, и вот его семя, которое в нас, мы вступаем с ним в завет. Брачный договор, в каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда, это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет, и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делать водное крещение, которое означает наша смерть с Ним в Нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли. Старый человек адамовской генетики. Мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес то Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова. Потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там: «А у меня то, а у меня это». И не говоря про других, не осуждайте. Рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежда. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть, это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все. И все Христос, Его жизнь, это Его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять, это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы написано святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно, прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос.

простил нас. Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать. Просто посвящать их Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва. Господь, спасибо. Ты во мне, я в тебе, я дышу тобой. Я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь. Это ты, и я воздаю тебе всю славу и довладычествую в сердце моем твой мир. И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя. Господь, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Господь, и спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо. Потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое, от Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя, наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вид деятельности, через которым Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы ему возвращаем. Это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Ишуа. Будьте благословенны. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, — сказал, — чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую, холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются.

проваливаются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система.

Таким образом, большинство из того, что в нас это вода, в той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагнитческую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал, здесь что-то не то происходит, и он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими. Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров. Она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за 1 год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в бытие подчеркивается, над водами носился дух Бога. Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости
воды. Вода чрезвычайно важна

в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом в 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки и из-за веса самих атомов водорода, она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона. Но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии.

Энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над Землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает «природный хрусталик». И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не истратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 1/10 доли градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния.
Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле вода

заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу. В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше. Ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. А анаэробическая бактерия очень вредная. К тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец. В одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важные. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. А вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить.

Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру. После проигрывания рок-музыки она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка, потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

0: Чудеса Иисуса.
1: Брось мне канат!
2: Берегись, падает!
3: Он может спать.
1: Учитель, учитель, проснись!
4: Лодка полна воды.
1: Тонем, тонем.
5: Спокойно. Спокойно. Успокойтесь.

0: Я все время слышу про Иисуса из Назарета. Говорят, он творит чудеса.
1: Он мошенник и ловкач.
0: Я знаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, как он это делает. Тогда мы сможем разоблачить его.

0: Скорей, папа, скорей! Скорей, папа! Смотри, они идут!
1: Хирам, Орпа, куда вы несете Давида?
2: Господин, мы идем к Галилейскому морю.
3: Увидеть Рави Иисуса.
2: Он должен вылечить нашего Давида.
1: Я слыхал о нем.
0: Давид, когда Иисус тебя вылечит, мы поговорим и будем вместе играть. Правда здорово, папа? Бог послал Иисуса, чтобы тот вылечил Давида.
1: Надеюсь, это так, Сара. Но как начальник синагоги, я должен предупредить тебя, Хирам. Не всякий странствующий Рави достоин того, что о нем рассказывают.
2: Ой, Аир, мы знаем. Но этот Иисус от них кое-чем отличается.
1: Отличается?
2: Мы слышали, что он не просит за исцеление никакого вознаграждения.
3: Он лечит из доброты.
2: Давай, Давид, нам пора идти. Мир дому твоему, Эир.
1: И твоему, Хирам.
0: Пока, Давид, заходи. Будем играть вместе, когда ты вернешься.
1: Не заболела ли ты, Сара?
0: Нет, папа, мне просто чуточку зябко.
1: В такой жаркий день?
4: О, снова рад вас приветствовать.
3: Да, спасибо, что пришли меня проведать.
4: Да ну что вы, я всегда рад такой славной пациентке, как вы. И по-прежнему никаких улучшений в самочувствии, госпожа Михал.
3: Никаких перемен, доктор Зобар. 12 долгих лет я больна. Я чувствую себя старухой.
4: Вы по-прежнему молоды и красивы, госпожа Михал, и богаты.
3: Была когда-то, но моя молодость, красота и деньги – все в прошлом.
4: В прошлом? И деньги тоже?
3: Все деньги я потратила на врачей вроде вас, чтобы меня вылечили. Я едва свожу концы с концами.
4: О, это уже очень скверная новость.
3: Но если вы узнаете о каких-нибудь новых лекарствах, вы мне скажете, не правда ли?
4: Да, конечно. Но вы должны понимать, лекарства стоят денег.
3: Но я уже заплатила вам так много, и ни одно из ваших лекарств не помогло.
4: Но у меня так много расходов, нынче все так дорого, вы же понимаете. Человек моей профессии должен производить хорошее впечатление. До свидания. Пошлите за мной, если вдруг у вас появится возможность оплатить мои услуги.

О, Господи! Ничего у меня не осталось. Я не могу выйти замуж. Я не могу иметь детей. У меня не может быть жизни, и до сих пор никто не может меня вылечить. Отец Небесный, пожалуйста, пошли мне смерть.

0: Ваш сын, должно быть, так страдает. Почему он смеется?
1: Потому что мы везем его к Иисусу.
2: Иисус вылечит его от паралича.
0: Кто этот Иисус?
1: О, это великий учитель.
2: Он творит чудеса.
0: Чудеса.

0: Сара, я принесла тебе свежей воды.
1: Что толку? Она не может пить. Она еле говорит.
2: Папа, я, кажется, я умираю.
1: Ты поправишься, Сара.
2: Я хочу вместе с Давидом пойти к Иисусу.
1: Да.

0: Иисус,
1: Иисус, дай дотронуться до тебя.
2: Помоги, Иисус.
3: Помоги, Иисус.
4: Помоги,
1: Иисус.
4: Помоги,
2: Иисус.
4: Иисус, помоги.
3: Учитель, это наш сын. Он никогда не мог стоять, ни даже говорить.
5: Но мы знаем, мы верим, что сила Господня может все.
3: И сила Господня в тебе, учитель.

Вера твоих родителей безмерна, а твое сердце полно любви. Встань и ходи.

0: Спасибо.
1: Пустите, пустите меня, пожалуйста. Мне надо сказать Иисусу. Моя дочь умирает.
2: Иаир, смотри, Давид исцелен.
1: Учитель, будь добр, пойдем ко мне. Моя единственная дочь, Сара, умирает.
0: Как, Сара?
3: Отведи меня к ней.

0: Она?
1: Да.
0: Не может быть.
1: Иди, скажи Аиру.

Я должна попасть к нему.

0: Простите. Пожалуйста, пустите меня. Мне не нужно говорить с ним. Мне бы только коснуться его.
1: Постойте. Кто коснулся меня?
2: Учитель, как это можно понять в такой большой толпе? Мы все тебя касались.
1: Нет. Кто-то коснулся меня. Я чувствую, как изошла моя сила.
0: Учитель, прости меня. Я коснулась твоей одежды и исцелилась.
1: Дочь моя, пусть тебе будет хорошо. Вера твоя исцелила тебя. Иди с миром.
0: О, спасибо, Господи.
3: Господин. Ваша дочь умерла. Мы опоздали.
1: Яир?
3: Учитель, прости, что потревожил тебя. Моя дочь мертва.
1: Не бойся, но верь, и твоя дочь будет здорова.
3: Но...
1: Пойдем, покажешь дорогу.
4: Они здесь.

0: Не плачьте. Девочка не умерла. Она уснула.
1: Ты думаешь, мы не понимаем, когда приходит смерть?
0: Они знают смерть, но я знаю жизнь. Где твоя дочь?

0: Jesús.
1: О, спасибо, учитель. Спасибо.
2: Учитель, она была мертва. Ты ее воскресил из мертвых?
3: Вы видели, что я сделал? И вы тоже сможете это, если у вас будет вера.

0: It's amazing.
1: Поразительно. Я никогда не думал, что это возможно.
2: Чудеса. Чудеса. И я их видел своими глазами.
1: Он сказал, что мы тоже можем творить их.
2: Как же так? Ведь мы же всего лишь рыбаки.
1: Смотрите. Человек идет по воде.
2: Это призрак.
3: Не может быть.
4: Кто бы он ни был, призрак, изыди от нас.
5: Не бойтесь. Вы узнали меня?
2: О, учитель.
6: Если это ты, прикажи мне подойти к тебе.
5: Иди.

0: Господи, спаси меня!
1: Эх, Петр, маловерный, почему ты усомнился? Если бы вы имели веры с горчичное зерно, малейший из зерен, то вы могли бы творить то же самое, что и я.
2: Воистину, ты Сын Божий.
3: Он исцеляет больных.
4: Как? Я видел, они могут ходить.
3: Исцеляет больных. Они становятся здоровыми.
5: Послушайте меня, это всего лишь трюки.
3: И я должен сказать, вовсе не хитрые. У него есть друзья. Они притворяются, что больны, а он притворяется, будто исцеляет их. Женщина придумала, будто больна. Мальчик притворялся паралитиком. Человек солгал, будто его дочь умерла. Даже Иисус сказал, что она уснула.
5: Теперь идите, мы справимся с этим Иисусом. Люди так легковерны, они не понимают, что они видят. Боюсь, что однажды нам придется спасать их от этого ложного мессии.
3: Я должен?
5: Нет. В соответствии с законом мы должны уличить его. Рано или поздно он допустит ошибку, и тогда все поймут, кто он на самом деле.
6: Я могу прыгать! Молодец! Смотри, я бегу!

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Почему важно научиться разбираться в своих эмоциях? Как выражать их правильно? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает семейный системный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Обычные эмоции кажутся нам чем-то хаотичным. Они вдруг вспыхивают, потом они угасают, и мы не считаем нужным анализировать то, что мы чувствуем. Иногда мы стыдимся своих эмоций, иногда мы даже сами не можем понять, какие эмоции мы испытываем. А вы говорите, что нужно научиться разбираться в них. Почему это важно?
1: Чтобы эмоции нашли свое место и потом в нашей жизни не производили тоже хаотичные реакции, им нужен порядок. А вот эта работа с эмоциями, да, когда мы их перепроживаем еще раз, называем, знаем, что с нами происходит, мы их отправляем как будто в контейнер. Да, в какое-то вместилище, где оно, как переработанный материал, может оставаться там и не причинять в последующей нашей жизни боль или какие-то препятствия к пониманию, допустим, другого человека или к пониманию себя.
0: То есть если мы не поняли свою эмоцию, да, не проанализировали ее и не поняли, почему она возникла, да,
1: да,
0: то получается, ну, последствия этого вот нашего непонимания, они дальше, ну, будут накапливаться, накапливаться.
1: Да, накапливаться и выходить, они же, это как энергия, да, которая там накапливается, и она выходит. И выходит иногда не в том направлении, да, или может быть градус накала. Если какая-то обида накопилась, мы можем вылить эту обиду не на того человека, с кем это было связано. Часто это происходит, когда мы идем на работу, там огромное напряжение, мы приходим домой, и вдруг ребенок ведет себя более активно, чем мы ожидали, да, и вместо того, чтобы спокойно отреагировать, мы начинаем его осаживать, потому что непереработанная эмоция, которая у нас была от работы нашей, да, она здесь работает, как энергия. Мы не успели переобуться, да, переодеться из работы.

0: еще обстановки и принесли ее в семью.
1: А надо было, вот как надо было с эмоцией этой поступить? И что вообще это могла быть за эмоция? Может, это просто напряжение, устало?

0: не то, как это поможет.
1: Если поймем, тогда мы будем по-здоровому реагировать, соответственно, ситуации. Да? Если ребенок здесь ни при чем, он что-то нас спрашивает, мы будем отвечать на его запросы, а не привносить свои эмоции, которые не переработаны. То есть это мои проблемы, что я не могла справиться со своим стрессом.
0: А можно сказать ребенку, например, я устала, ну, допустим, не беспокой меня в течение 15 минут, да, допустим. Да, это можно сказать?
1: Да, это даже нужно говорить, потому что таким способом мы, во-первых, себе обозначаем, что мне плохо сейчас, я не справляюсь с собой. И тогда посыл даем ребенку, либо мужу, да, близкому человеку, что сейчас мне нужно отдохнуть, мне нужно вот эти пару минут для того, чтобы переодеться из прошлой ситуации, да, как бы снимая вот эту энергию и придя в нейтральное состояние.
0: Угу. Вот, кстати, бывает, что мужчины так говорят: оставь меня в покое, да, например. Не трогай меня там полчаса, оставь меня в покое. А женщины на это обижаются, потому что им кажется, что их не любят, что с ними так резко, ведь они же здесь ни при чем, она ничего ему не сделала, как это так, оставь в покое.
1: Да, здесь различие в восприятии мужском и женском. Женщина, когда ожидает мужчину, она ожидает продолжить диалог, либо поделиться своими какими-то впечатлениями за день. Для мужчины очень важно действительно тоже, придя домой, отдохнуть, оставить работу там, где она была, свои заботы, и как бы вступить в вот эту атмосферу домашнюю. И если не успевается вот этот период, тогда получается хаотично. Мои эмоции, эмоции жены могут настолько вместе перепутаться, что уже потом какая-то проблема может возникнуть в реакциях.
0: Ну вот вы сказали, что так называемое контейнирование эмоций помогает нам правильно реагировать. Ну вот, допустим, мы поняли, почему мы злимся или из-за чего мы устали, да? И мы поняли, кто и какая ситуация или какой человек вот это спровоцировал в нас. Ну и что дальше? Ведь в будущем же это нас не застрахует от подобных ситуаций. Мы также будем в ответ, ну, на чью-то реакцию также будем злиться или также мы будем пугаться. Вот чем помогает контейнирование еще?
1: Оно помогает тем, что мы сможем выпускать в нужное время и адекватно ситуации ту эмоцию, которая не навредит ни мне, ни другому.
0: А как вот это делать?
1: Дело в том, что когда мы успеваем отследить цепочку, откуда приходит эта эмоция, с позитивными эмоциями все вроде как бы просто. Да, порадовались, нам хорошо, мы можем этим поделиться, все нормально. Но небезопасно именно, когда негативные эмоции, да, или эмоции ряда злости. Вот. И когда мы имеем дело с такими эмоциями, тогда реакция может быть на человека, который спровоцировал эту эмоцию. Но реакция-то наша. Человек здесь ни при чем. Да, он может быть неаккуратен в связи с тем, что он тоже носит какой-то свой багаж, да, этих эмоций, непроработанных каких-то своих проблем. Но наша задача думать о себе, как мы реагируем так, чтобы не навредить кому-то другому, чтобы потом не пришлось просить прощения, чтобы не ложиться спать с таким тяжелым сердцем, да? Чтобы не накапливать вот этот негатив, который разрушает отношения.
0: Давайте начнем вот с самого детства, да? Допустим, нужно же, наверное, уже ребенка с малого возраста учить правильно свои эмоции выражать, да? И потом он уже, будучи взрослым, будет уметь это делать. Вот, во-первых, нужно ли детей этому учить? И способны ли они этому научиться? Потому что у детей все-таки еще недостаточно зрелый и ум, и эмоциональные реакции. Как поступать с детьми? Чему их учить? Чему мы их можем научить?
1: Мы, как родители, можем научить ребенка, чтобы он приходил с этими эмоциями к нам. Когда мы видим какую-то реакцию, мы можем пригласить его к диалогу. Расскажи, что с тобой, как ты себя чувствуешь, либо помочь ему озвучить

0: есть, если он еще пока не знает. Почему? Потому что он должен научиться точно так же отслеживать вот эту цепочку, откуда происходит, да, какие потребности не были удовлетворены, почему мне сейчас больно, почему хочется плакать, почему мне так тяжело. И вот роль контейнера в данном случае может взять на себя мама. Потому что она отвечает за эмоциональный фон семьи, да, и она лучше разбирается в том, что действительно ребенок чувствует. И вот когда мама помогает ребенку пережить эмоцию, забрать что-то болезненное, успокоить, сказать, все будет в порядке, ты справишься, ты справлялся, и ты справишься сейчас, ребенок может опираться, ему безопасно, ему спокойно. Есть другие примеры в жизни, да, когда уже 35-летний, ну, молодая женщина, 35-летняя, рассказывала о том, что я до сих пор помню с самого раннего детства, как я боялась, что моя бабушка умрет. А с чего это все началось? Говорит, она всегда одевала меня в белые колготки или гольфики. Всегда одевала там в красивое платьишко и наказывала мне: смотри внимательно, потому что если ты испачкаешься, мое сердце не выдержит. Ребенок выходил на улицу и всегда держался очень так сдержанно, чтобы не играть, чтобы не бегать, чтобы не запачкать, потому что, не дай бог, умрет бабушка. И она это воспринимала очень всерьез.
1: Буквально.
0: И говорит, я до сих пор не замужем, я до сих пор боюсь всего, я не построила отношения, ничего, потому что я боялась кого-то обидеть, я принимала все на свой счет, я что-то сделаю неправильно. Говорит, бабушка до сих пор жива, а я несчастна.
1: Да, на самом деле, вот мы порой не отдаем себе отчет в том, что мы говорим и как мы с детьми общаемся. Оказывается, такая фраза невинная, которая сказана образно, ребенком воспринимается буквально, и может ребенок не справиться вот с этим. Надо думать просто и учиться общаться с детьми, учиться понимать их мир. Итак, значит, мы выслушали ребенка. Ну, конечно, не любая мама способна на это. Ведь бывает так, что мы говорим своему ребенку: не плачь, что ты ревешь, прекрати сейчас же плакать. Нас раздражают вот капризы, нытье, слезы. Надо наоборот выслушать. Надо, может быть, дать ребенку выплакаться, прореветься, так скажем, да?
0: Да, потому что мы считаем, что вот эти негативные эмоции, они для нас небезопасны. Мы не можем выдержать такие сильные эмоции. И лучше закрыть это все, не вскрывать, чтобы не находиться в этом поле таком болезненном. Но ребенок тогда не учится высвобождать вот эту энергию. И это накапливается, и он потом будет болеть, он не будет знать, что с этим делать. А когда он повзрослеет, ребенок, ему будет очень сложно находиться в таком интенсивном негативном поле, потому что ему придется пойти в школу, ему придется пойти на работу, где начальник может какие-то такие претензии предъявлять, которые неустойчивая психика просто не выдержит. Если он не научился с этим уже с самого раннего детства, да, совладанию с раннего детства, а учим мы, родители, этому, да, когда мама может спокойно выслушать, не рассыпается, да, вот так вот говоря метафорично, не рассыпается от этих негативных чувств, тогда и ребенок научится выдерживать вот эти чувства и будет знать, что да, это время, время нужно поплакать, да, пережить, потому что что такое обида, гнев там, да, это индикатор того, что что-то сломалось. Мои границы нарушены. И такой реакции я показываю, что со мной что-то не в порядке. И если я могу безопасно об этом говорить, если я могу об этом озвучить, значит, я смогу и прожить, и пройду дальше. А если мальчика постоянно успокаиваешь, да что ты ревешь, ты мужчина, мужчины не плачут. Он приучается к тому, что

0: что сильные эмоции в будущем у его жены ему будут просто недоступны. Он не сможет это пережить и успокоить как-то. Или находиться в этом таком болезненном поле.
1: А не становится ли ребенок более капризным и более чувствительным от того, что мы поощряем его рассказы о своих эмоциях?
0: По времени это не должно занимать настолько много. Мы присоединяемся к боли и говорим, что мы понимаем, как тебе тяжело. Мы успокаиваем. Как любая ранка, да, которая случается, если ты побил коленко, да, нужно время, чтобы оно затянулось, зажило. Точно так же эмоциональные раны, психологические раны, они тоже там болят. И нужно время для того, чтобы затянулось. Но нужно еще к тому же такие благоприятные условия, чтобы оно зажило по-здоровому, чтобы не гноилось, чтобы не зарубцевалась рана, но там осталась инфекция. Вот для этого нужно. Капризничать не будет он больше. Он просто будет знать, что мама всегда готова выслушать. Есть тот человек, кто готов выслушать, кто готов взять и вместе, переработать вот эту ситуацию, да?
1: То есть есть надежный тыл. Коленку разбил, но есть тот, кто тебе поможет пережить эту боль, да? Вернемся ко взрослым. Вы говорили о том, что нужно, во-первых, понять свою эмоцию, это ясно, и нужно уметь ее выразить правильно. Вот об этом хотелось поподробнее узнать. Как это? Как выражать правильные эмоции?
0: Эмоции правильно выражать – это когда больше касается негативных эмоций. Потому что радость, счастье, веселье мы умеем выражать, да, и видим реакцию. А вот негативные эмоции, они задевают других людей. Чтобы безопасно их выражать, нужно понимать, что вызванная каким-то событием эмоция моя, она может быть неадекватна по отношению к другим людям. То есть мне сейчас больно, но не обязательно, чтобы было больно другим людям. Если я не могу с этим справиться, нужно найти то место. Это может быть молитва, это может быть прогулки на природу, это может быть какое-то уединенное место, может быть просто пару минут посидеть, сосредоточиться, да, отпустить эмоции. Потому что когда мы их выражаем именно в момент интенсивный, другим людям очень небезопасно с нами. Это могут быть грозы и молнии в сторону других людей, это может быть такой словесный посыл, да, гнева, какого-то раздражения и так далее. И когда эмоции устаканиваются, мы начинаем соображать, что можно было это не сказать, можно было так не отреагировать. Потому нужно время для того, чтобы они немножко осели.
1: Понятно. Я благодарю вас, Евгений, за участие в нашей программе. Спасибо вам за советы.

Сегодня каждый человек хотел бы реальных, искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и от

отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзацы описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее: «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть».
Удивительное описание.

Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить. Потому что вся внутренность его была освящена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога. Потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, Его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем. Это реальность, в которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть“». Хорошо нам здесь быть, находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле. Потому что Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть, в Царстве Божьем быть хорошо». Второй момент, на который мы обратим внимание, сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое?

Именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог, прославленный пред ним, предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека. Он спрашивает: «Если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья». Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности, и он начинает думать о других. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе, он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом. И скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал: встаньте и не бойтесь». Несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру –

и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил, пошлет как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения. И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия, так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глаз глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза: «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что здесь открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. Шестой стих говорит: «И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему сказано так? Они пали. Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть, и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня. Потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано: «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте, не бойтесь“». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников – это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общение Христа с учениками, они переживали вот это состояние страха.
Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений, обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью, оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это. Хорошо нам здесь быть. Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. И поэтому Евангелие призывает нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос. Стремиться к Нему, открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным мы не можем чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью слову. И Петр говорит не только «хорошо нам здесь быть», он говорит и следующее: «Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать». Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно. Как сильно мир нуждается в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. Если ты хочешь, я готов послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит: вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес.
голос сказал для Петра и других учеников: «Его слушайтесь». Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни, для формирования моего сознания? Только Он. Его слушайтесь. Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать: «Нам здесь хорошо». Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит: не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу, и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня.

0: Здравствуйте. Она ходила на работу под кайфом от наркотиков. Для Джессики это было нормально, но длилось недолго. Вскоре метамфетамины отобрали все, что у нее было: детей, дом и работу. Я была в безнадежной ситуации. Казалось, что кто-то выдернул ковер из-под моих ног, и я упала прямо на лицо.
1: В подростковом возрасте у Джессики Йорк была неуверенность.

0: Низкая самооценка. Она считала, что ее не будут любить, и жизнь не имеет смысла. Она делала все, чтобы быть частью какой-то группы.
1: Я сравнивала себя с другими. Ты недостаточно хороша, никому не нравишься. Я не хотела понять, что на самом деле проблема была в том, что происходило внутри меня. Я старалась заполнить пустоту.
0: Джессика пыталась самоутвердиться и в 19 лет родила первого ребенка от одноклассника. Девушка надеялась, что роль матери восполнит пустоту. И когда этого не произошло, она начала пить.
1: Я не была счастлива. Мне чего-то не хватало. Я пила, пила и пила. Мне казалось, что так я становлюсь собой. От алкоголя поднималось настроение, и я стала пить все чаще. Напивалась до потери сознания. Если мне хорошо, то в чем тогда проблема? Я не хотела увидеть главную проблему. Она была в том, что происходило внутри меня. Это была моя проблема.
0: Джессика родила еще одного ребенка от парня, с которым жила 11 лет. Но отношения начали портиться, и вскоре она ушла с детьми, чтобы начать новую жизнь. А позднее познакомилась с мужчиной-абьюзером, который открыл для нее метамфетамины.
1: Все начало рушиться. Я перешла от алкоголя к наркотикам и потеряла всякий контроль. Я принимала метамфетамины все чаще. Шла на работу уже под кайфом. Раньше такого никогда не было. Это просто был заколдованный круг.
0: Через год Джессика потеряла все: работу, опеку над детьми, жилье и переехала в притон. Она несколько раз попадала в тюрьму за кражи и за нарушение правил досрочного освобождения. Вскоре исчезло все, что она ценила в жизни.
1: Мне казалось, что взорвалась бомба. Когда я смотрела на разрушение, то не верила в то, что есть шанс восстановить все это, изменить мою жизнь.
0: Джессика не знала, к кому обратиться, и стала думать о самоубийстве. Однажды сестра рассказала ей о приюте для бездомных. Джессика приехала туда.
1: В то время у меня было уже около 20 арестов, и я только вышла из тюрьмы. Мое положение было абсолютно безнадежным.
0: В приюте Джессика стала посещать библейские курсы, которые навсегда изменили ее жизнь.
1: Там говорили о силе Божьей и рассказывали, что делали то же, что и я. Воровали, жили в зависимости. Через тех людей Господь показал мне, что Он может сделать. Я понимала это. Ведь Он – всемогущий Бог. Он жив. Он пришел ради страждущих. Все это стало реальностью для меня. Я поняла, что Иисус Христос находится в этом месте. Я заплакала, даже не могла говорить. Его присутствие охватило меня полностью. Я осознала все, что сделала, все свои грехи, ошибки. И я поняла, что Он пришел ради меня. Это было невероятно. Я ощутила мир. Впервые за многие годы у меня появилась надежда. Настоящая.
0: Джессика отдала свою жизнь Иисусу и сразу же освободилась от зависимостей. Со временем она смогла вернуть своих детей, а вскоре вышла замуж за Трея, который познакомил ее со Христом. У них родилось еще двое детей.
1: За то, что Он сделал для моих детей и продолжает делать. Бог превратил мой стыд в славу своего царства. Я та, кем Он называет меня в своем слове. Я возлюблена. Я дивно сотворена.
0: Сейчас Джессика – лидер поклонения в церкви, где она служит вместе со своим мужем. Она использует свой голос и свое свидетельство, чтобы приводить других ко Христу, источнику свободы и искупления.
1: Не сдавайтесь. Не останавливайтесь, не поддавайтесь. Если вы еще дышите, если вы живы, у Бога есть план для вас. У Бога действительно есть план для вас, так же, как для Джессики. Он открыл его ей, откроет и вам, если вы попросите его и прислушаетесь к

тому, что Он скажет вам. Если вы пойдете туда, куда Бог зовет, то Он благословит вас. Он хочет знать вас. Он не сидит где-то, ожидая и думая, сможет ли этот человек.

0: Наступает момент, когда приходит Иисус и зажигается свет. Мы осознаем, что были созданы особенными. Бог не просто идет за нами, Он с нами. Он выкупил нас. Мы принадлежим Ему. Но нужно принять это. Нужно сказать Ему «да». Он не требует какого-то почтения. Он не требует, чтобы мы платили ему. Он просит нас впустить его. В Писании сказано: «Позвольте мне помочь вам». Пригласите его в свою жизнь. Пример Джессики показал, что нельзя заходить слишком далеко. Вам нужно пытаться самим очиститься. Да вы и не сможете сделать этого. Никто из нас не может. Но он может прийти в ваши руины и все восстановить. Библия говорит, что Он поднимает нас из ямы и ставит на скалу. Это скала стабильности, твердое место. Это Иисус Христос. Для этого Он и пришел. Мы испытываем трудности вновь и вновь. Так было и со мной. Многие рассказывали мне Евангелие, и я отвечала очень вежливо, но читала их немного не в себе. Евангелие реально. Иисус реален. Его сила реальна. Обратитесь к Нему, прежде чем пользоваться чем-то другим. Примите Христа и получите свободу и очищение грехов. Да, можете не сомневаться в этом. Вы можете начать все заново. Все старое проходит, все становится новым. Это обетование Божьего Слова, и оно касается вас. Вы можете начать этот процесс прямо сейчас. Помолитесь со мной. Молитва — это разговор с Богом. Это когда вы говорите с Ним. Помолитесь со мной. Давайте обратимся к Нему вместе. Иисус, мы приходим к Тебе как грешники. Мы наломали дров в своей жизни. Мы потеряли то, что дорого нам, и стали как животные. Господи, приди сейчас и восстанови все это. Прости нам все наши грехи. Библия говорит, что ты знаешь, что я скажу еще до того, как эти слова выйдут из моих уст. Ты знаешь меня. Помоги мне познать тебя. Я верю в Слово Твое и прошу, чтобы Ты простил мои грехи. Мне тяжело представить это, но я принимаю Тебя. Боже, помоги понять Твою огромную любовь ко мне. Помоги мне понять, что у меня есть призвание. Наполни меня Твоим Духом Святым. Научи слышать Твой голос, когда Ты обращаешься ко мне. Дай мне глаза, которые видят. Открой двери, которые Ты хочешь открыть для меня. А также дай мне способность видеть неправильный путь, чтобы я могла развернуться и прийти к Тебе. Я хочу, чтобы Ты дал мне надежду и будущее с Тобой. Я соглашалась делать то, чего не стоило делать, а сегодня я говорю Тебе «да». Я хочу начать сначала. Я прошу, чтобы Твое присутствие и благословение были в моей жизни. Не потому, что я заслуживаю этого, а потому, что Ты удивительный Спаситель. Прими меня сегодня. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Глория нуждалась в экстренной операции. У нее росло давление в черепной коробке, и врачи собирались удалить ее часть. И когда шла подготовка к операции, мать Глории получила необычное послание.
0: Голова не давала мне покоя. Раньше подобного не было, я не понимала, что это. Но не думала, что все настолько серьезно.
1: Головная боль то появлялась, то исчезала. Сначала Глория думала, что причина была в аллергии или стрессе. И поэтому она приняла болеутоляющее и продолжала заниматься своими делами. Шли недели, и головная боль становилась сильнее и сильнее.
0: Как-то в понедельник я пришла на работу, и у меня начала ужасно болеть голова. Работать было невозможно. Боль была невыносимой. Мне пришлось поехать в отделение скорой помощи.
1: В отделении врач сказал Глории, что ничего серьезного нет, и отправил ее домой. Глория поехала к родителям и легла.

0: легла спать через некоторое время.
1: Я знала, что у дочери болела голова, но не могла представить, что все было так серьезно. Она говорила, что все в порядке, но не открывала глаза.
0: Несколько часов спустя Глория все так же лежала в кровати и не могла подняться, хоть и пыталась сделать это несколько раз. Тогда Терри вызвала 911. Глорию снова отвезли в больницу. В этот раз ее обследовали с помощью КТ. Терри тоже находилась там.
1: Врач подошел, взял стул и сел передо мной. Он сказал: «Это похоже на кровоизлияние в мозг». От этих слов у меня земля ушла из-под ног. Я понимала, что это плохо. Врач пообещал: «Мы постараемся сделать все, что в наших силах». Вот что я услышала.
0: Глория нуждалась в экстренной операции, чтобы ослабить давление и остановить кровотечение. Иначе она могла умереть. Ближайшее место, в котором могли провести такую операцию, медицинский центр университета Огайо, который находился в часе езды.
1: Я сидела там и плакала. И вдруг услышала, как Господь сказал мне: «Я подготовил тебя для этого. Поднимись и сделай то, что должна».
0: В то время как медработники готовили Глорию к транспортировке, Терри позвонила друзьям и родственникам и попросила молиться.
1: Я решила противостоять смерти. Мы начали призывать кровь Иисуса на ее жизнь. Я должна была доверить Богу жизнь своей дочери. Это было очень сложно.
0: Дорогой в медицинский центр Терри продолжала молиться и получила еще одно слово от Бога.
1: Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Кровотечение остановилось». Когда я услышала эти слова, враг больше не мог меня мучить. Ведь именно этого он и хотел мучить. Он хотел, чтобы я поверила, что пока еду, моя дочь умрет. Бог сказал: «Кровотечение остановилось».
0: В медицинском центре нейрохирург доктор Шахих Нинджи готовил Глорию к экстренной операции. Пациентке нужна была открытая операция на мозге. Необходимо было сделать большой разрез черепа. Мы смогли убрать всю накопившуюся там кровь. После этого поместили кость на место. Во время операции Нинджи убрал кровь, которая давила на мозг Глории, и долго пытался найти источник кровотечения, но так и не нашел. Врачи поняли, что кровотечение действительно остановилось.
1: Доктор Нинджи сказал, что кровь больше не поступает. Когда он сказал это, я сразу же вспомнила слова Господа: «Кровотечение остановилось». Мы все очень обрадовались, когда услышали эту новость, и что у Глории все будет хорошо.
0: Всего через несколько дней Глорию выписали из больницы, и она снова чувствовала себя как раньше.
1: Такая мелочь, как головная боль, могла стать концом моей жизни. Я благодарна, что жива. У многих людей возникает множество проблем, когда им делают лоботомию. Я же осталась такой, как и до операции. Потому что Бог удивителен. Это правда.
0: Семья уверена, что Глория выжила и восстановилась благодаря молитвам и удивительной работе доктора Нинджи.
1: Я думаю о том, как удивителен Бог и как сильно Он нас любит. Это поражает меня. Я счастлива, что моя дочь все еще здесь. Она снова в норме. У нее не осталось видимых шрамов после той операции. Никаких проблем. Я знаю силу молитвы. Я лично видела ее. Я знаю это. Когда я смотрю на эти фото, то понимаю, что Бог удивителен. Он может провести вас через подобные невредимыми. И я каждый день благодарю Его за это. Я благодарю Его за медицинскую команду. Они сделали удивительную работу. Теперь я знаю, что мне нечего бояться, потому что если Бог провел меня через такое, Он может провести через что угодно. Я верю в молитву, в силу молитвы. Я считаю, что это главное в моей истории.
0: Я верю в силу молитвы. Я верю в

силу Божью. Я верю в Него. То, что Он сделал вчера, Он делает и сегодня, и будет делать вечно. Терри сказала, что Бог обратился к ней. А вы слышите голос Божий? Это ключ к исцелению. «Овцы мои слышат голос мой». Так сказал Иисус. Терри училась слушать Его голос, чтобы понимать, когда Бог говорит к ней. И Он сказал ей нечто важное. Так будет и у вас. Ведь когда Бог говорит, то говорит навсегда. Это слова жизни. Они содержат энергию. Божьи слова не закончатся. Его обетование «да» и «аминь» для всех, кто во Христе Иисусе. Он сказал Терри, «Я готовил тебя к этому». Разве это не удивительно? Что Христос делал на земле? Готовил учеников. 10 глава Евангелия от Луки, миссионерская. Иисус послал 70 учеников, не 12. Он послал 70 учеников исцелять больных, изгонять бесов. Он дал им конкретную силу для этого. Он послал их в места, в которые сам хотел пойти. Он был с ними, хотя и не физически. Ученики вернулись с радостью, рассказывая о невероятных чудесах. Даже бесы повиновались им. Это удивительно. Это просто прекрасно. Это поразительно. Это и есть Царство Божье. Иисус дал нам великое поручение соблюдать Божьи слова. Мы должны передать их дальше. То задание, которое получили 12 апостолов, 70 учеников, апостол Павел, можете получить и вы. Оно для вас. Знамения будут сопровождать верующих. Они будут возлагать руки на больных и исцелять их. Для всех своих учеников Христос оставил чудесное обетование. Если вы ученик, то они и для вас. Он подготовил вас. Если ваши родные или вы сами нуждаетесь в исцелении, то знайте, у вас есть сила и власть, чтобы молиться за себя, за свою семью, за своих друзей. Вы имеете эту силу. Что нужно для того, чтобы пользоваться ею? Во-первых, верить в Бога, а затем говорить, провозглашать. Вы можете сказать горе «сдвинься», и она сдвинется. Вы можете сказать телу «исцелись». Вы можете возложить руки. Это проявление веры. Что Бог хочет от вас? Чтобы вы действовали. Нужно смело провозгласить, проявить в деле. И тогда Он придет. Та же сила, которая была с Ним на земле, находится с Ним и сейчас. Он хочет двигаться через вас и творить удивительные чудеса. Мы сейчас будем молиться за вас. Я хочу, чтобы вы положили руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Вот что сказал Иисус. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это чудесное обетование. Давайте верить Ему. Мы будем вашими двое или трое, а вы положите руку. И если с вами рядом есть кто-то, то попросите их возложить руки на вас. Иисус подготовил вас для этого. У вас есть все, что вам нужно. Давайте увидим чудо. Разве это невозможно? Это просто. Провозгласите, поверьте, поднимите руки и примите. Это ваше. Это ваше право как ребенка Божьего. Это хлеб, который папа хочет дать детям. Давайте верить и принимать это во имя Иисуса. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе, веря, что с Тобой мы можем все. Людям это кажется невозможным. Но когда приходишь Ты, все возможно. Приди сейчас, Господь. Приди, наполни нас Своей славой, Своей силой. Ты повелел нам исцелять

0: больных и изгонять бесов. Господи Бог Всемогущий, мы приходим в согласии. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и говорим вслух: «Исцелись во имя Иисуса». Все духи немощи, покиньте эти тела. У вас нет власти здесь. Вы побеждены. Крест одержал победу. Ранами его мы исцелены. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то из вас проблема с дыханием. Я вижу трубку, которая идет в ваше легкое. Она накачивает его. У вас какое-то заболевание. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Дыхание Яхвы идет сейчас через вас. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Возможно, это тот же человек. У вас проблема в верхней части правого легкого. Вам тяжело дышать. Во имя Иисуса дышите. Легкие для этого и созданы. Во имя Иисуса дышите. Пусть дыхание жизни сойдет на вас сейчас. Наполнитесь Его славой и исцелением. У кого-то из вас проблемы с левым бедром. Оно потеряло подвижность и причиняет вам боль, когда вы сидите, стоите или ходите. Иисус понес вашу боль. Он забрал ваши немощи. Будьте исцелены. Поднимитесь и сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте этим бедром и осознайте, что Бог преобразил и исцелил вас чудесным образом.
1: У кого-то из вас проблемы с кровью. У вас сложное заболевание. Это форма рака, которая несет с собой множество других проблем. Бог исцеляет вас сейчас. Очиститесь во имя Иисуса. Пусть все, что не от Него, уйдет во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает от менингита. По-моему, это спинальный менингит. Бог исцеляет вас. Ваша энергия возвращается к вам. Инфекция уходит из спинальной жидкости. Все приходит в норму. Ваш мозг будет функционировать нормально. У вас не будет последствий. Будьте исцелены во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то поделитесь своей радостью. Сообщите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вам нужна еще молитва, напишите. Мы верим в молитву. Многого может усиленная молитва праведников. А закончим мы словами: «Я Господь, Бог всех людей. Есть ли что-нибудь невозможное для меня?»

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа.
Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей Вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, «Я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца». Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным,

Медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки. Сегодня новый день. Это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать: «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости». Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера «даже теперь». Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа: «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал: «То, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах». Поэтому благодарю Тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит: «Я верю даже при том, что диагноз неутешителен». Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что Ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что Ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком.
Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизи становилась лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель. Он Иегова Рафа, Бог мой целитель. Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно. Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена.
Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей

которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник. Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился дважды. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти две неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетования для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились, но не делайте выводов, что Бог далеко, Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень, разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест два раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В третий раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я дважды провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал: это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал: «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал: «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен.

Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали: о, это еще лучше. Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал: Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было. Я был готов разочароваться и думать: что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться. Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал: Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место. Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена, и спросила ее: что случилось? Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила: какой этот дом? Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала: «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит: даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

На этот раз целью нашего путешествия стала древняя легендарная крепость Масада, символ свободы еврейского народа. Она находится на юго-западном побережье Мертвого моря у шоссе Энгеди Эйнбукек и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Масада – это огромный музейно-археологический комплекс с хорошими условиями пребывания. Парковка в прохладном тоннеле, кафе, ресторан, туристический информационный центр, музей с археологическими находками, обнаруженными при раскопках. А подъем на гору, в саму крепость, вы можете осуществить пешком по змеиной тропе, вьющейся по восточной стороне скалы и с помощью самой низкой канатной дороги в мире, построенной в 1971 году. Ее нижняя станция расположена ниже уровня мирового океана на 257 метров. Особые необыкновенные ощущения получаешь от путешествия на фуникулёре до верхней станции, которая находится на целых 33 метра выше уровня мирового океана. А с высоты птичьего полета открываются завораживающие виды ландшафта Мертвого моря и отвесной скалы Масады. Во время подъема можно детально рассмотреть хорошо сохранившиеся древние укрепления римских легионов, змеиную тропу с передвигающимися человечками, каньоны, ущелья. Красота неописуемая. Приятно отметить, что вся инфраструктура археологического комплекса хорошо приспособлена для людей с ограниченными возможностями передвижения. Широкие дорожки с крепкими поручнями, площадки для остановок и разворотов, а также просторные кабины фуникулеров, куда с легкостью помещаются инвалидные коляски, и это создает замечательные возможности для всех оказаться на вершине легендарной крепости Масада.

После того, как мы поднялись на высоту 450 метров над уровнем Мертвого моря, который находится буквально за нами, на востоке, мы находимся в месте, которое называется Масада или Мецада, форпост еврейского мужества, который ассоциировался на протяжении этой истории 2000 лет, когда евреи вынуждены были скрываться, перемещаться из места в место, избегая преследования и насилия. Но здесь, на Масаде, произошло то, что римская армия, после того, как она провела длительную осаду, поднялась сюда, она была обескуражена. Группа людей численностью чуть меньше 1000 человек удерживала сильнейшую армию мира своей эпохи. И несмотря на все это, когда они зашли сюда, римляне, они не нашли никого в живых, кроме двух женщин и 5 детей.

Мы с вами остановились возле макета Масады, как она выглядит сверху с высоты птичьего полета. Мы с вами поднялись от уровня Мертвого моря в эту точку, где находится станция с фуникулером. Отсюда мы с вами начинаем путешествие и придем в место, которое называется Северный дворец. Отсюда проведем путешествие вдоль западной стены к тому месту, где римляне все-таки сумели ворваться в этот форпост, фактически невозможный для захвата. Но, как мы знаем, римляне были очень умными, поэтому они построили специальную насыпь, которая здесь очень четко вырисовывается, и с нее, с осадной башни, смогли ворваться в крепость, которая была обезлюжена, и здесь просто не находилось ни одного человека. Мы остановились возле каменоломень, которые были использованы Иродом для того, чтобы построить свои дворцы, башни, охранные склады, жилые помещения. Для чего это все нужно было? Потому что мы с вами, в принципе, находимся достаточно на ровной площадке, как мы видели ранее на макете, поэтому камни привозить сюда откуда-то с другого места было нецелесообразным. Но чтобы не рыть ямы посреди всей этой территории, где люди ходили, чтобы не ломали ноги, это все было сделано целесообразно и концентрировано в одном месте. Вот здесь, буквально за мной сейчас внизу, мы видим остаточные ямы, из которых добывались камни. Это твердый известняк, из которого были построены здесь строения. Как мы видели каменоломню внизу и потрескавшуюся горную породу, сейчас мы видим с вами стену здания, достаточно высокую и прочную. И мы видим, что камень не шлифованный, но очень прочный, который стоит твердо даже под потрясениями, которыми сотрясалась эта гора. Здание стоит очень хорошо, даже если камень не гладкий и не подогнан друг к другу. Итак, Северный дворец. Уникальное сооружение, которое сделал Ирод Великий в первом веке до нашей эры, в 37 году, когда он фактически начал грандиозное построение на Масаде. Жемчужиной всей этой крепости – это именно Северный дворец. Почему? Потому что Ирод в своей гениальной инженерной мысли пришел к тому, что можно построить дворец трех уровней. Разница между верхним и нижним уровнем – высота 10-этажного дома. Как вы можете видеть, у нас средний уровень и нижний. На верхнем уровне

уровне находился Ирод. Здесь он жил, здесь были его личные палаты. Средний уровень – это гостевой. И на нижнем уровне, который отсюда, к сожалению, не очень хорошо просматривается,

Мы сейчас с вами смотрим на макет того, как выглядел Северный дворец. И мы сейчас с вами смотрим с севера на юг. И как вы можете видеть, нижний уровень – это зал приемов, официальные помещения. Средний уровень – здесь была беседка, водосборник и территория, где они в прохладе отдыхали. И верхний этаж – это непосредственно сам дворец, в котором Ирод отдыхал. Здесь он проживал со своей семьей, приближенными. Здесь мы, в принципе, на этом уровне сейчас с вами и находимся. Как мы уже и сказали, с этой части проходил водосборник, который поставлял дождевую воду в период зимних дождей в этот отстойник, где здесь была вода и для нижнего, и для верхнего яруса.

Когда мы поднялись с вами на Масаду наверх, при входе были ворота, которые контролировались комендантом крепости. Естественно, чтобы снабжать все население, которое находилось здесь, рабов, Ирода, его свиту, гостей, нужно было много продовольствия и, естественно, всевозможного вкусного и разнообразного, как аристократы всегда любили себя баловать. Для этого почти сразу при входе туда, куда я показываю сейчас рукой, буквально за моей спиной, находились склады, очень вместительные. По их размерам мы можем судить из истории, когда римляне осадили Масаду и почти целый год блокировали население почти в 1000 человек. В Масаде они абсолютно не голодовали. У них была еда. И когда римляне ворвались сюда, было еще достаточно еды, чтобы еще как минимум полгода-год эта тысяча могла спокойно существовать и не умереть с голода. Склады, которые за нами, были очень вместительными. Если вы приглядитесь, то там видна черная линия. До черной линии это то, что сохранилось на 20 век, когда пришли сюда археологи восстанавливать, воссоздавать эту крепость. А все, что выше черной линии, это восстановление архитектурное, точное повторение того, что здесь было, из камней, которые были найдены на этом месте. И все это было произведено под четким руководством археологов. И Масада, как мы знаем, является одним из официальных мест, которые находятся под контролем организации ЮНЕСКО. Поэтому Масада является одним из таких мест. И, естественно, уже не только израильские археологи контролировали четкость восстановления, но и комиссии из ЮНЕСКО от ООН.

0: Здесь, в этой точке земного шара, сбываются мечты любого заядлого парильщика, будь то финской сауны или русской бани, потому что это берег Мертвого моря, и здесь парит неимоверное пекло. Но царю Ироду было и этого мало, он построил римские бани.
1: Приветствую тебя, Владимир.
0: Шалом.
1: Шалом, шалом. Мы сейчас чувствуем прохладный ветерочек, да?
0: И чуть-чуть есть, да.
1: Холодновато. Пошли-ка мы попаримся, дорогой.
0: Пошли.
1: Мы находимся с вами в римских банях, и, как вы уже успели заметить, они были абсолютно не бедные. Стены были покрыты фресками, очень красивыми, разноцветными. И в некоторых местах мы можем увидеть оригинально сохранившиеся фрески того периода. Это первый век до нашей эры. Зачем Ироду нужны были бани? Ведь летом здесь так жарко, что даже, наверное, жарче, чем в самой бане. Ирод, когда в молодости своей жил в Риме, он приучился к римской культуре. И, естественно, уже без нее уже больше нигде не мог существовать. Плюс ко всему, к нему приезжали высокопоставленные римские чиновники. Поэтому он обязан был им создать комфорт жизни римлянина. Включая и бани, в которых было несколько отделений. Холодное, прохладное.

прохладная и горячая. Как это все он устроил на высоте почти 500 метров над уровнем Мертвого моря? Вы можете своими глазами посмотреть на небольшой бассейн, где они охлаждались после горячего отделения. Сейчас мы с вами входим в жаркое помещение. Осторожно пригибайте голову. Как римляне умудрялись нагревать до достаточно высокой температуры это помещение? У них была своя технология под полом. Пол, в принципе, был построен на столбиках, между которыми ходил горячий воздух, который нагревался отдельно снаружи через печь, в которой этот жаркий воздух проходил вместо выхлопной трубы наверх. Этот горячий воздух пускался под полом. И поэтому римляне, которые находились в этом горячем помещении, наподобие, может быть, турецкой бани, они грелись, сидели на лавках. Обувь была на толстой деревянной подошве, потому что пол издавал горячий, пол был горячим. А также были трубки, по которым поднимался горячий воздух и, в принципе, нагревал все стены. То есть это была сплошная нагревательная камера. И стены, и потолок были теплыми. Сейчас потолок, который вы лицезреете, это потолок куполообразный. Почему это было сделано? Все было продумано. Цель этого куполообразного потолка была в том, чтобы испарения, которые скапливались на потолке в виде конденсата, горячих капель падали вниз, они не падали на головы тех, кто отдыхал в банях, а стекали по этому куполу на стены. Поэтому капли сверху не падали на людей, не обжигали их. Очень все продумано, качественные бани, оригинал сохранившихся пола, как мы видим, частично реставрирован, но в большинстве своем так и были откопаны вот эти вот тумбочки, на которых ровно находился пол, который подогревался снизу горячим воздухом.

0: Володя, а ты чего присел? Устал?
1: Устал.
0: Может быть, ты кушать хочешь?
1: И кушать хочу, потому что мы тут прошли столько много всяких каменоломней и архитектурных, и археологических достопримечательностей.
0: Знаешь что, я тебя угощу свежей голубятиной.
1: Давай.
0: Ты скажешь, где я это сделаю?
1: Где?
0: Буквально за нами находится колумбариум, в котором Ирод разместил сотни голубей, которые люди поглощали здесь. Естественно, сам-то Ирод кушал другую еду. Но простой люд, чтобы сэкономить себе сохранение продукции, готовил себе голубя, которого можно было за один присест скушать.
1: Ну, а мы познакомим наших телезрителей сейчас с израильской традиционной кухней.
2: Приготовим куриное филе. Сделаны такими нарезками, но я покажу, что это филе. Вы можете приготовить у себя дома любой, каждый из вас. Это настолько простое, настолько удивительно любимое блюдо также. И некоторые говорят, что это даже и диетическое блюдо, но тем не менее на каждом столе его в достатке. И я желаю, чтобы на вашем столе, когда вы будете посещать Израиль, были к множеству прекрасных блюд, и это также блюдо. Итак, смотрите, что мы сделаем. Здесь есть такая вот жилка. Мы ее, наверное, уберем, потому что она нам, наверное, абсолютно не нужна. Вот прихватываем пальчиком и срезаем ее. Ну. Накроем ее такой вот пленкой. Для чего я это делаю? Для того, чтобы на сковородке она жарилась у вас не 5-7 минут, 3 минутки, и это уже будет готово. Тем временем нагреваем сковороду, немножечко подсолим. Знаете, абсолютно не можно добавить много разных вкусовых приправ, но тогда и сама курица уже не будет курицей. А мы немножко посолим, поперчим, так как это мы делаем традиционно.

0: можно кушать как горячим блюдом, так же можно кушать и как холодным. И можем использовать также его и в нашей пите, в нашем карманчике. Вложим вовнутрь. Приятного аппетита!
1: Мы с вами находимся возле синагоги. Уникальное сооружение, которое построили осажденные в Масаде, использовав бывшее стойло для лошадей. Это одна из нескольких древнейших синагог на территории государства Израиль, которую мы можем лицезреть. Синагога, в которой молились осажденные на Масаде. Итак, мы дошли с вами до западной стены, оборонительной стены крепости Масада. Это последняя точка нашей экскурсии по Масаде, в которой мы сможем визуально себе представить те драматические события, которые разворачивались на этом месте.

Римская армия, представленная в данном месте 10-м легионом и вспомогательными войсками, блокировала крепость Масада у ее подножия. Там, буквально за мной, находится 6-й лагерь, который был основным. Там же находился генштаб, который контролировал осаду и, в принципе, на последних ее этапах захват крепости Масада. Но как оттуда снизу добраться на эту высоту? Масада была самым безопасным, в принципе, форпостом восставших в иудейском восстании в 70-е годы нашей эры, первый век. Что сделали римляне? Они, как всегда, применили свои мозги, были умные ребята, хоть и язычники. Что они сделали? Они использовали естественную возвышенность, которая подходила к западной части Масады. С помощью рабов они начали возводить насыпь высотой в десятки метров, которые позволили на финальной стадии подкатить осадную башню высотой в 30 метров, с которой были брошены мостки буквально на это место, где мы с вами находимся, на западную часть. И по этим мосткам солдаты ринулись драться с осажденными. Но, как мы знаем, поднявшись наверх, они нашли уже не нашли никого в живых. Что еще было интересного? Почему все-таки еврейские защитники Масады решили покончить с собой? Римляне не просто делали насыпь. В это время продолжались обстрелы друг друга. У римлян, мы знали, были осадные орудия, баллистры, катапульты, которые во время того, что башня поднималась наверх, забрасывали сюда и стрелы, камни, какие-то зажигательные смеси, попытки прорваться вовнутрь. Первый этап захвата крепости – это был проломить эту стену. Но стену сложно было проломить. Что сделали еврейские защитники? Они построили вторую стену из земли, смеси с какими-то камнями, со вставленными деревянными балками, которые давали крепость этой насыпной стены. Что сделали римляне? Когда они все-таки приблизились к этой стене, они начали зажигать вторую стену зажигательными стрелами и смесями. И под этим жаром деревянные балки в этом вале начали растоплять стену. И по факту стена, которая была последней надеждой защитников, начала таять. И поэтому на следующее утро, когда римляне все-таки уже смогли ворваться через эту стену, перескочив практически разрушенную вторую стену, они не нашли никого, потому что вечер до этого осажденные решили покончить с собой. Трагическая история, но если бы не этот факт, то Масада могла бы просуществовать еще несколько лет. Масада – последний очаг сопротивления мужества и героизма еврейского народа против римского захватничества.

Вот и подошла к концу наша экскурсия по Масаде. К сожалению, мы не смогли посетить все уголки этого уникального места. Поэтому я вас приглашаю, приезжайте в Израиль, мы вместе посетим Масаду и изучим ее досконально. Как вы можете видеть, за мной продолжаются раскопки этого уникального места. Еще не все открыто, поэтому, может быть, когда вы приедете в следующий раз, мы с вами узнаем что-то новенькое. Добро пожаловать и до скорых встреч!

0: когда был военным инженером фортификационных сооружений, но Ирод меня просто удивил. 2000 лет назад он построил такое сооружение, которое удивит, наверное, любого современного профессора-инженера. И я вам советую, обязательно приезжайте и посмотрите все своими глазами.
1: Это уникальная крепость. И такое ощущение, что когда ты попадаешь сюда, что ты находишься на таком острове, возвышающемся посреди каменистой пустыни. Вот где-то с той стороны там видно Мертвое море, с той стороны видно Иудейские горы, и ты на таком вот острове. Непередаваемое ощущение. Обязательно посетите, побудьте здесь, посмотрите. Рекомендую вам.

Еще одно уникальное место в самой Масаде – это синагога. Насколько мы знаем, во времена осады этого города,

Это время, когда мы говорим о церкви, которая гонима, которая преследуема. И это правда, потому что, как учили отцы церкви в прошлом, они говорили, что есть церковь небесная, торжествующая, прославленная. Это те самые духи ангелов, духи праведников, достигшие совершенства, как написано в послании евреям. И есть церковь земная, скорбящая, воинствующая, борящаяся, да, церковь, утешающая друг друга. Я хотел сегодня как раз поговорить об этом, о том, каким образом мы с вами можем быть достойны вот этого наследия, которое мы приняли, которое имели честь принять и нести евангельскую веру, веру в Слово Божие, в Иисуса Христа, в нашем поколении и передать его следующему поколению. Хорошо? Именно об этом сегодня будет наше послание. И оно называется «Семя образ посвящения». Давайте откроем место Писания из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я хочу прочесть вместе с вами сегодня это. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит мой Отец». Мы как раз поговорим сегодня о вот этих трех вещах, которые, на мой взгляд, способны изменить мир, в котором мы с вами живем. Вы знаете, в сердце каждого человека, верующего человека, наверное, есть, я верю, что это так, есть это желание преобразить мир, в котором мы с вами живем. Так ведь или нет? Я думаю, мы имеем это страстное желание увидеть, как мир меняется. И я помню, я уверовал в конце 80-х, в 89-м году, если быть точным. И я помню, у нас такая песня была: «Скоро город изменится». Мы будем ходить по улицам и говорить: «Иисус Господь». И знаете, мы действительно верили. Мы стояли где-то вот собирались иногда на перекрестках где-то, просто собирались вместе, встречались друг с другом и молились: «Господь, этот город изменится». И я верю, что это действительно удивительная вера, она все еще есть в сердцах верующих людей. Наша вера способна менять этот мир. Но есть инструменты, которыми мы можем это сделать. Мы можем обижаться на этот мир, можем обижаться на людей, на обстоятельства, можем топать ногами, надувать губки, закрываться, назло и так далее. Но это не изменит ничего абсолютно. Но есть то, что по-настоящему меняет, и я вижу это в служении Иисуса Христа. И мы с вами постараемся сегодня это изучать. Итак, давайте прочитаем еще раз это место. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет». Удивительно, у семени есть две опции. Оно может быть хранимо какое-то время. Я помню, как в советское время мы делали, наверное, сейчас то же самое происходит, делать аппликации семян. Вы делали какие-нибудь аппликации из семечек таких различных, тыквенных, вертолетиков, кто делал такие? Ползала не делали, видите,

или вы просто скромно не подняли руку. Я делал, я понял, мы делали аппликации, набирали много разных семян и делали из них. Это красивая аппликация, но, знаете, это семя не реализует самый главный свой потенциал. Способность дать жизнь, способность умножиться, способность родить что-то еще. Потому что в каждом семени есть огромный потенциал, который способен из поколения к поколению воспроизводиться. Ну или может быть очень красиво в залакированном виде висеть где-нибудь в виде детской аппликации. Так ведь или нет? Да? И я хотел сегодня рассказать вам несколько историй. Истории таких подвижников, людей первопроходцев, пионеров веры, евангельской веры в нашей стране и за рубежом. И начну, наверное, с одной истории, которая началась необычно. Мы какое-то время совершали миссию в Китае, потом мы начали, так, по приглашению приехали в город, в страну, которая называется Бирма или Мьянма. И Бог дал нам такую привилегию удивительную – делиться словом там, принимать участие в крещении водном, награждать выпускников библейской школы, там такая лидерская школа была, участвовать в насаждении церкви в том числе. И одна из таких необычных, как бы, таких эпизодов, на мой взгляд, это было то, когда мы знакомились с каким-нибудь служителем местным, там в Бирме, и он, протягивая руку, называл свое имя, например, он говорит «Ма». И дальше говорил «Мара». Ну, то есть национальность назывался. Я не мог понять сначала, почему они все называют свою национальность. У нас же не принято так в России, да? Допустим, ты знакомишься с кем-нибудь, здрасте, Миша Чувашин, например, там, ну, там, я не знаю, там, или там, Сергей Татарин, например, ну, как-то глупо, как-то зачем? Ну, Сергей, там, если Айрат, то уж точно, скорее всего, Татарин, да? То есть, ну, мы так не делаем, так ведь или нет, да, ведь? Хотя я знаю, есть у нас армяне, они так немножко, ну, они всегда как немножко подчеркивают чуть-чуть, что они армяне. Слава Богу, я имею право шутить, у меня такая фамилия, поэтому. И смотрите, удивительно было то, что они всегда говорили о своей принадлежности, своей национальности. И я спросил, а в чем это такой прикол, зачем они все время это делают? Они говорят, большинство людей, большинство служителей в Бирме – это представители народа Стимара. Дело в том, что в Бирме, по-моему, я могу ошибиться, но около 25 национальностей, у них очень много диалектов. Это небольшая страна, но с большим количеством малых народов, скажем так. И история, я заинтересовался этой историей, говорю, слушайте, а почему так вы удивительно, как вот, ну, отличаетесь от всей вот Бирмы, тем, что вот это подчеркивает момент. Они говорят, у нас был один миссионер, его звали Артур Лорейн. Вы можете посмотреть сейчас его на... А, это вот как раз мы в Бирме. И Артур Лорейн, очень интересный человек. Посмотрите вот на этого замечательного Артура Лорейна. Классно, да, такой усики. Вам нравятся усики? Это вообще прям потрясающе. Мне кажется, всем, кто носит усы, есть куда стремиться. И вы знаете, он удивительный человек. Ему было 27 лет, начало 20 века. Он англичанин. Его брат к тому времени уже совершал служение на территории между Индией и Китаем, на территории индокитайского этого полуострова, так называемого территории, которая называлась Индокитай раньше. И он пригласил своего брата, написав его письмо, что нам нужен человек в племя охотников за головами. Ну, по сути, это такое полулюдоедское племя было в то время, которое то ли они сами, то ли их какие-то лидеры, представители, шаманы главные, они занимались этим, они отрезали людям головы там, и так далее, убивали их. И он говорит, нам нужен там миссионер, человек, который мог бы посвятить, посеять свою жизнь для того, чтобы принести Евангелие Иисуса Христа этим народам. И вот он едет туда. Вы знаете, в то время миссионерство было очень смешным. Я читал его записки, у него есть такая автобиографическая такая типа книжка, где он рассказывает о том, что они нагрузили несколько лодок, там у них были чашки, блюдца, вот эти, знаете, они со всей своей культуры туда приехали в племя людоедов, представляете? Люди бегают там по джунглям, они пытаются принести туда свою вот эту всю тему. Слава Богу, случился пожар, который немножко обнулил все вот эти национальные штуковины. Но, тем не менее, он сохранил самое главное – веру в своем сердце и желание донести Евангелие Иисуса Христа до этого племени. Он разработал для них алфавит, перевел Библию на язык народности Мара и проповедовал там до самой своей смерти. Где-то примерно половину населения этого племени обратилось к Иисусу Христу. Но спустя 50 лет, по-моему, да, это было спустя 50 лет, они решили как нация отпраздновать такой праздник, который называется праздник, посвященный переводу Библии на язык народности Мара. И они так лихо отпраздновали этот праздник, что вся нация обратилась к Иисусу Христу. И теперь, если вы откроете Википедию, вы обнаружите такую маленькую запись в том разделе, где в Википедии написано «религия», там написано «христианство». Представляете? Я когда прочитал это, я думаю, вау, это так сильно.

сильно. Это так мощно, представляете, прожить жизнь, и плодом является спасение целой нации, целой народности. И это не просто закончилось вместе с его смертью, он уже умер к тому времени, но сейчас, когда вот мы ездили туда не так давно, люди из этого племени до сих пор являются священниками, представителями, благовестниками, люди, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа в своей стране. Разве это не прекрасно? И вы знаете, я верю, что мы как раз являемся вот этими людьми, которые способны сделать нечто подобное. Но давайте рассмотрим инструменты, которые Иисус Христос использовал, которые Он задействовал для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. Потому что используя или применяя их в своей жизни, мы сможем увидеть, как мир, в котором мы живем, также изменится. И у Артура Лорейна, кстати говоря, был очень интересный такой подход. Некоторые богословы называли его подход теологией посвящения. Я прочитаю несколько его высказываний, этого человека, Артура Лорейна, удивительного человека. Артур Лорейн говорил такие слова. «Посвяти свои деньги, свое время и свои таланты, всего себя, единственному потоку света, который может пронзить эту ужасающую тьму, потоку света, который есть Сын Божий Иисус Христос». Так немножко литературно, да, ведь? Красиво. Потоку света. Посвяти свою жизнь, свои таланты, свое состояние. Да? И вот еще одна фраза, которая меня очень касается. Она звучит следующим образом. «Посвященные жизни, посвященные молитве, посвященное богатство – это то, что нам необходимо. И если у нас это будет, то язычество народности Мара через несколько лет останется в прошлом». И вы знаете, он был совершенно прав. Это так и случилось. И он жил такой жизнью, жизнью посвящения. Итак, давайте посмотрим, какие элементы использовал Иисус Христос для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. И первый элемент, который Иисус использовал, это образы, которые способны повлиять на жизнь людей. Вы знаете, мы были так созданы Богом, это встроено в нас, я не знаю, это какая-то неотъемлемая часть нашего естества. Я не знаю, существует ли вот эта способность, например, там, у коров, у собак, не знаю, там, у енотов каких-нибудь, я не знаю. Но это точно есть у нас. Способность воспринимать образы и транслировать образы. Понимаете? Почему в Библии написано, что преображайтесь в образ Христа, не сообразуйтесь с веком сим. То есть вот эта способность усваивать образы и потом их транслировать – это удивительная наша составляющая. Вы знаете, у меня был такой период, когда мы только начинали церковь, мы приехали на миссию в город Балаково, где, слава Богу, являемся до сих пор пасторами. И мы приехали с двумя маленькими детьми, у нас родился там еще один третий, и я помню, я был такой очень занятый, посвященный, такой, знаете, такой горел для Бога, и до сих пор стараюсь это делать. И вот один из элементов, который мне всегда хотелось, мне хотелось, чтобы дети, потому что у меня дочь, у меня есть старший сын и дочь, мне хотелось, чтобы они каким-то образом осознавали и чувствовали себя, принятыми. Мне хотелось, чтобы они однажды так же пережили Христа, как я в свое время пережил его. Но где-то в классе восьмом, кажется, они писали сочинение, и там было написано, это сочинение о родителях было. И я помню, возвращаясь домой, моя жена говорит, слушай, почитай там, что о тебе дети написали. Я думаю, интересно, что же обо мне дети пишут? Потому что я, в принципе, считал себя хорошим папой всегда. Я не пью, не курю, я думаю все время о своей семье. И проблема многих пап, что они действительно думают о своей семье, но как-то это внешне это никак не выражается, да ведь? И я помню, я начинаю читать это сочинение моего сына, по-моему, и там было примерно написано следующее. Папа очень хороший, он очень умный, но ему все время нет дела до нас. Я так сокрушился, я говорю, это тот образ, который я транслирую? Серьезно? Это правда, это мы, как вот, я не знаю, как другие мужчины, ты можешь ехать где-нибудь все время думать о своем ребенке, там, вот если что-то случится, я приду, там, или там, думать о его будущем, переживать, волноваться за него, там, думать о том, как найти какие-то средства для того, чтобы они выросли в хороших условиях. Но когда я прихожу домой, я задавал два дурацких вопроса. Уроки сделал, в комнате убрал. Как так? Я целый день думал о нем, а задал два дурацких вопроса всего лишь напросто, и даже не было возможности нормально поговорить. Понимаете, образы, мы все являемся носителями разных образов. Мы можем носить образ занятого человека, угрюмого человека, веселого человека, не знаю, какого угодно человека. Но есть момент, когда люди воспринимают нас определенным образом. Какой образ мы с вами носим? Апостол писал, он написал следующее. Как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить образ небесного. И образ – это очень сильная вещь, она въедается в нас. Я не знаю, есть здесь наверняка люди, которые выросли в 90-е годы, когда появились первые видеомагнитофоны. Помните эти первые видеомагнитофоны? Да, такие? И там такие странные люди приходили в общежитие, они извлекали из дипломата вот это волшебное устройство, агрегат, ставили кассеты. Я был студентом, как раз Казанского университета, и мне было интересно, мы походили толпой туда, смотрели там всевозможные фильмы там, про этих летающих монахов.

в Шаолине. Мы же не знали, что их на проволоках там. Мы реально думали, что они летают, правда. И потом этот «Красная жара» со Шварценеггером, все вот эти дела. И потом, самое удивительное, насколько это образы впечатывали в нас, что мы, худющие такие студенты Казанского университета, мы выходили такие, знаете, после просмотра фильма, мы такие раз, оба плечики расправили, так тункс, не поместились в дверной проем почему-то, хотя там четыре человека таких, как мы могли пролезть. Понимаете, самое страшное случилось против вот этих китайских фильмов, вот этих про Шаолинь. Все, началось в колхозе утром, мы там прыгали по коридорам, там и так далее. Что это такое вообще? Образы, они так сильно впечатляют нас, они касаются нас, они трансформируют наше поведение в том числе. И я верю, что как мы носили образ земного, так будем носить образ небесного. Есть то, что мы можем взять, то, что мы можем зацепить во Христе Иисусе, увидеть в нем, загореться этим и стать теми, кто носит этот образ. Я расскажу несколько историй, которые лично меня впечатлили в христианстве, в церкви, и расскажу одну историю об одном из таких вот первопроходцев, я бы сказал, евангельского движения в России в 19 веке. Но для начала хочу рассказать историю, которая вот лично меня очень сильно коснулась, когда я изучал историю церкви. Оказывается, в первых веках христиане делали следующее. Они, страстно желая принести Евангелие до края земли, по слову Иисуса Христа, и не имея такой возможности, они делали следующее. Они выходили на невольничный рынок, такой рынок рабов, скажем, да, и продавали себя в те страны, тем, скажем так, купцам или представителям из отдаленных стран, для того, чтобы, будучи проданы как рабы, достигнуть этого места и проповедовать там Евангелие. Считается, что таким образом христианство оказалось на территории побережья Черного моря, вот территории нашего Северного Кавказа. Удивительно, люди продавали себя в рабство, чтобы достигнуть, прийти и проповедовать Евангелие там, где его еще не слышали. Так вот, один из этих людей, который я хотел бы сегодня вам с вами рассказать, его зовут Якуб Каша. Вообще-то его настоящее имя Якуб Каша, но в России он больше известен как Яков Деляков. Яков Делякович Деляков. Очень интересный человек. Он родился в середине 19 века. Он иранец по происхождению, или ассириец, как некоторые говорят. И он уверовал в Иисуса Христа. И знаете, что он сделал? Он посвятил свою жизнь тому, чтобы проповедовать Евангелие на территории Российской империи. Он начал с Северного Кавказа, он начал с города Тифлис, который ныне Тбилиси. И начиная оттуда, он пришел на территорию Нижней Волги. Вот Волгоград, Саратовская область. Вы знаете, он впечатлил, вдохновил огромное количество людей в свое время. Такие люди, как Иван Степанович Проханов, да, один из положников евангельского движения в России. Или Иван Ефимович Воронаев. Мы читали, возможно, книгу его, кто-то из вас. Вы знаете, эти люди, они также были впечатлены тем образом, потому что он, представляете, за всю свою жизнь он поднял целую команду людей, которые делились Словом Божьим, Евангелием, и по некоторым оценкам они раздали около 58 тысяч экземпляров Библии. Представляете, 58 тысяч Библий раздать в то время. Это Россия, тогда не было магистралей, каких-то скоростных автомобилей. Он перемещался в основном часто пешком. Вы знаете, один из инструментов, который он использовал, мне очень понравился, я нашел об этом в воспоминаниях еще одного очень яркого представителя евангельского движения в России. Его зовут Винс. Он писал интересную вещь. Григорий Петрович Винс. Очень интересный человек. Я не знаю, скорее всего, вы не очень слышали о нем, но он в середине 20 века, уже в прошлом веке, он возглавлял Союз евангельских христиан. Было удивительно то, что он один из таких вот первых, скажем так, людей, который восстал против антирелигиозной пропаганды, которая случилась очень смело, между прочим, с его стороны было, восстать против этой пропаганды антирелигиозной во времена Хрущева. И удивительно, что его мама рассказала интересную историю как раз-таки про вот этого человека, Якова Делякова. Кстати, в этот момент, когда это случилось, он уже проповедовал на Дальнем Востоке. Представьте себе, человек из Ирана, да, проповедует сначала на юге России, на территории Кавказа, потом Нижней Волги, и потом на Дальнем Востоке. Я скажу историю, это из воспоминаний как раз мамы Григория Петровича Винса. Мой дедушка, у которого Деляков в это время работал, тоже был молоканином. Знаете, Деляков использовал очень интересную тактику. Он брал молотилку, приходил в какой-то двор, и там помогал обмолачивать зерно. Дедушка Абрам знал, что Деляков проповедник, что было очень плохо, по мнению деда. Но все-таки ему было стыдно, что Деляков обедает у молотилки.

И вот однажды Абрам Петрович, Абрам Пименович приходит к работающим и говорит: «Яков Деликович, ты тут не обедай, приходи в дом. Мы уж с тобой и пообедаем, и побеседуем». Яков Деликович шел в дом, но когда он начинал говорить о спасении, о возрождении, о крещении по вере, то дедушка приходил в ярость и выгонял его из дома. Уходя, Деликов обычно кротко и очень дружелюбно говорил: «Зря ты серчаешь на меня. Господь так любит тебя, так любит». Ночевал он в сарае, гнев деда утихал, и он через некоторое время опять приглашал Якова Деликова к себе на беседу. А беседы все продолжались, становились все спокойнее и спокойнее. Так постепенно уверовал мой дедушка, а с ним и весь дом, вся семья нашего дедушки. А молотилка переходила на другой двор, и с ней Яков Деликович. Он и там себя вел так же, работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Вскоре в деревне Толстовка образовалась небольшая церковь. Сначала человек 50, потом 100, а потом и 200. Удивительно, да? Такой образ удивительного человека – это середина 19 века. Давным-давно человек говорит слово, и слово остается в сердце человека. Мы видим, как на Нижней Волге, в районе нынешней Волгоградской области, было основано множество церквей, которые поныне существуют. Мне нравятся вот эти истории, понимаете, образы, которые мы с вами оставляем, образы, которые мы сможем донести, образы, которые мы можем передать другим людям. Следующий инструмент, который Иисус Христос использовал, это инструмент, который назывался семя. Иисус посеял очень много семени. Знаете, вот, например, апостол Иоанн говорит такие слова в первом послании Иоанна, 4 глава, 19 стих. Он говорит: «А мы любим благодаря тому, что Он сначала возлюбил нас». Видите, мы становимся способными любить, потому что Он посеял нас, эту способность принять. Что происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа? Бог удивительным образом наделяет нас достоинством. Он дает нам одежду праведности. Так ведь или нет? Это правда. Он говорит: «Ты оправдан, ты прощен. Ты можешь войти во святое святых». Это даровано нам, мы не можем этим похвалиться. Написано: благодатью мы спасены, это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы принимаем эту удивительную благодать, удивительный дар прощения, спасения, оправдания. Мы облекаемся в это как в одежду, так ведь? Он сеет нас это. Я иногда думал: Господи, праведность, такое удивительное явление, быть оправданным. Что с ним делать, с праведностью? Как вы думаете, какое практическое применение праведности, которое даровано вам Иисусом Христом? Куда ее можно применить? Вы знаете, у праведности есть одна единственная функция – возможность прийти в присутствие Творца и быть принятым. Понимаете? Христос посеял у нас удивительное семя безусловной жертвенной любви. Он принял нас безусловно, без условий. Он нашел нас там, где мы находимся. Мне это нравилось всегда в христианстве. Я так обратился к Богу именно благодаря вот этому свойству. Я вдруг понял, что в отличие от других религий, мне не надо карабкаться по какой-то лестнице, там, долго, муторно и мучительно, чтобы чего-то достичь. Христос приходит там, где я нахожусь. Он находит меня там, в моем состоянии, и принимает меня такой, какой я есть. И вы знаете, это делает нас способными принимать других людей, вмещать других людей, прощать других людей, любить их. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Он посеял нас, это удивительное семя своей любви, так что мы способны это совершить. Способны. Слышите? Еще один инструмент, которым мы можем изменить мир, в котором мы живем, это семя, которое мы с вами сеем в наш мир, в жизни людей, которые нас окружают. Я скажу еще одну историю о Николае Васильевиче Егорове. Это теперь уже Саратовская область. Поскольку я из Саратовской области, я немножко больше говорю об этом. Мы писали книгу на эту тему, то есть как бы исследование вели, точнее. И там рассказывается, то есть в архивах мы находили историю о нем. И это был человек, который был первым пресвитером Пессианической церкви в Саратове. Человек, который претерпел много гонений. Он сидел в тюрьмах, в лагерях. И Сергей Васильевич Егоров, он известен тем, что есть фотография, появится. Вот это кадр из фильма. Может быть, кто-то из вас видел в интернете. Этот называется, сюжет называется «Суд над верующими». 1961 год. В самой большой аудитории, по-моему, политехнического института в Саратове собрали людей и публично судили двух замечательных служителей Божьих, в том числе Николая Васильевича Егорова, и Муравлев также был. И интересно, что эти люди сначала сидели в одной тюрьме, в другой, в третьей, потом, в конце концов, оказавшись на поселении,

Из воспоминаний Егорова, он говорит, я приехал в поселение в Красноярский край, и когда я увидел из грузовика название этой деревни, я, говорит, был потрясен. Деревня называлась Ададым. Он говорит, мне казалось, Ададым. Думаю, надо же, куда меня сослали. Прямо практически почти в ад. Ададым. И он жил там, он рассказал о своих переживаниях, о тех скорбях. И он действительно стал семенем, которое было посеяно в эту почву. И он проповедовал там Евангелие в том числе. Это было очень сложно, потому что постоянно были какие-то притеснения. Его вызывали, угрожали, запрещали. Проповедуя слово там, началась церковь. И история, почему я рассказываю, это значит, заключается вот в чем. Спустя долгие годы в эту церковь пришла одна женщина, и ее дочь в том числе уверовала. После этого поехала учиться в библейскую школу в Абакан. И потом она приехала к нам, в город Балаково, для того, чтобы вести прославление. Ее звали Наташа Василенко, ее зовут сейчас Наташа Шарова. Она в нашей церкви, вы можете ее увидеть здесь. Потому что город Ададым потом переименовали в Назарово. Но Наташа, она приехала в Балаково, и сейчас она подняла прославление в нашей церкви в свое время, когда мы начинали церковь. И сейчас возглавляет деревенскую миссию, такую локальную миссию в Саратовской области, проповедуя во многих деревнях Саратовской области. И вот так интересно, однажды он как семя попал в этот далекий Ададым, в это Назарово, чтобы однажды оттуда приехала к нам обратно в Саратовскую область девушка, которая сейчас несет Евангелие, проповедует Слово Божие и достигает людей. Слава Богу. Вы знаете, жизнь... Да. Я верю, что семена, которые мы сеем, мы не всегда можем увидеть, как они вырастают. Иногда возникает такое отчаяние даже, типа, зачем я это делаю вообще, потому что я не вижу сейчас плода. Я помню, 88-й год, я только поступил в университет, и у нас в вестибюле нашего университета какие-то люди раздавали Евангелие. Ну, мне тогда, я не знаю, наверное, так и было, но мне казалось, что я принимаю какую-то запрещенную литературу. Да, нам взяли такую книжечку, сунули, я такую взял, спрятал ее быстро. И этот человек спросил, говорит, а я могу о чем-то вас помолиться? Я говорю, ну да, помолитесь. Я не помню, что я попросил, то ли за учебу, за экзамен, как обычно, о чем просят студенты. И я пришел в общежитие свое, положил эту книжечку на полку, открыл, посмотрел там, что написано, ничего не понял. Вы знаете, но мне кажется, я более чем уверен, что он точно молился обо мне. Знаете почему? Потому что спустя год у меня начался духовный поиск. Я начал искать. Знаете, у меня какое-то внутреннее такое брожение началось. Я начал искать все, что связано о Боге. И в следующем году я принял Иисуса Христа. Я не думаю, что эти люди знают о том, что я принял Иисуса Христа, и что однажды буду об этом говорить. Я не знаю даже, где эти люди сейчас. Но однажды они посеяли это удивительное семя веры, семя любви к Богу. И, слава Богу, оно проросло. Слава Богу. Знаете, еще один момент, который меняет наши жизни, это то, что называется посвящение или жертва. Представьте себе, чтобы Иисус Христос, Он оставил классный образ. Он исцелял больных, кормил голодных, он высвободил потрясающее семя принятия любви. Но если бы он не умер на кресте, как вы думаете, были ли мы с вами спасены сегодня? Нет, конечно. Именно жертва на кресте, она трансформировала наши с вами жизни. У меня было одно такое необычное переживание. Это был январь, я уже не помню какого года, нашу группу пасторов пригласили в Иерусалим, чтобы провести такую обзорную экскурсию. Ну, не знаю, почему в январе, может, потому что не так много людей в январе едут в Иерусалим, там все еще холодно на самом деле. И мы пришли в такое место, которое известно во всем христианском мире, это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Было реально холодно, правда. Январь месяц, на Ближнем Востоке тоже очень прохладное место. Кстати, в Иерусалиме зимой тоже периодически выпадает снег. И вот мы стоим в этом Гефсиманском саду, и вдруг я вокруг себя вижу толпу людей. Да, была наша группа пасторов с России. И вдруг я увидел огромную группу рядышком там с нами, с Эфиопии. Эфиопы такие, знаете, такие темнокожие, замотаны в какие-то шарфы такие яркие, очень пестрые такие, знаете, толпа стоят, мерзнут рядом с нами там, да. Два англичанина такие, прямые, как шпала, такие, они так смотрели, такие сверху на всех вот так. Китайцев очень много, корейцев, знаете, китайцы, они, знаете, мне кажется, они везде, вот они там, их много очень было. Ребята с Кореи какие-то были. Это не наши группы были, просто они тоже собрались в январе там, в Гефсиманском саду. Я стою и думаю, что за безумная картина. Мы стоим зимой в каком-то, извините, старом оливковом лесу, да, ну, грубо говоря, роще.
не самое комфортное место. Вообще надо куда-то на пляже ехать, в теплые места. Мы собрались здесь все вместе, сидим, мерзнем, слушаем экскурсовода. И вдруг я понимаю причину, почему я здесь собрались. Из разных народов, из разных стран. Потому что Иисус Христос здесь, в этом месте, принимал решение о жизни каждого из нас. Он говорил, не моя воля, Господь, будет, но твоя. Помните? Я думаю, вот здесь принималось решение о жизни каждого из нас. Людей, которые приедут потом с разных стран, с разных национальностей, там, племен. В то место, где принималась, решалась судьба каждого из нас. Которая, возможно, изменила. Я знаю, что обращение ко Христу радикально меняет нашу жизнь. Моя жизнь радикально изменилась в свое время. И благодаря этому, благодаря жертве Иисуса Христа. Вы знаете, жертва способна менять жизнь и судьбу людей. Жертва – это то, что трансформирует нас и меняет. Я скажу небольшой такой диалог, который подошел между Иисусом Христом и учениками. Мы находим этот диалог в Матфея 16 главе. Вы можете открыть вместе со мной тут. Иисус говорит с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть». Библия говорит, что Петр, апостол Петр, который только что исповедовал Христа Господом, о котором Иисус только что сказал, что «ты камень, Петр, на этом камне построю церковь мою», он отводит Иисуса в сторону и говорит, «Иисус, надо поговорить, надо поговорить». Мне кажется, он немножко таким был харизматом чуть-чуть, знаете, таким вот. Вот он говорит, «Иисус, смотри, да не будет этого с тобою». Честно, я очень понимаю Петра. Я знаю, мы живем в очень интересном таком, как бы, ну, богословии, очень безопасном богословии, да? Я думаю, Петр фактически хотел сказать, во имя Иисуса, Иисус, я разрушаю прямо сейчас это неправильное исповедание. Я связываю эти слова. Во имя Иисуса я аннулирую все эти демонические планы. Во имя Иисуса ты никуда не пойдешь, тебя не поймают, тебя не распнут, ты будешь жить, и мы будем счастливы. Запрещаю, связываю, развязываю и все такое. Понимаете? Он говорит, да не будет это с тобою. Я застрял в этой фразе Петра, думаю, что мне такого необычного? Петр фактически говорил следующее. Иисус, я же прекрасно понимаю, мне же придется вместе с тобой туда пойти, так ведь? Ты честно? Ты серьезно? Я же всегда с тобой был. И что, мы с тобой туда пойдем? Если тебя распнут и поймают, наверное, меня то же самое со мной сделают. Иисус, а давай просто нормально поживем, а? Че, обязательно так все как-то вот, ну... Мне кажется, немножко фанатично. И знаете, когда мы сталкиваемся с этими вещами, и у меня возник вопрос, а что если самая плодовитая, самая плодотворная часть нашей жизни, нашего служения находится там, вот за этими толстыми стенами безопасности, которые мы построили? Что если самое ценное, самое мощное, что может случиться в твоей жизни, это когда ты придешь к людям, к которым тебе меньше всего хотелось бы идти? Если ты посвятишь свое сердце служению тем, кто тебе просто может быть неприятен? Или ты чувствуешь, что это не совсем безопасно? Что если именно там твое слово, твое послание, оно принесет максимальный плод? В истории церкви есть один такой эпизод. Рассказывается про одного монаха, его звали Телемах. Человек, который, может, вы слышали об этом, что уже в момент, когда Римская империя, она приняла христианство через Константина и... Но, тем не менее, продолжались гладиаторские бои, потому что это было популярное шоу, популярное зрелище. Да, там убрали момент убийства гладиаторов и гладиаторами, там гладиаторы сражались с дикими зверями. И эта история рассказывает о том, как этот монах, он долгое время искав уединение, обустроив свою жизнь такую изолированную, вдруг получает побуждение от Бога пойти в Рим. Он приходит в Рим и видит эту картину, которая потрясла вот до глубины души, как люди, которые называли себя христианами, верующими, как они кричат на трибунах, кричат там и так далее, как эти гладиаторы убивают там животных и так далее. И он перепрыгнул в эту сцену, зашел туда, и люди пришли в ярость, потому что на самом интересном месте пытались прервать их любимое шоу. Они начали что-то кричать. Там есть разные версии того, как это случилось. Кто-то говорит, в него начали кидать камни, кто-то говорит, кто-то из гладиаторов замахнулся на него и убил. Но факт остается фактом, он был убит там на арене. И император Гонорий, который присутствовал во время вот этого зрелища на стадионе, он был глубоко впечатлен. И люди тоже, в том числе.
И именно вот этот жест вот этого монаха, он положил конец вот этому достаточно кровавому, очень жестокому шоу, которое было. Считается, что именно с этого времени потихонечку оно начало сходить на нет. Вы знаете, эти или подобные истории того, как Христос пошел на крест, взяв на себя наш грех, будучи распят за наши грехи, я верю, что, возможно, наши посвященные жизни, наши жизни, отданные Христу, когда мы говорим: «Господь, я не могу это сделать, я боюсь это сделать, но, пожалуйста, возьми меня и сделай это через меня». Что, если такое посвящение способно изменить мир, в котором мы живем? Можем, я еще раз говорю, обижаться на мир, говорить: «Да они такие, они сякие». Ребят, бесполезно смотреть на мир через амбразуру. Вы со мной, вы здесь? Иногда христиане делают ошибку, они начинают смотреть на мир через амбразуру, такие: «Там враги». Нет. Там территория, куда ты призван, для которой ты призван быть семенем. Это территория, куда ты должен принести образ Христа. Возможно, это территория, где, в которую ты зайдешь, за эти стены безопасности, за эти стены, вот, которые правильных исповеданий, такие: «Все будет хорошо, я разбогатею, связываю, ничто ко мне не приблизится, там ангелы вокруг меня». Вот ты немножко зайдешь туда, вот чуть подальше. И там, где, возможно, вот это распятие, где трудности, ты принесешь плод, тот драгоценный плод, о котором будет радоваться твое сердце. Не только в этой земной жизни, но и на небесах. Вы знаете, мы с вами являемся наследниками. Понимаем мы это или нет? Мы многие часто говорим такие: «Ну, я пришел ко Христу в таком-то году или тогда-то, тогда-то». Хотя, честно, мне кажется, было бы правильно сказать: Христос нашел нас однажды, так ведь? И Христос нашел нас, мы смогли пережить Его удивительное присутствие благодаря тому, что до нашего дней была донесена эта драгоценная спасительная вера в Иисуса Христа. Просто подумайте на мгновение. Мы живем в 2025 году. Эта весть, благодаря кому-то, передавалась дальше, снова, снова, снова. Кто-то перевел Библию на наш язык. Кто-то смог донести ее до нашего времени. Кто-то передал это драгоценное спасительное послание о Христе. Так что мы с вами могли иметь участие в вечной жизни. Чтобы наши имена были написаны в книге жизни. Это удивительно. Представьте себе. Я верю, что на этом поколении, на каждом из нас лежит вот эта удивительная привилегия, возможность и ответственность понести Евангелие Иисуса Христа, Слово, в нашем городе, в нашей стране и даже до края земли. Три вещи, которые меняют этот мир: семя, образ и посвящение. Давайте сейчас поднимемся на какое-то время. В моей жизни мне повезло встретиться с людьми, которые однажды сделали подобное. Они приехали с другой страны, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа здесь, в России. Перед поездкой они продали свой дом в своей стране и с этими деньгами приехали к нам. Его жена, они, это муж и жена, они рассказывали, что когда они сняли квартиру, их немножко обманули. Дали в аренду не очень хорошую квартиру. Она была полна тараканов. И она говорит: когда мой муж спал, я ночью сидела с газеткой и на нем, прямо на его теле, убивала тараканов. Но, знаете, они так полюбили эту страну и благовествовали здесь многие годы. Я спросил: как это получилось? Как вас угораздило вообще? Почему вы приехали к нам? Ведь много стран. Она говорит: и вы знаете, было собрание, наверное, подобное вот этому, в котором мы сейчас находимся. И проповедник сказал: давайте сегодня мы посвятим свою жизнь Иисусу Христу. И я сказал Богу: Бог, я пойду туда, куда ты меня призовешь. И буду делать то, к чему ты призвал меня. И она работала медсестрой в больнице. И она рассказывала, что однажды, во время, когда она работала, в одной палате она встретила пожилую семью людей из России. И эти люди рассказывали ей про Россию. И эти люди рассказывали о своей стране. И я общалась с ними, вдруг я почувствовала это удивительное побуждение. Я хочу поехать в Россию и проповедовать там Евангелие Иисуса Христа. Вы знаете, они принесли очень много плода в нашей стране. Но я верю, что есть моменты, когда мы делаем вот этот шаг, делаем это посвящение. Господь, я пойду, куда бы ты ни призвал меня. Я сделаю то, что ты мне сказал. Я хочу посвятить себя тебе и служению. Подобно тем людям, которым мы слушали сегодня. Хорошо? Давайте мы на какое-то время склоним в почтение наши головы.
закроем глаза. Господь, Ты призвал нас к собранию первенства.

то, что ты сказал, где я и там ученики мои будут. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этом поколении есть надежда, потому что есть люди, которые имеют сердце открытое для того, чтобы быть свидетелями, служителями Иисуса Христа. Сегодня я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь. И я прошу Тебя, Господь, пускай моя жизнь будет наполнена Твоим удивительным светом. Я хотел бы принести плод, Господь. И я посвящаю себя Тебе, мой Господь и Бог. Возлюбленный, Царь царей, Господь господствующих. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто... Да, вся слава Богу. Возможно, сегодня было очень много историй, но я хотел сказать, что, вы знаете, мы все причастны этим историям, потому что мы часть этой удивительной семьи церкви, христианской церкви по всему лицу земли. Аминь. Давайте будем частью вот этого удивительного народа Божьего, который меняет мир в наше время. Аминь. Слава Богу. Господь да благословит вас. Спасибо.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным серым, унылым, так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша заиграла новыми красками? Сегодня мы будем с вами говорить о нашем зрении, но не об обычном, а о духовном. Для этого я приглашаю на нашу сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте. Павел.
1: Добрый день.
0: Итак, что же такое цветное зрение?
1: Есть соблазн в мире, претендуя на истину, на трезвый такой справедливый взгляд, все окрасить в черно-белые цвета, даже просто в черный и белый. Но мир более сложный. Уверен, каждый из вас слышал такую фразу. Все очень сложно, надо разбираться. И вот эта сложность, ее можно представить через цвета, через притчу о цвете. Это есть и в Библии, это есть в нашей с вами жизни, поэтому поразмышляем.
0: Хорошо, давай разберемся в этом. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь. Кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем. Мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся небесного царства или вопросов спасения. А брал он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении и способности, качества этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace, это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое? Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было. Да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Ну, последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь. Потом будете говорить, какие кислые обои. Да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последнее столетие пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система — это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого складывается и торговля, и полиграфия, и производство, и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно, когда Господь действительно разукрасил этот мир. Вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели

0: И человеческий глаз.
1: Семь цветов сейчас есть.
0: Ну, семь — это просто общее название, на самом деле их больше. Когда вы принтер заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть, ну, в одной только системе, не помню, в NSC, там 1950 цветов, его создали прям буквально. Но сейчас из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает миллион, полтора, два цветов. И вы такие: ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов, просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. А Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет, и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. Такие 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит: вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге, это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа, вот когда истязали, когда вот смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента — это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать на дальнем тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет — это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха. На самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку: если у тебя грехи будут как багряное, я его обелю. А вот там красный как пурпур – тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый может быть действительно так. Белый цвет – символ оправдания и чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали, вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? какой-то страны, наверное.

наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем, как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ, я уже не раз ошибаюсь, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов. Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично, христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотят же отличаться, потому что радугу везде используют. Там детские лагеря, детские проекты, везде радуга. А мы хотим особого. Но не знаю почему. Может быть, Господь так устроил ситуацию, что специально они отказались от голубого цвета. Еще раз. Есть в этом цвете красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, но нет голубого. И когда ты понимаешь в свете Священного Писания, в свете пророчеств, надо же, отделили или убрали тот цвет, который символизирует отделение святого от несвятого. То есть вещи, которые неприкасаемые, на которые нельзя посягать. Вот Господь так в скинии пытался научить свой народ. Что-то недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать? Что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право вы посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения, брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек... Ну, это просто картина, это притчи о цветах. Их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция. Начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса – нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия – отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеранопия – отсутствие зеленого. Самое сложное – смотрите, как некрасивый мир в отсутствии синего – тритонопия. Если вы видели, может быть, попадалось вам в YouTube видео тех людях, которые страдали дальтонизмом, вот этой цветоаномалией, и им давали возможность видеть, как все люди видят. Это специальные очки, очень дорого стоят. Они одевают очки, они просто поражаются, они не выдерживают эмоционально. Они начинают видеть в реальных цветах. Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее.

В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое сложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия, то есть человек вообще не видит никаких цветов. У него черно-белое зрение. Это проблема. Как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо», «нравится-не нравится», «приемлемо-неприемлемо», «истинно-неистинно», и все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе, еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса – это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире отношений с людьми это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает, и начинает, змей так объясняет, Бог не желает, чтобы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены. Я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь не смог, человек всего лишь ошибся, человек немощный, упал? Или, может быть, есть извинение, он не смог, объективно не смог и не должен был? И тогда должно быть понимание, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. Я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Ну, помните, есть другое определение, важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает». Так вот пример ахроматопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мною, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени он дает ей понять, вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя

А сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема. Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемой и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться, а не зеленые, а не красные и белые. Давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихар. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом. И происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас, то плохо. Самаряне не как мы, какие они? Псы, недостойные, нечестивые. Все вокруг черное. А мы какие? Белые. Когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарем, друг грешником, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое, не как у нас, не как принято. И все, их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это... Очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое, что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, а бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21-м столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что, какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21-м столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано, а это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет, значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы, еще раз напоминаем эту идею, крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет. Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если всю жизнь пытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие

слова. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз, практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, ну, не белый и пушистый. Хотя, если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Ну, беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Ну, Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь, воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять, мы соответствуем друг другу, мы дополним друг друга, мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет, ну, некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что, ну, как бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, ну, как называют по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья, вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть. Отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, знаете, в одну палитру окрашивать и от этого быть, ну, ущербными. Бог дает эти картины, останется Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.

0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
1: Очень сложная. Притчи их толковать надо, вникать,
0: да,
1: и вот разбирать
0: надолго. Поэтому
1: надолго.
0: И вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этому, к этой рубрике, мы как бы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. С вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага ЛГБТ Гилберт Бейкер не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?
1: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать, если бы не был повод. Повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба — это поведение жителей Содома и Гоморры, а поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба.

0: Вот так символически. Просто фокус в виде там напалма с небес, это не работает. Это чисто, ну, примитивно, это военная сила. А вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень, ну, серьезные такие вопросы и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности — это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают, они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
1: Ну, как говорят, случайность не случайна, на самом деле.
0: Да.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
1: И, соответственно, понимание Бога тоже разное.
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно, ярким атрибутом его будет, ну, допустим, сверкающая молния. Ну, как Зевс-громовержец, который восседает на Олимпе, который управляет всеми и важнее. Соответственно, цвета будут представлять его характер. В другой религии будет там бог-воитель. Значит, будет цвет, связанный с войной. Христианский бог — бог страдающий раб. Агнец закланный. Помните, да, этот образ? Соответственно, мы так изображаем. Ну, плюс еще есть, помимо цветовой, еще символические какие-то объекты. Вот при сочетании происходит символика, и она понятна, она сразу узнается.
1: Спасибо. Есть ли какие-то вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Скажите, Павел, а как бы вы растолковали фразу «мне все фиолетово»?
0: Я вот категорически не знаю, как она появилась в этот мир, но суть в том, что она есть, и человек использует ее для обозначения некоего равнодушия. Если еще есть какие-то толкования, ну, мне кажется, это просто не случайно, но надо докопаться. Фиолетово, мне кажется, может быть, еще происходит замена некоторых других слов, когда мы просто избегаем нецензурных слов и добавляем просто, ну, закрываем. Такое в обществе тоже происходит, тем самым проявляется такое общественное ханжество. Мы типа понимаем друг друга, о чем... Но вслух не скажем, мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
1: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем.
1: Который нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
1: Но в это время была просто очень популярна среди той же самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, ну, допустим, просто христианство или там записки Баламута. Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет ну, все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка сюжета. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку, и знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, ну, допустим, Средиземье Толкиена или Гарри Поттера, или еще какие-то тоже, ну, целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появлялся из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Ну, это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там языки пламени, лон Авраама, ручку протяни и так далее. Но это нереально.

даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью, поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько вы не вникай, ну, какие-то моральные такие, моралистские, гуманистские вещи может быть, но

0: действительно разное значение. Для этого надо нести тот свет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, в тебе, ну сначала сказал Аврааму, потом и им самим, в тебе благословятся все племена земные. Или вы свет для всех народов. Сион будет горой, собирающей народы. Дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как в Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствия Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, всем цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но… Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, это тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если мы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам. Было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина! Потому что Господь говорит, закон твой истина. Ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу. Суббота, святыня, центр закона Божьего. Священники нарушают, однако невиновны. Как так? Если нарушают, значит, виновны, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя. Чувствуете? Уже и не белое, и не черное. Нарушают, но невиновны. Другой пример тоже приводит Иисус. Давид пришел к священнику Авиафару и говорит, мне нужно покушать, умираю. Ничего, кроме священного хлеба, нету.

0: Нельзя давать обычному человеку этот хлеб. Но священник дал хлеб. И Иисус говорит, и что? Проблема? Нет. Ситуативно это работает так. То есть вот в этот момент нужно определить. Да, это не черное, но это не белое, но поступить можно. Потому что ситуация. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили. Так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал. Да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит, почитайте Библию, она жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит, в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое, это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они, ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, увидите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
1: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил. Да. И поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок, даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение, и то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, там, прям дремучий лес. Ну так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус, а не надо быть как патриарх Моисей. Будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
1: Спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: ticket.
1: Из TVN и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Хорошо, хорошо, хорошо, ребята. Программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь. Мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем.

0: Jim.
1: Oh, yeah.
0: It's like that.
2: Going over, boy. Right, dude.
0: What's up, man?
3: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями, знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании. Не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною. И я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Но и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом. В чем дело, Кейпаса? Да, в чем дело? И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах. Если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну. Хорошо? Итак, Бобби Росс.
2: Yes.
1: Let it ride. Now this is my latest single, Reverend Al Green B. Make, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father. We're gonna let's

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эва Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями», Рик Алонзо.
1: Have you heard A to J?
2: A to what? What you talking about?
3: I heard about my ABC.
1: A to J.
2: Come on, J.
3: I heard of A.
1: As in,
3: A to Z.
1: Are you A to J?
3: That sound like a chemical. H2O or some H2O.
1: Let me take you to school. Give me a

to Jesus.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Величайший символ чемпиона — это не золотая медаль, и это не серебряная медаль. Величайший символ чемпиона — это крест. Это крест. Дамы и господа, я не говорю о кресте, о котором говорит Мадонна, привлекательный мужчина, которого повесили на крест голым. Если бы она знала этого мужчину в глубине своего сердца, она бы носила крест по другой причине. Это символ победителя, чемпиона чемпионов.

0: Genesis, chapter 3.
1: Книги Бытия, главе 3, в стихе 15. Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите на меня. Сатана начинает беспокоиться. Беспокоиться о том, кто же станет чемпионом. Царь Давид? Кто это? Кто? Кто чемпион? Он начинает думать, может ли быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскрес из мертвых, он сказал, вероятно, так и есть. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним, из-за любви в Его глазах сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из Его ушей, и он говорит, нет, этого не может быть. Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, он сказал, это он, это чемпион. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» «Мне кажется, что он здесь, это чемпион, этот Иисус». И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте». Я представляю сатану говорящего, «Да, мы распнем его на кресте». То, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром. Так и получилось. Крест стал его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона. Мы собираемся поджечь все 6. Когда он разобьет это бетонное пламя, его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит. Джон Папта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Машина может ехать по озеру покрытому 5-сантиметровым слоем льда, а Джон Комто попытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своей головой.

0: In America today, a lot of people go around.
1: Сегодня в Америке я беседую с разными людьми, которые считают себя христианами, не понимая, что означает слово христианин. Они говорят, что они христиане, потому что они

рожден в Америке. Так или иначе, эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом 200 лет назад. Это должна была быть страна, устремленная к Богу. Но многие люди в Америке скажут: «Я христианин, потому что я родился в Америке, не понимаю глубокого

В семье я хороший человек. Я просто нерожденный свыше христианин. Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии сказано. Сам Иисус сказал, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь. Иисус сказал, вы потеряете ее. Но если вы потеряете жизнь ради христианства, то вы найдете ее. Видите, здесь больше обязательства у значения креста и у слова христианин, чем просто носить маленькую табличку «Я методист, я пятидесятник, я баптист, я православный». За значением слова «крест» много всего. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. И в жизни меня преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, я смогу преодолеть все это, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, я размышлял, будучи молодым, что если я буду делать это все, употреблять алкоголь с ними, мне все будет безразлично. Я буду продолжать веселиться со всеми подряд. И все мои друзья будут меня любить, я буду принят. В моей жизни было настоящее одиночество. Больше тоски и беззащитности. И чем больше я стремился к этому укрытию, пытаясь найти в этом защиту, но я не находил в этом защиту. И кто-то поделился со мной посланием Евангелия Иисуса Христа, когда мне был 21 год. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это спросить Его, попросить Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем. В Библии говорится, что если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это значит, вы строите основание вашей жизни на Нем. Если вы концентрируете свою жизнь на Иисусе, то Библия говорит, прежде ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится. Это значит, что вы перемещаете акцент своей жизни на что-то другое. Я начал играть в профессиональный футбол после того, как обрел спасение. Я занимался различными вещами, которые планировал делать. И это относится ко всем вам, которые сидят здесь и кто смотрит по телевизору. Вы говорите, я хожу в церковь, я отношусь к определенному вероисповеданию, и это определит мне место в раю. Может быть, вы скажете, я просто хороший человек, я обеспечиваю свою семью, я хороший человек. Может быть, вы говорите именно так, таково ваше обязательство, как христианина. Но я хочу сегодня сказать, что если вы человек, который хочет жить по-христиански, не испытывая личности, и не зная Иисуса Христа, это не то, что надо. Если вы пытаетесь так жить, то я обещаю вам, что вы уйдете далеко от жизни. Но если вы хотя бы однажды испытали настоящее возрождение того, кто же есть Иисус Христос в вашей жизни, то вы никогда не уйдете от Иисуса, если вы испытаете настоящее откровение. Я хочу поделиться с вами кое-чем. Первые 2 года моего христианства я обрел спасение. Я как молодые люди, я увлекался наркотиками, алкоголем. На моих глазах, когда я был маленьким, погиб мой отец в автоаварии. И в детстве у меня было много проблем. Я обрел спасение, я прочитал молитву грешника, я подошел к алтарю и попросил Иисуса войти в мою жизнь. И это было чувство полное эмоций. Но это было намного глубже, потому что 2 года спустя я сказал эту молитву, и я стал носить имя христианина. Я говорил, я христианин, но знаете что, я не чувствовал этого внутри. Я ходил в церковь и говорил все нужные слова, но у меня не было глубоких отношений с Богом. Когда я бы проводил время с отцом за молитвой и чтением Благой Вести, чтением Библии, я слышал людей, говорящих об Иисусе, но лично я не знал Иисуса в своей жизни. Я произносил молитвы и говорил об этом, но я не жил христианской жизнью. Но знаете, я просто был несчастным человеком. Я просто говорил, что эта христианская жизнь меня совершенно изматывает. Все мои друзья это делают, и я не могу это делать. Но я просто не мог это понять. Возможно, и многие из вас сегодня говорят, ну, жизнь христианина, я пытался, знаете. Но вы не пытались приблизиться к нему и быть с ним. Попробуйте быть с ним, он вас не подведет. Библия говорит об отношениях с Богом через его сына Иисуса. Там не говорится о том, чтобы быть религиозным. Пришло время, чтобы кошмар сатаны начался. Дамы и господа, вы знаете, что Святой Дух спустился в ад и потом спустился на Иисуса. Он стал первым рожденным свыше среди живущих. Дамы и господа, я не могу видеть Иисуса, идущего в штаб-квартиру сатану, стучащего в двери.

0: and greed, waiting for their judgment from the front.
1: Сатана смотрит порнографию и пьет алкоголь, виски, слушает эту музыку, курит свою сигару, и неожиданно он спрашивает: «Кто здесь?»

И вдруг, стоящий в дверном проеме, подобный молнии, Сын Божий, чемпион, чемпион. В Библии сказано, что Иисус наступил ему на голову и забрал ключи от смерти, ада и могилы.

Многие, кто сегодня находится здесь, вы слышали слова мужчин и обращение Джона к вам о кресте? Возможно, вы никогда действительно не слышали, что действительно означает крест, но сегодня вы услышали это. И вы знаете, что крест важен в вашей жизни, и что значит крест. И он значит в жизни каждого человека, находящего сегодня здесь. Крест не означает смерть, он означает жизнь. И все, что мы хотели сделать, это направить ваш взор к кресту и к Иисусу. Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день молитве Господу, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете, начиная свой день, без единой мысли об Иисусе? И вы не думаете о том, что Он сделал для вас. Сегодня многие среди вас находятся на распутье, и сегодня мы просто просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Подумайте об Иисусе и о ваших отношениях. В этом здании, кто меня слышит сейчас, я хочу, чтобы вы покаялись и произнесли эту молитву со мной. Произнесите эту молитву и скажите: «Иисус, стань главным в моей жизни». Вы никогда не будете прежним. Вы будете относиться к своей жене другими. Вы увидите перемены в вашей жизни. Вы отыщете лучшего друга, который никогда вас не подведет. Вы найдете учителя, которого нет в школе. Вы готовы? Давайте повторим эту молитву. Скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не смогу ничего сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты сделаешь меня победителем. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую вслух, и я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос – Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни».

Иисус, сделай меня чемпионом тоже. Я заявляю, что это новый день. Это день нового начала. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога, исполните в моей жизни. Иисус, стань Господом моей жизни. Я никогда не буду прежним во имя Иисуса. Господь, приложи свою руку к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог мой источник. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? Если Бог помогает мне, кто сможет это остановить? Начиная с этого дня, я трофей, который принадлежит Богу. Я чемпион во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что Бог реален в моей жизни. В Библии сказано, что мы преодолеваем дьявола кровью Агнца, которая и есть Иисус, и словами нашего свидетельства. И причина, по которой я знаю, что Бог существует, из-за перемен, которые Он совершил в моей жизни. Я знаю, что Он есть, потому что ничто так меня не могло изменить, как это сделал Иисус. Ничто в мире не изменило бы полностью моей личности, как это сделал Иисус Христос. Я прошел через трудные времена, и не знаю, если Бог существует, тогда зачем же Он позволил мне пройти через все это? Некоторые могут спросить. Этот вопрос задают мне люди, и знаете, что я отвечу вам? В Библии говорится, что дьявол приходит, чтобы украсть, чтобы убивать и разрушать. Это враг, который как ревущий лев. И он пытается сделать что угодно, чтобы разбить вас, разочаровать вас. Но план Бога — это полнейший покой в жизни любого. Знаете, самая большая ложь, и вы можете услышать, как кто-то говорит, Бог вызывает для некоторых огорчение, или Бог вызвал, чтобы что-то случилось с кем-то, чтобы научить им урок. Бог не такой, Он Бог любви. То, что происходит в этой жизни, так же, как существует Бог, существует и дьявол, и у дьявола есть план разрушения вашей жизни. И если молодой человек скажет, существует ли Бог, я знаю, что Он существует из-за разницы, которую Он совершил в моей жизни, из-за перемен, которые совершились в моей жизни. И если вы скажете, Бог безразличен ко мне, нет, Он знает вас индивидуально, Он знает, даже пересчитал Он все волосы на вашей голове. И знаете, в Библии говорится, что даже когда вы в грехе, Бог все равно очень вас любит. Был человек по имени Смит Уигглсворт, великий человек Бога. Он воскресил 17 человек из мертвых, один из величайших людей веры, который когда-либо жил. И он сказал, что будет два движения Бога. Одно будет величайшее исцеляющее, где тысячи, десятки тысяч будут исцелены. И это охватит всю страну. И он сказал, и потом будет великое следствие великого движения. Новое возрождение Святого Духа. И он сказал, и это будет в последние дни, и они объединятся. Будет великая волна спасения и евангелизма. Мы видели, как это случалось в 50-е годы. Исцеляющие большие крусейды по всей Америке. Это охватило всю нацию. Потом в 70-е, ранние 80-е годы учение, харизматическое движение, великие семинары, великие инструкции, перемены, раскрытие умов верующих, отказ от религиозного высказывания «Боже, мы можем быть духовно агрессивными». И сейчас верится, мне верится, что мы входим в 90-е годы. Я верю, что величайшие волны евангелизма, и все больше людей обретут спасение в эти годы, чем когда-либо раньше. Поэтому я хочу поговорить с вами от сердца к сердцу. Если вы отправляетесь на рыбалку, то вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в океане. Именно это и сказал мне Бог. Джон Джейкобс, ты ловец людей. Поэтому Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме, а отнестись к ним так, как и они есть, донести до них то, что Иисус Христос — это ответ на разбитое сердце, ответ, чтобы снять тяжесть греха с вашей спины, чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться. И я должен кое-что вам сказать. Когда мы приближаемся к 2000 году с новыми требованиями, понимаете, настал час церкви, я хочу вас попросить войти вместе со мной. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую как в поколении Моисея. Там было 4 момента во Второзаконии, во 2 главе, в 24 стихе, о том, что Бог велел поколению Моисея сделать. Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей. Мне кажется, что

что на второй стадии поколения Иисуса Навина — это вторжение. И это значит отправиться на базарные площади, пойти в города, начать контактировать с людьми, которым нужен Господь. Не проповедовать, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я отправлюсь в ад». А проповедовать о прощении, реальности перемен, которые делает Иисус и дает Иисус. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину, начать прорывать балласт тумана, тумана извращенности, тумана самоубийства и депрессии, начать провозглашать, что есть свет в темноте, и что Иисуса Христа есть ответ на ваше разбитое сердце, и Он сможет сделать вас новым созданием, новым творением. Вот так мы должны войти в 2000 год. И лого силовой команды, возможно, вы видели картинку моряков, несущих флаг на холм. И есть картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится: самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим: вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. И вы скажете: «Джон, что ты имеешь в виду?» И я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал. Мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. И несмотря на мою любовь к церкви, и несмотря на то, что мы должны ходить в церкви, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие, в противостояние. Вы считаете, что я позволю только группам тяжелого рока войти в это противостояние и разговаривать с молодыми людьми? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока и тяжелого металла сказал: «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить». И он сказал, что у них есть потенциал обогнать все группы. Он сказал: «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы за нас. Благослови вас Бог. Спасибо, что вы посмотрели нашу передачу. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Благослови вас Бог».

Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей сдается. Иисус говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется».

Сегодня я хочу поговорить с вами о стратегии сатаны. Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей отходят от веры. Чересчур много людей. И сегодня мы поговорим об этом. В Евангелии от Матфея 24, 9 стих, Иисус сказал Своим ученикам, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие». Скажите «соблазнятся». «И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же

до конца спасется. Когда Иисус говорил эти слова, Он стоял на Елеонской горе. Когда вы стоите на этой горе, вам открывается вид на Восточные ворота. Вы видите стену Иерусалима, Восточные ворота и Кедронскую долину, в которой находится Гефсиманский сад. И на Храмовой горе во времена Иисуса можно было увидеть верхнюю часть храма. Он был сделан из белого мрамора с золотой верхушкой, на которой были золотые шпили. И вот вам загадка, почему они поместили на крышу золотые шпили? Ответ — чтобы на крышу не садились птицы. Вот такую картину вы увидели бы с того места. Иисус сказал, «Этот храм будет снова разрушен». Израиль уже прошел через Вавилонский плен, когда был разрушен храм. И вот Иисус говорит, что это произойдет снова. Ученики спросили, «А каков будет знак твоего пришествия и кончины века?» Говоря о конце, Иисус говорил не о конце света, не о конце этой планеты. Кончина века означает завершение эры правления человека и начало эры правления Мессии. Он перечислил им знамения. Возможно, вы что-то слышали о них в каких-то проповедях. Они указаны в 24 главе от Матфея. Во-первых, он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», то есть не ввел в обман. «Ибо многие придут и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Мы думаем, что это означает, что многие будут говорить, «Я Иисус», но здесь сказано не так. Здесь смысл такой, что многие придут и будут учить от Его имени, вводя людей в обман. Далее он сказал, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И восстанет народ на народ и царство на царство». В оригинале, написанном на греческом языке, буквально сказано, «Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. Одна базилика будет бороться с другими базиликами». Базиликами называются церкви или собрания верующих. То есть, этот стих можно перевести так. Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. И одни деноминации или религии будут бороться с другими деноминациями. Похоже на то, что сейчас происходит? Несомненно. Далее Иисус говорит, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Греческое слово «одино» означает «родовые боли». Новые переводы говорят, все это только родовые схватки. Сейчас я хочу привлечь ваше внимание к одной фразе. «Претерпевший же до конца спасется». Все мое отрочество. Я слышал определенные проповеди на этот счет. Хотите, я продемонстрирую вам старую школу? Откройте Евангелие от Матфея 24. Вот что говорит Библия. Так говорили в старой школе. Смотрите, я демонстрирую. Библия говорит, что будут войны и военные слухи, голод, моры по местам. И если вы еще переживете, переживете все войны, голод, военные слухи, моры и землетрясения, тогда, слава Богу, вы спасетесь. В пору моей молодости претерпение до конца всегда связывали с предыдущими знамениями. Но сейчас я уже понимаю, что Иисус не связывал претерпение с землетрясениями, гладами, морами, войнами и всеми этими вещами. И я вам сейчас поясню свою позицию. Что происходит во время всех этих землетрясений? Люди бегут на помощь. Что происходит, когда в Африке случается голод? Из разных стран высылается помощь. Что происходит во время войн? Люди пытаются установить мир. Другими словами, когда приходят плохие вещи, хорошие люди собираются вместе, чтобы остановить эти плохие вещи. Я хочу сказать вам, что Иисус вот что имел в виду, когда говорил «претерпевший же все». Главное, что мы должны выдержать, это обман. Самое сложное — это не прельститься и не впасть в заблуждение. Иисус сказал, что мы должны научиться не поддаваться обману, который зачастую приходит в скрытой форме. Я хочу пояснить вам значение слова «прельщение».
Важно. Вот что. Возможно, вы слышали, что в греческом тексте используется слово «скандалон». «Скандалон» — это приманка в мышеловке, сыр в мышеловке. Мышь привлекается не мышеловкой, а сыром. Если бы мышь знала, что мышеловка защемит ей нос, то она бы и близко не подошла к мышеловке. Мышку привлекает сыр. Прельщение — это тот самый сыр, это приманка. Сатана прельщает вас чем-нибудь. Если кто-то вас обидел, если кто-то вас бросил, если кто-то сделал вам больно, вы начинаете злиться на этого человека, и все, вы проглотили наживку и попались в мышеловку. Я хочу показать вам, что происходит, когда люди обманываются. Когда люди обманываются, они начинают предавать друг друга. Вы могли бы быть лучшими друзьями, лучшими во всем мире, в Фейсбуке, в Твиттере, но все это до того времени, когда вы соблазнились и впали в обман. После этого ваш бывший друг становится самым противным вам из всех людей. Почему? Потому что друзья поддались обману. И когда это происходит, начинаются предательства, начинается ненависть. Библия дает именно такой порядок. И обратите внимание, в атмосфере лжи, предательства и ненависти восстанут ложные пророки. Почему я провожу взаимосвязь между соблазнами и лжепророками? Я молился, и Господь открыл мне, что когда в церкви люди соблазняются, то есть обманываются, они начинают пророчествовать против того человека, который обманул их. Начинаются следующие вещи наподобие «Бог привел меня в эту церковь 15 лет назад, но я вижу, что здесь не все в порядке». Пастор не обращает внимания на такого пророка, как я. Все, я ухожу. И когда они уходят, это проходит болезненно, потому что они никогда не уходят одни. В своей обиде они всегда стараются увлечь за собой многих других людей. Я дам вам хороший совет. Не позволяйте никому увлечь вас в сторону. Не втягивайте в те проблемы, к которым вы не имеете никакого отношения. Не втягивайтесь во все эти проблемы. Не позволяйте людям бросать вас в бремя, которое вы не должны носить. Бремена, которые Бог не давал вам. Такие люди просто не хотят быть одни. Поэтому они пытаются увлечь вас на свою сторону. Как вы думаете, почему Иисус, рассказывая притчу о пшенице и плевелах, сказал, «Оставьте их расти вместе, пока я не пошлю своих ангелов отделить их»? Я был в Израиле. Я сам видел, что если выдернуть сорняк, то вместе с ним выдираются пшеничные колоски. Ведь мы с вами не видим, что под землей корни пшеницы и сорняков всегда переплетаются. По аналогии, сорняк в церкви может дружить с хорошими людьми, то есть с пшеницей. Поэтому если пастор начнет разбираться с явно плохим членом церкви, то это неминуемо приведет к плохим последствиям, потому что корни этого сорняка могут быть переплетены с каким-то хорошим членом церкви. И если вырвать из церкви этот сорняк, то могут вырваться и хорошие люди. Могут вырваться его друзья и знакомые. Семья Джонсонов, семья Смитов, семья Стоунов, семья Витон. Вместе с сорняком можно вырвать и все хорошие семьи. Поэтому Иисус сказал, «Оставьте их расти вместе. Я пошлю своих ангелов, чтобы они разделили зерна от плевел». Я, кстати, еще не начал проповедовать, это еще не проповедь. Я только закладываю фундамент. Вот что происходит. Человек соблазняется. Он поддается на приманку, на скандалон. Например, кто-то обидел вас, и естественное желание — это отомстить. Вам больно, и вы хотите, чтобы обидчику тоже было больно. И вот вы начинаете перетаскивать его друзей на свою сторону. Вы принуждаете его друзей, чтобы они предали его и отвернулись от него. Вот что тут сказано. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Я исследую тему, которая называется «Что происходит со спасенным христианином, если он продолжает грешить?». Мы знаем, что есть грешники, и мы знаем, что когда мы спасаемся, то мы не можем продолжать грешить. Но как насчет христиан, которые продолжают грешить? Так вот, я обнаружил, что понятие «грех» и понятие «беззаконие» — это разные вещи, и за этими понятиями стоит разное значение. Я хочу показать вам разницу между грехом и беззаконием. Тут сказано «и по причине умножения беззакония». Если вы думали,
что здесь говорится об умножении греха, то вы заблуждаетесь. Грех — это нарушение заповедей Божьих, и беззаконие — это когда грех становится извращенным. Давид написал в Псалме: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Беззаконие гораздо хуже греха. Люди по природе грешны. Мы грешим, но каемся. А беззаконие — это уже гораздо серьезнее». Это, например, когда человек совершает грех блуда, и этот грех принимает извращенные формы. Я извиняюсь за прямоту, когда мужчина сношается с мужчиной, а женщина с женщиной. Вот тогда грех уже перестает быть грехом, это беззаконие. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Потому что Бог, то есть любовь, не будет пребывать в сердце того, кто творит беззаконие. И вот мы доходим до последних слов. Слушайте очень внимательно. Послушайте, что Иисус сказал здесь в конце. Иисус сказал: «Претерпевший же до конца спасется». Скажите это: «Претерпевший же до конца спасется». И я специально вел к тому, что в наши времена борьба идет вовсе не за то, чтобы мы претерпели войны и военные слухи. Войны всегда были и будут. Но также борьба идет не за то, чтобы мы претерпели землетрясения в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Японии и так далее. Они всегда были. И борьба идет не за голод и не против голода. Голод всегда был. Борьба идет за то, чтобы вы не впали в соблазн со стороны своих друзей. Может быть такое, что вы им расскажете, что вы христианин, и они на вас посмотрят, как на некоего религиозного фанатика. И в своем сердце вы подумаете: «А может, не стоило говорить, что я христианин? Может, лучше было бы промолчать?» Это и есть попадание на приманку. Это и есть обман. Знаете, есть люди, которые постоянно обвиняют Бога в своих собственных проблемах, хотя Бог им ничего не делал. А теперь послушайте очень и очень внимательно. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают быть лидером поклонения или не дают петь ту или иную песню. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают играть на барабанах, хотя вы играете не хуже, чем тот, кто сидит на сцене в данный момент. Вы должны понять одну простую вещь. В эти последние дни стратегия сатаны заключается в том, чтобы ввести вас в соблазн только по одной причине. Чтобы вы ушли из церкви. Да, все очень просто. Потому что когда вы обижаетесь, вы начинаете думать, что все вокруг лицемеры, что никто не настоящий, что все вокруг врут и так далее. В конце концов, вы можете прийти к заключению, что вообще не надо ходить в эту церковь. Я больше никогда не приду на конференцию РЭМП. Я больше не хочу слышать об этом. Все. Это больше не должно меня касаться. Пусть другие ходят. И даже не просите меня. Я больше не пойду туда. Больше никогда. Сатана делает самые разные вещи, чтобы заставить нас все бросить и уйти из церкви. Возможно, раньше вы даже и не задумывались об этом. Согласитесь. Я проповедую уже 34 года. Я и сам не думал об этих вещах. Но Святой Дух показал мне. Смотрите, что означает слово «претерпеть»? Оно означает «выстоять под давлением», «стойко стоять под большим весом». Другими словами, я могу нести тяжелую ношу и бремена, но я при этом ни за что и никогда не собираюсь сдаваться.

0: 49 серия. Потерпевшие крушение.
1: Ой, посмотрите, восхитительно. Джастин, посмотри на эту прелестную ракушку. Как она называется?
2: Я думаю, давай спросим у Энджи. Она лучше в этом разбирается, по-моему, а?
1: Энджи, как называется эта ракушка, а?
3: Я думаю, она...
4: Честно говоря, Корки, они в этом понимают не больше, чем я.
1: Ты думаешь, они глупцы?
4: Не глупцы, но все же не столь умные, как я.
5: Смотрите! Корабль.
6: Там на берегу корабль!
5: Бежим туда!
2: Энджи, смотри, корабль! Хочешь посмотреть поближе?
3: Конечно!
2: Идем туда!
3: Корки, скорее!
1: Меня подождите!
5: Куда везут? Я не знаю. Ну, везут. Куда везут? Я не знаю, куда везут.
6: Знаю,
5: куда
6: они привезут?
5: Тебе какая разница, куда везут?
6: А тебе какая разница? Да.
1: Извините.
2: Разрешите.
3: Спасибо.
2: О, это должно быть невольники, а? Смотри, Энджи, вот тот человек.
3: Да, но как он оказался среди невольников?
5: Марио, вернись, куда ты пошел? Марио!
7: Я не хочу быть моряком, и никто меня не заставит!
5: Ну, я твой отец, я велю тебе, Марио!
7: Дай мне пройти!
6: О, нет, погоди!
7: Пусти меня, Юли, я не хочу быть моряком!
6: Не будь таким упрямым!
5: Спасибо, Юли, мальчик, послушай меня!
3: Стойте!
2: Пусть он останется!
3: Мы позаботимся о нем!
5: Убирайтесь!
7: Ай! Ой! Уйдите! Братцы, вы целы?
3: Ой, мне кажется...
5: Пустите их и перевяжите им раны.
7: Слушайтесь моего папу.
2: Хорошо.

0: Вот это поможет.
1: Спасибо, Марио. Почему ты убегал?
0: Вы бы тоже убежали, столько прожив на борту. После смерти мамы папа решил жить на корабле.
1: Ты не любишь путешествовать?
0: Не люблю.
2: Что здесь происходит? Марио, ты должен помочь матросам.
0: А я хочу играть с друзьями.
2: Играть? Тоже мне нашел время. Ну-ка, детка, уходите с корабля.
1: Да, сударь. Он говорит серьезно.
2: Весь груз уложили?
3: Да, сударь. Но боюсь, капитан, что корабль перегружен.
2: Я уже 12 лет командую этим кораблем и знаю, что делаю. Тоже мне.
3: А

0: Комиссар, ты один из лучших капитанов в Средиземном море, но груза слишком много.
1: Капитан, гости.
2: Вот как. Это первосвященник и мой друг Камал.
0: Рад тебя видеть, старина.
2: Почему вы удостоили меня своим визитом?
0: Каиафа хочет попросить тебя об особом одолжении.
2: Ясно. Давайте пройдем в мою каюту и поговорим с глазу на глаз.
3: Отлично.
4: Энджи, по-моему, один из них, Каиафа.
5: Точно? Но что он здесь делает?
0: Мы скоро отплываем. Сходите на берег.
4: Да-да, сударь. Что ж, Марио, нам, наверное, пора уходить.
6: Так скоро. Очень жаль.
5: Даст Бог, еще встретимся.
4: Пока.
5: Счастливо. А? Что-нибудь случилось?
4: Я просто думаю, что Каиафа опять что-то затевает.
5: Может быть.
0: Они сейчас в капитанской каюте.
4: Может, мы можем что-то узнать?
5: Конечно.
4: Пошли.
2: Значит, его зовут Павел?
0: Говори потише.
2: Зачем вам надо, чтобы я убил его?
0: Этот подстрекатель черни всюду проповедует учение Иисуса Назарея.
3: Если этот мятежник получит поддержку, наш авторитет будет подорван, понятно?
0: Мы боимся того, что римский суд оправдает его, а он вернется в Иерусалим и устроит там революцию.
2: Революцию?
0: Под угрозой не только наша власть, но и наша жизнь.
2: Неужели?
3: О, да, я знаю, что ты хочешь передать свой корабль своему сыну. Его зовут Марио, так?
2: Верно.
0: Мне кажется, этот ветхий корабль ни на что не годится.
3: Я подарю тебе новый корабль.
2: Правда?
3: Даю слово, если ты убьешь Павла. Согласен?
0: Ради твоего сына.
2: Да, ради Марио.
4: Какой ужас!
5: Идут, прячемся!
0: Мы надеемся на тебя.
4: Значит, вот чего хочет Каиафа. Избавиться от Павла.
6: За этим капитаном надо следить.
5: Для этого надо остаться на борту.
4: Я согласен, но вот вопрос. Как предупредить профессора?
5: Сэр, скажи профессору, чтобы летающий дом летел в Рим и забрал нас.
0: А лучше бы я остался с вами.
7: Отдай швартовы!
4: Эй, сэр, торопись!
0: Не хочу идти.
7: Эй, ты, я же сказал, уходи. Ну же!
0: Да, сударь, слушаюсь. Счастливо, друзья! Надеюсь, что встречу вас в Риме.
8: Ставь пару!

0: Привет, Павел.
1: Джастин, Энджи, Корки, какими судьбами?
2: Мы здесь, чтобы помочь тебе.
0: А, друзья, почему вы не ушли?
2: Мы просто гуляли по палубе, а корабль внезапно отчалил. Правда, Джастин?
0: Да, прости, Марио.
3: Не надо жалеть. Я рад, что здесь на корабле плывут мои сверстники.
0: Но что будет, если капитан узнает?
3: Может, папа огорчится, но... Постойте, если вы спрячетесь в трюме, вас никто не увидит.
2: Да, ты, наверное, прав.
3: У нас, конечно, не бог весть какая кормежка, но вы проголодались, а наш хлеб вам понравится.
4: Точно, я голоден.
1: Благослови бог твою заботу. Просыпайтесь, братцы, обед.
5: Давно пора.
6: А где шампанское?
5: Я очень голоден.
4: Вкусно.
3: Угу.
0: Павел, правда, что ты отправляешься в Рим, чтобы предстать перед судом?
1: Верно. Как римский гражданин, я имею право обратиться с жалобой к самому императору.
2: А за что тебя арестовали?

После Дамаска и явления Иисуса я стал его слугой и благовествовал. Сперва жителям Дамаска, затем Иерусалима, а также язычникам, побуждая их покаяться и обратиться к Богу. Доказывал, что благодаря делам своим можно...

0: ужасный дождик.
1: Я боюсь.
2: Прошлой ночью ангел Господень говорил со мной и сказал, что тем, кто плывет вместе со мной, не страшна никакая буря.
3: Идет ураган! Крепить шпангоуты!
0: Ой, что же делать?
1: Да,
2: молиться.
1: Что?
4: Снять ваши кандалы?
2: Да, в такой дождь и при таких больших волнах мы утонем. Если ты снимешь с нас кандалы, мы поможем вычерпывать воду, иначе корабль пойдет ко дну.
5: Я не так глуп, вы хотите бежать?
2: Как же мы, по-твоему, сможем покинуть этот корабль во время сильного шторма?
5: Не старайся смутить меня, я не доверяю узникам.
2: Подумай, брат, если мы не поможем друг другу, то не спасемся.
5: Нам не нужна твоя помощь.
0: Почему ты такой упрямый?
4: Как вы сюда попали, безбилетники?
0: И вовсе нет.
5: А чем вы докажете, что вы не безбилетные пассажиры?
0: Показать билеты.
1: А мы их потеряли.
4: Правда? Что здесь происходит? Смотри, кого я нашел.
0: Привет. Рада вас видеть.
2: Простите, я объясню, как дети попали сюда.
5: Некогда заниматься детьми. Вода поднимается. Снять с узников цепи. Пусть помогают.
6: Слушаюсь.
4: Я устал чинить все время этот чертов ландудл.
6: Но с этим мы всегда быстро управлялись. Нам надо спешить.
4: Закончили. На этот раз все отлично. Но только надо найти наших малышей.
6: Вот это может отнять время.
4: О, не беспокойся за них. Занимай свое место, мы стартуем. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Мы летим искать. Ха-ха, работает! О, нет!
3: Давай, давай, давай, Почерпываю, давай, быстро, быстро, давай!
4: Воду. Почерпывай!
2: Все в порядке?
0: Да, спасибо, Павел.
3: Берегите этот груз.
4: Капитан, корабль перегружен. Что-то надо выкинуть за борт.
3: Нет! Что ты здесь делаешь?
2: Пытаюсь спасти твой корабль.
3: Я знаю свой корабль и знаю, сколько взять груза. Выбрасывать балласт за борт – моя работа.
2: Этот груз более важен, чем жизни твоих матросов?
0: Папа, сделай что-нибудь, мы же тонем! Господи, помоги нам!
3: Что вы делаете? Вы не выполняете мои приказы! Это мятеж! Берегись!
2: Капитан!
0: Папа!
3: Ну что? Ну как? Ты цел, а?
7: Я цел. Спасибо.

0: Ты спас мне жизнь.
1: Ладно, ребята, кидайте груз с моря, иначе наш корабль пойдет ко дну.
2: Слушаюсь.
0: Спасибо, капитан.
2: Что, ребята, слыхали? Пошли.

0: капитан! Капитан, мачта!
1: А? Сейчас иду! Иди команду вместо меня!
0: Ну, капитан...
2: Делай, как он сказал, я помогу.
0: Слушаюсь.
1: Хорошо, я сейчас провяжу ее, а ты позаботься о сломанных снастях.
2: Хорошо.
1: Пора. Один слабый толчок и... Нет, я не могу...
2: Все в порядке, капитан. Все, что сломано, починили.
1: Спасибо.

0: Человек за бортом!
1: Что случилось?
0: Капитана смыло волной за борт! На помощь! На помощь! На помощь! Я не могу плавать! Моя нога! Моя нога!
2: Пожалуйста, спасите его! Пожалуйста! Пожалуйста, ты можешь спасти его! Можешь его спасти!
0: Не волнуйся, Марио!
2: Он его держит!
3: Плыви сюда, Павел!
0: Держись за меня, капитан!
1: Ах, Павел, Павел! Бросай ему канат скорей!
0: Держитесь!
3: Папа! Папа!
0: Принесите его в каюту!
2: Господи, сохрани его!
0: Марио, скоро твоему папе полегчает.
3: Конечно, ведь он очень добрый.
4: Нет, сынок, я не добрый. Я хотел убить Паула.
3: Что? Каиафа обещал Аристарху новый корабль.
0: Он мечтал передать новый корабль своему сыну.
4: Правда, но мой сын не хочет быть моряком.
3: А теперь я хочу. Я хочу стать капитаном.

0: таким, как мой папа.
1: Марио!
2: Ты лучше отдохни, капитан.
3: И ни о чем не беспокойся, тебе надо выспаться.
1: Спасибо.
2: И вы, детки, лучше оставайтесь вместе с капитаном.
0: Угу.

0: солнце! Солнце! Шторм кончился, спасены! Энджи, проснись!
1: Джастин!
0: Верно! Я Джастин, ты Энджи, и мы живы!
1: Ой!
2: Что шумите?
3: Джастин!
0: Мы живы!
4: Что это? Небо! Море!
5: Мы спасены! Мы спаслись от шторма! Мы спасены! Спасены!
6: Мы спасены!
5: Капитан! Спасены! Слава Богу!
7: Капитан!
6: Ну, слава Богу, все обошлось, только один пропал.
5: Слава Богу!
0: Смотри, земля!
7: Друзья мои, мы спасены, Бог сохранил нас. Он пожертвовал своим сыном, но с нами не был жесток. Если Бог с нами, кто может быть против нас?

Я еще раз говорю, что у меня есть хорошие вести. У нас полчаса хороших новостей, и мы называем это «Gospel в Америке». Это перекресток лучших выражений евангельской музыки. И самые исполнители узнают друг друга лучше, и ценят музыку друг друга, и делятся этим с вами. А сейчас пара, которая на переднем краю нового течения в музыке кантри. Конечно, музыка кантри и gospel никогда не были сильно разделены. Они никогда не были чужды друг другу, и я рад за это. Но сейчас словно слияние происходит, когда многие радиостанции по всей стране хотят играть и представлять то, что называется христианская музыка кантри или позитивная кантри. Дверь открыта для прекрасного выражения добрых вестей Евангелия в музыке кантри. И эти двое, муж и жена, и не говорите им это, но это очень красивая пара. И они пишут свои собственные песни и делают это хорошо. И мы очень рады представить вам Сенека.

христианского кантри. Вас называют, конечно, группа Сенека, но у вас есть и настоящие имена, не так ли? Правильно? Да, Клэр и Джед. И вы Сенека, потому что... Это наша фамилия, это ваша фамилия, все правильно. Да, кто-то сказал, что это хорошо звучит. Да, у меня даже появилась ассоциация с каким-то древним римским философом. Может быть, вы его потомки? Может быть. Ну, у вас прекрасная философия. И каков ваш девиз? У вас есть определенный девиз за то, что вы твердо стоять за семью. Муж и жена, мы все делаем вместе. Я очень счастлив, что у меня есть такая жена. То есть она твой друг? Иногда. Так что вы настоящая семья. И я видел двоих ваших детей. Они, возможно, одолели тебя. Да, они немного маловаты для этого. Ваша дочь выглядит как ты, сын как ты, и они вот там играли сейчас. Но вы настоящая семья, и вы переживаете за американские семьи. Правильно. У нас призвание в жизни. Мы думаем, что Бог призвал нас писать песни и петь песни как воодушевление семьи. И очень часто люди подходят к нам и подтверждают это. Семья — это институт, который в опасности. Да. Даже невозможно, что в Америке американская семья не только в опасности, но и то, что у людей другие идеи и определение семьи. Все относительно. И это нехорошо для семьи. Но вы защищаете это. Вы вовлечены в новую кампанию. Любовь может ждать. Любовь может ждать. И это для молодых, неженатых людей. Это для молодежи Америки. Эта кампания «Любовь может ждать». И я не знаю количество, но я знаю, что сотни тысяч молодых людей собрались в Вашингтоне, и они подписали посвящение о том, что они воздержатся от секса до свадьбы. И у нас есть песня на диске, которая вышла в июне, и она называется «Настоящая любовь может ждать». И в этом году мы будем делать концерты в церквях по всей Америке для молодежи. И молодые люди подтвердят свои посвящения. И даже будут новые ребята, которые не были вовлечены в эту программу. Кто еще вовлечен в эту программу? Я знаю, что Эми Грант записала песню, Стивен Коррис Чепнен, DC Talk, Newsboys, Майкл W. Смит. То есть это люди, которые владеют вниманием молодых людей, холостых молодых людей, и они вдохновляют их противостоять давлению друзей и прессы средством массовой информации и другому давлению со стороны. И знаете, я недавно видел ужасную статистику о том, что 30% американок материнского возраста рожают детей вне брака, вне семьи. Никакой семьи. Я думаю, что Бог хочет изменить это, и это очевидно, потому что спортсмены вовлекаются, и атлеты, профессионалы, и есть разные программы. «Истинная любовь ждет» и другие. Это одна из самых больших программ. Она началась в Хьюстоне, в Баптистской церкви, и просто распространилась. И слава Богу. Есть и другие программы. Мы хотим закончить нашу часть программы не на печальной ноте, но на счастливой ноте. Какова будет счастливая нота? Мы здесь, чтобы провозгласить слово Иисуса Христа в песне. И семья может жить счастливо вечно. Вечно. Здорово. Итак, группа Сенека.

Мы на перекрестке евангельской музыки Америки, Gospel в Америке. Я продолжаю напоминать вам, чтобы вы писали мне и дали мне знать, кого бы вы хотели услышать, и что бы вы хотели услышать, или что вам даже не нравится. Это не значит, что у нас этого больше не будет, но, может быть, я напишу вам и скажу вам, почему вам это должно понравиться. В этом и идея. Мы хотим, чтобы вы ценили каждый вид музыки Gospel, то, что вы слышите здесь. Пишите мне по этому адресу, и у нас будут лотереи, и, может, мы пошлем вам кассету или компакт-диск с музыкой из нашей программы, программы Gospel в Америке. А сейчас группа, мне нравится их название, One by One, это означает «завоеван одним». Бог этот один. И в этой группе Клейтон Инман, Дэвид Дженкинс и Грег Шакли. Они были на телевидении Нэшвилла и даже в Белом доме. Клейтон получил 2 приза Голубя, у Дэвида и Грега степень в церковной музыке. Так что они не просто играют, они знают, что делают. Итак, One by One.

Не стоит и говорить, что я очень горжусь, что я ведущий передачи «Gospel» в Америке. И вы только что слышали причину этого. Вот здесь исполнители «Gospel» собираются, узнают друг друга, наслаждаются музыкой друг друга и позволяют вам это услышать. Конечно, если вы напишете мне, как я и сказал, вы можете сказать нам, кого пригласить на нашу передачу. И, может быть, вы выиграете в нашей лотерее и получите компакт-диск или кассету одного из исполнителей. У меня вышел новый диск на Curb Records. Это коллекция евангельских песен, которые я исполнял за многие годы. И я хотел бы поделиться одной с вами в завершении нашей быстрой получасовой передачи. Джерри Филдинг, знаменитый аранжировщик, предложил мне идею замены духовых инструментов голосами и другими инструментами. На самом деле я не знал, понравится ли мне эффект, но это просто вызывает евангельские мурашки, когда я пою одну из этих песен. И это одна из великих песен церкви нашего времени.

0: Мне нравится, как она вылечилась от болезни сердца. Огонь прошел сквозь ее артерии, и все заторы исчезли. Это излечение по мне. Это вы увидите в сегодняшнем выпуске. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет, меня зовут Сид Рот, я журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Проклятие. Что такое проклятие? Как можно узнать, что на вашу жизнь наложено проклятие? Это просто что-то для устрашения, или же оно реально, и с ним можно что-то сделать? Мэри Джо, приведите несколько примеров, когда у нас могут быть подозрения, что на нашу жизнь наложено проклятие. Что при этом может происходить?
2: Если у вас хроническое заболевание, вы обратились к доктору, и вам не стало лучше, или же врачи не могут установить точный диагноз, тогда могут появиться подозрения, что на вашу жизнь наложено проклятие. Проклятие передается из поколения в поколение, потому что Слово Божие говорит, что грехи отца достигнут четвертого поколения.
0: Итак, вы утверждаете, что четыре поколения назад какой-то предок, имени которого я даже и не знаю, мог сделать что-то плохое и активировал проклятие, а я должен расплачиваться. Это несправедливо.
2: Это несправедливо, но это справедливо. Вы не должны были бы расплачиваться. Но вы платите такую цену, потому что Иисус заплатил за нас, чтобы освободить нас от проклятий.
0: Это добрая весть?
2: Да,
0: хорошо,
2: добрая.
0: Приведите еще несколько примеров.
2: Если у вас финансовые проблемы, вы зарабатываете достаточно, но в конце месяца у вас не хватает денег, чтобы оплатить счета. Это что, стечение обстоятельств?
0: Похоже, в ваших карманах дырки.
2: Правильно. Конечно, основная причина такого проклятия — это то, что вы не платите десятину. Потому что Бог говорит, если вы будете платить десятину, Он благословит вас и откроет окна небесные, и изольет на вас благословение больше, чем вы думаете.
0: А брак? Есть проклятие в браке?
2: Да. Развод передается из поколения в поколение. В определенной ситуации, когда перед вами встает угроза развода, вам необходимо понять, что Иисус хочет благословить ваш брак и разрушить проклятие. Крови Иисуса Христа достаточно для разрушения проклятия. Но мы руководствуемся привычными шаблонами. Вы можете назвать это влиянием окружения или семейным духом. Или же вы просто можете сказать, что вы продукт общества.
0: Кто-то может сказать, а вы замечали, насколько дети копируют недостатки своих родителей?
2: Правильно.
0: Чем это обусловлено? Может, тут надо копать глубже?
2: Это глубокий вопрос, потому что это дух, посланный дьяволом в попытке разрушить планы Бога относительно нашей жизни.
0: А как насчет детей, которые не сходятся с родителями? Между родителями и детьми возникает отчуждение. Может ли это быть проклятием?
2: Да. Это отчуждение семьи, когда братья и сестры ссорятся, или ребенок уходит из дому и никогда больше не контактирует с родителями. В корне этого, несомненно, мятеж. А дьявол — отец мятежа. Мятеж присутствует в нашей жизни, и против него нам нужно бороться. Я знаю это по своим родителям, например, по их семье. Когда я еду в гости к родителям, я никогда не знаю, с кем я могу говорить. С какой сестрой я могу говорить? Потому что если мама не разговаривает с сестрой Бертой или Эдит, тогда я не могу говорить ни с той, ни с другой. Даже если это будет их злить. Вот оно, семейное отчуждение. Дьявол стремится разделить семьи, посеять вражду, разъединить нас. Иисус есть любовь, а дьявол есть ненависть. И так часто нами завладевают дела этого мира и все то, что люди делают здесь. Но Бог говорит, что кровь Иисуса Христа примиряет все на небе и на земле. И я одно время не почитала своих маму и папу. И это еще один способ навести на себя проклятие, не почитать отца и мать. Почитать их — значит быть послушным, заботиться о них. быть хорошим и дружелюбным с ними.
0: Позвольте сказать, что в нашем обществе большинство детей непослушны своим родителям. Возможно, они и любят родителей, но они непослушны им. Значит, они открывают себя для проклятия, которое может остаться до четвертого поколения.
2: Правильно. Я люблю своих родителей, но я не хотела быть послушной. Я выросла на ферме, мы работали очень тяжело, и когда мне исполнилось 14 лет, у меня появился шанс уехать в город, работать там и жить проще. Мои мама и папа просили, чтобы я вернулась домой, закончила школу. Но я сказала, что я не хочу больше тяжелой жизни, хочу жить легко. Я не почитала моих родителей в свое время.

0: и страдала от последствий.
1: А как насчет зависимости?
0: Зависимость — это то же самое. Заметьте, что алкоголизм переходит от семьи к семье. На сегодняшний день редкий случай, если вы не знаете в своей семье кого-либо, кто пьет или принимает наркотики. Но если вы проследите историю вашей семьи, вы сможете обнаружить, что старый дядя Джо был алкоголиком, заядлым алкоголиком, не приносил деньги в семью, потому что алкоголизм с собой приводит бедность. Итак, зависимость — это проклятие.
1: Каким образом вы узнали о проклятии? Я имею в виду не то, что однажды вы сказали, «А может быть, и я страдаю от проклятия?»
0: Я искала ответы. Я болела и болела. И в то же время я читала в Слове Божьем, где Он говорит, что Он — Бог, что Он исцелит меня, и нет ничего невозможного для Него. Я выходила, и за меня молились. Меня мазали маслом. За меня молились руководители церкви. Я постилась и молилась сама. Я принимала вечерю Господню. Я делала все, что можно было сделать, чтобы получить исцеление в духовном мире. Также я сделала все в физическом плане. Что бы мне ни сказал врач, что бы он ни прописал, если он сказал гулять, я гуляла. Если он говорил делать зарядку, я делала.
1: Не похоже ли это на вас? Может, вы делаете все необходимое в духовном и физическом плане, и вы знаете, как выздороветь, но при этом вам не становится лучше, вы не свободны. У меня для вас добрая весть. Оставайтесь с нами. Об этом мы узнаем через минуту.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Возможно, в вашей жизни действует проклятие. И сколько бы вы ни посещали докторов, сколько бы ни молились, кажется, ничто не действует. Мэри Джо, именно это случилось с вами. Вы сами серьезно заболели. Вы также потеряли 3 родственников. Как вы узнали о том, что действует проклятие?
1: Я истинно верила в то, что Иисус — мой исцелитель. Его силами я была исцелена.
0: Вы верили в это, но тогда вам не становилось лучше?
1: Да, мне не становилось лучше. Но я знала, что Божье Слово работает, потому что Он спас меня от греха. Я была исцелена от мигрени, когда на меня кто-то просто возложил руки. Но о мигрени я узнала позже. У меня был низкий уровень сахара в крови. У моей сестры был сахарный диабет. Врач сказал, что если я не буду придерживаться определенной диеты, я могу закончить сахарным диабетом. И я знаю, что первое, что у тебя спросит доктор при осмотре, был ли кто-то в твоей семье болен наследственной болезнью, болезнью сердца, диабетом. И потом я подумала... Ну вот, у меня низкий уровень сахара. Затем я могу стать диабетиком. Затем я стану кандидатом в сердечники, потому что у моего брата проблемы с сердцем. Но сначала у меня был низкий уровень сахара. Я не заболела диабетом, до этого не дошло, потому что, как я уже сказала, я сидела на диете и была исцелена. Просто в один день я поняла, что исцелена. Я читала Писание и знала об исцеляющей силе Иисуса. Я совсем не собиралась болеть всегда. Затем у меня появилась острая сердечная боль. Я обратилась к врачу, и он мне предложил сделать катетеризацию сердца. Я верила, что буду исцелена. И не согласилась, потому что я уже потеряла одного брата, который умер из-за болезни сердца. Потеряла сестру, которая умерла от сахарного диабета. Их лечили. Они принимали лекарства и все равно умерли. Им обоим было по 43 года. Мне тогда было 45 или 46 лет, и я немного боялась. У меня было 2 детей, которых нужно было воспитать. Я начала исследовать Писание, и во Второзаконии, глава 28, я прочитала следующее. «Если ты будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Я посмотрела, слово «благословенный» значит быть возвышенным, успешным, быть здоровым. Я была успешна, но не была здорова, и я хотела...

хотела выяснить причину этого. Я продолжала читать. Там 14 стихов подряд говорят о благословении, что мы будем благословенными при входе и выходе.

0: Господу. Я пыталась найти себя в Писании, и мое подсознание подсказывало мне, что там скрыто больше. Я прочитала все второзаконие. Господь со мной даже заговорил одним утром в молитве. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты читала второзаконие 28, первые 14 стихов каждый день». Но я читала и обо всех проклятиях, до 65 стиха, а он сказал не читать эту часть, сказал, что я уже знаю обо всех этих проклятиях, и что я хочу освободиться от них. И я делала это около 3 месяцев. Я чувствовала, как мне становится лучше. Раньше я могла пройти не больше четверти мили, а теперь я смогла пройти все 3, а затем и 5 миль. По почте я получила книгу от Мэрилин Хикке «Благословение и проклятие». Я никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь учил этому. Я просто проглотила эту книгу и нашла ответы на вопрос. Я посмотрела на одно поколение назад, в нашей семье. Мой дедушка состоял в тайном обществе. А в книге сказано, что если кто-то из ваших предков состоял в тайных обществах, занимался культами, оккультными вещами, лжерелигиями, поклонялся идолам, это приносит наследственное проклятие. Это фамильный дух, который знает семью, и это демоническая сила, которая пытается разрушить всякого, потому что для каждого из нас имеется план, цель и судьба в Боге, а дьявол хочет прийти и забрать это от нас. Когда я была маленькой девочкой, я знала, что призвана проповедовать Слово Божье. Но я бежала от этого. В это время я стремилась к Богу и читала Писание, и прочитала о Неемии и Данииле. Там говорилось, что Даниил, будучи молодым, был взят в плен, но он молился и каялся в грехах Израиля, и Бог освободил его из плена. То же самое с Неемией. Он молился и каялся в грехах своих предков. Это изменило ситуацию, и случилось даже так, что враги дали Неемии денег, чтобы тот восстановил разрушенные стены. Я сказала: «Боже, ты не взираешь на лица. Ты любишь меня точно так же, как ты любил Даниила и Неемию». Таким образом, я начала разрушать наследственное проклятие. Первое, я покаялась в грехах своих предков, в злости и мятеже. Сначала я покаялась за свой мятеж по отношению к родителям и попросила Господа простить меня за то, что я непослушное дитя, что я не делала того, что мне говорили родители. Затем я прощала всех, кто меня обидел.
1: Вот что я скажу. Не упустите этот момент, потому что Мэри Джо будет молиться за вас. Дождитесь момента, когда она разрушила проклятие над болезнью ее сердца. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Мэри Джо, мы остановились на ваших предках, у которых были болезни сердца. Вам сказали, что у вас проблема с сердцем и что вы точно умрете, если пойдете за медициной. Вы не против медицины, но вы потеряли брата и сестру, которые умерли после лечения. Должно быть что-то лучше этого. И так вы разрушили проклятие над вашей жизнью. А что произошло с вашим сердцем?
1: Я чувствовала себя лучше, много ходила, и в это время у моего брата случился сердечный приступ. Ему пришлось сделать операцию на открытом сердце, и я подумала, что ж...
0: Не может быть.
1: Да, я подумала, что следующий буду я. И я начала цитировать место Писания, что я не умру, что я буду жить и свидетельствовать о делах Господних. Я попала на встречу с Полом Кейном, никогда раньше не слышала о нем. Я была одета в красное платье, и он сказал, «Женщина в красном платье, встаньте». Он сказал, что Бог хочет пройти через мои артерии с огнем прямо сейчас, точно как роторутер. Вы знаете, что такое роторутер? Им чистят трубы. И я в буквальном смысле этого слова почувствовала, как огонь начался вот здесь и пошел вниз. Я его чувствовала, как он боролся с проклятием внутри меня. Теперь я знала, что проклятие сидело в моей сонной артерии.
0: Так и умереть можно?
1: Да, огонь Божий прошел через меня. Через некоторое время я пошла и сдала все анализы. Суть в чем? Они даже сделали инъекцию под давлением. Ничего. Сказали пробежаться по беговой дорожке. Через 10 минут сказали сойти, но я ответила им, улыбаясь. Я

0: заплачу за этот тест $2300. Думаю, я могу остаться на ней еще 5 минут, потому что мне было так приятно там находиться. У меня не было одышки. Электрокимограмма показала, что у меня нет рубцов там, где они были раньше.
1: Это чудо! Вы задумывались о том, что на вашу жизнь наложено проклятие? Самое время. Мэри Джо, вы будете молиться за людей?
0: Проклятие похоже на угнетающий дух, который хочет опустить вас и удержать. Но благословение Иисуса, Господа нашего, поднимут вас, потому что прямо сейчас, через имя и кровь Иисуса, я восстаю против заболеваний сердца. Я прошу, чтобы прямо сейчас, Отец, Ты коснулся этого человека. Пусть Твоя кровь свободно протекает по артериям и очищает загрязненные артерии. Я призываю, чтобы острая боль оставила сердце прямо сейчас во имя Иисуса. И человеку, который страдает от сахарного диабета и который принимает инсулин, я приказываю, чтобы поджелудочная железа вошла в гармонию со Словом Божьим, чтобы вы были исцелены с головы до пят. Теперь не прекращайте принимать инсулин. Вы будете знать, когда произойдет реакция на инсулин, когда Бог коснется вашего тела, когда придет исцеление. Пойдите к врачу, и пусть он отменит вам инсулин. Бог — великий врачеватель. Но сейчас мы во власти наших земных врачей. Во имя Иисуса я выступаю против аллергии, как проклятие, против болезни, которая причиняет вам головные боли и мигрень. Скажу еще что-то. Я часто встречаю людей, исцеленных даже от сколиоза.
1: Серьезно? Вы исцеляли людей с горбом на спине?
0: О, да, Сид. Летом ко мне пришла женщина. Я молилась за нее. У нее на спине был вот такой горб. Я положила на нее руку, и в прямом смысле этого слова горб стал уменьшаться. Она была вся кривая, а теперь стояла абсолютно ровно. Она не могла носить обувь на каблуках, наверное, лет 15. На следующий день она пришла на конференцию. Она была на вот таких каблуках. Она стояла ровно, как вы и я. Я даже не знала, что от сколиоза возникают проблемы с желчным пузырем и разные болезни кишечника. Каждый год я провожу конференцию на тему благословения и проклятий. При этом можно слышать, как начинают трещать кости в аудитории. Я даже не возлагаю руки. Правильным будет для вас сейчас сказать: Господь Иисус,
1: Господь Иисус,
0: я разрушаю любое проклятие,
1: я разрушаю любое проклятие,
0: которое пришло от предыдущих
1: которое
0: поколений.
1: Пришло от предыдущих
0: из-за
1: поколений.
0: Него я теряю
1: из-за
0: благословение,
1: я теряю
0: Иисуса,
1: благословение
0: Христа.
1: Иисуса Христа.
0: Каждая болезнь, немощь, оставьте мое тело.
1: Каждая болезнь, немощь, оставьте мое тело.
0: Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус!
1: А как насчет женщин, которые не могут забеременеть? Может ли это быть проклятием?
0: Да, это, несомненно, проклятие бесплодия.
1: Вы помолитесь за этих женщин?
0: Господь, до этого Ты исцелял многих женщин, за которых мы молились во многих местах, где мы служили. Отец, коснись их репродуктивной системы. И прямо сейчас я обращаюсь к яичникам, я обращаюсь к трубам, я обращаюсь к матке, я обращаюсь к репродуктивной системе, чтобы вы восстановились во имя Иисуса Христа. Я устраняю проклятие вины и стыда. Возможно, вы сделали аборт, и вы чувствуете вину и стыд. Просите Бога простить вас за грех убийства, который несет на вас проклятие. Бог верен и праведен, чтобы простить и очистить вас от всего неправедного. И Он даже не вспомнит, что вы это сделали. Он хочет, чтобы у вас были дети, чтобы они прославляли имя Иисуса Христа по всей земле.
1: Есть родители, у которых дети медленно развиваются. Помолитесь за них.
0: Это глухота и немой дух, которые были распяты вместе с телом Христа. Это можно разрушить во имя крови Иисуса Христа, потому что это проклятие. У моего внука было нарушено внимание. Я молилась за него, и Бог поднял его на небеса. У него было видение. После он сказал, что видел 4 черных мужчин, которые направлялись в его сторону, и когда они уже подходили к нему, появился Иисус Христос и исчез. И черные люди тоже исчезли. Сегодня он прекрасный студент.
1: Когда вы говорите «черные люди», вы же не имеете в виду черную кожу?
0: Я имею в виду черных демонов, мерзкие духи там в Поднебесе. Он был в Поднебесе около получаса. Он гулял с Господом.
1: Не знаю, как у вас, но во мне это вызывает чувство ревности. Я хочу прогуливаться по Поднебесью с Господом, но я хочу прогуливаться с Ним всегда, в этой жизни и тогда.

Когда я уйду из этой жизни, человеку не дано другого имени, которым надлежало бы спастись. Покайтесь в своих грехах. Верьте в то, что Бог простил вам ваши грехи через кровь Иисуса Христа. И когда вам простятся ваши грехи, после того, как вы покаялись, тогда откройте свое сердце и пригласите Христа. «Я ставлю Тебя, Господи, на первое место в каждой сфере моей жизни». Дух Бога живого, пусть снизойдет на меня. Я хочу ощущать Тебя здесь, в этой жизни, и знать, что когда я умру, я пойду на небо. Это самое великое исцеление во всем мире. Но позвольте сказать вам вот что. В книге Псалмы, глава 102 написано: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благословений Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Пусть Бог простит вам грехи ваши и исцелит все недуги ваши. Проклятия разрушены, и вы стали полноценными во имя Иисуса Христа. Передаю шалом, мир Божий.

Книга Деяний, глава 13, стих 44. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его?» Вот что вам нужно услышать. «И сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12, там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит, «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе, проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это, они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит, если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах, «Достоин Агнец». «Достоин Агнец». Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре не вы, главное, «Достоин Агнец». Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит, «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье,
больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на достойность,

достоин агнец, тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках. Она достоин агнец. Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню. Достоин агнец. А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня. Я недостоин. Я недостоин. Я недостоин. Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин агнец», «достоин агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что достоин агнец, Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что агнец достоин. Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите «достоин агнец», «достоин агнец», «достоин агнец». Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе, свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу «Достоин агнец, который был заклан». Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните «Достоин агнец». Вы можете лучше. Воскликните «Достоин агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните «Достоин агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что Бог спасет вашу семью, потому что Бог благословит ваш дом, потому что Бог даст вам хорошую машину, потому что. И дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «достоин агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны.

Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду. И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец. Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? Достоин Агнец. Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать, достоин Агнец. Я сам не достоин проповедовать здесь». Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». Достоин Агнец. Я не заслуживаю, но Он — да. Как ты это получил? Достоин Агнец. Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец».

Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте, вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите: «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите: «Достоин Агнец». Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите: «Достоин Агнец, он может убрать этих великанов». Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. «Достоин Агнец». Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют: «Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец». Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас.

Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса, а вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад. Но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения, если только вы не будете считать себя недостойными. В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через «Достоин Агнец Божий». Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны. Но просто напомните Ему, достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я верю в жертву, которую Ты принес на кресте, когда пролил Свою кровь. Сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе все. Я восклицаю, достоин Агнец, который был за заклан. Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и Его благословение, Его прощение и Его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезный.

и я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников. Сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву. Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота – детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами. Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают себя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам выглядит лучше. Итак, главная цель льва – утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе, он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица – это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные – «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково. Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит: радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой.

Хвойохотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться, и тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву. Но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш. Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит: «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге. Для того, чтобы сказать: ты нужен или нужна мне. Требуется здоровая женщина или здоровый мужчина». Нездорово для мужчин говорить «мне не нужны женщины», и нездорово для женщин говорить «мне не нужны мужчины». Это нездорово. Здоровые львы и львицы, здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем. Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости. Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать. Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раз думаете, что более добродетельны, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей. В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи.
Но я все время остаюсь родительницей.

родительницей, правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родитель

учили сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорил своим детям, сидя на служении. Нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон, но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью. Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение. Дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза, что Он делает, что Он делает. Не то, что они могут сделать, а что Он делает. Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога – улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения. Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей? На самом деле, я говорю людям о том, какой Бог потрясающий. Я говорю им, что у Него есть невероятный план. Это даже не кажется обычным. Но когда начинаешь участвовать в том, что делает Бог, это захватывает. Это настоящее приключение. Так что возникает вопрос, мы говорим людям о том, что делает Бог, или же слишком заняты тем, что они могут или чего не могут делать? Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения? Не могу сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им. Езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. «О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не...» Кто в это поверит? Человек скажет... Вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь. Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею, с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится «одной жены муж». В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот, он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким. Должен быть необидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении.
Потому что если кто не способен справиться со своими личными

вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей. Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение. И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин. Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам, внимательны к детям, прилежны в управлении своими делами. Те, кто делает это дело служения, это значит, что они что-то делают, так ведь? Будут иметь великую честь, прославляя веру в Иисуса Христа. Вот что происходит. Бог говорит нам всем войти в это. Вопрос, для чего Бог дал владычество и мужчинам, и женщинам? Если хотел, чтобы женщины были в подчинении. Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг архиепископ Десмонд Туту сказал, есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу. Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней, но согрешила первой. Поэтому у нее не должно быть голоса в Доме Божьем. Да, есть немало доктрин, которые утверждают, что женщин легко обмануть и так далее. Но в моей Библии сказано, что в Адаме все согрешили. Здесь не сказано в Еве. Адам знал, что он делал, а Ева была обманута. Даже наш закон гласит, что если вы делали что-то сознательно, вам полагается более строгое наказание, чем за преступление по неведению. Так говорит Библия. В 3 главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила, «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили, «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина — это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый.
Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится вторая глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость. Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга, будьте друзьями в Духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи. Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак — это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники. Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин. Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. We'll be right back.

В этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Президент Трамп завершает свой визит в Китай, а Израиль и Ливан возобновляют мирные переговоры в

0: Вашингтоне. Также протесты в Нью-Йорке и готовящийся иск со стороны Израиля против газеты «Нью-Йорк Таймс». Анализ от Гордона Чанга и Джонатана Кондрикуса. И еще последние новости об Алии после войны и уличные торжества в Иерусалиме. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». С вами Джули Стал.
1: И Джошуа Свонсон.
0: Трамп завершил свой визит в Пекин, пока Израиль и Ливан продолжают переговоры в Вашингтоне. Тем временем в Газе Израилю, возможно, придется самостоятельно разоружить Хамас.
1: В Иерусалиме израильтяне отмечали годовщину воссоединения Иерусалима. В то же время в СМИ разгорается битва за Израиль с участием одной из самых известных американских газет. Вот последние новости об этом и многом другом.
0: Сегодня в Вашингтоне должен начаться третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они возобновляются незадолго до истечения срока перемирия. Впервые в состав делегации войдут военные. Это происходит на фоне ударов беспилотников Хизбаллы по израильским военным и гражданским, а также ударов Цахала по оружейным складам и инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. А в Газе перемирие не приносит результатов. Хамас восстанавливает контроль над некоторыми районами.
1: На территориях, которые по-прежнему контролирует Хамас, он обдирает на улицах людей, с которых уже нечего взять.
0: Во время визита в Иерусалим генеральный директор Совета по вопросам мира добавил, что если ничего не изменится, у жителей Газы не будет никаких перспектив.
1: Вы можете накормить людей, построить дома, дороги, но если вы не дадите им перспектив, вы улучшите все только на один день. Вы не измените ничью жизнь.
0: В прошлом году Трамп назначил Младенова дипломатом, курирующим соглашение о прекращении огня в Газе.
1: Спустя 7 месяцев после прекращения огня дверь в будущее Газы по-прежнему закрыта. Это не то, что было обещано палестинцам, и это не то, чего они заслуживают. И это не дает Израилю безопасного будущего.
0: Хамас по-прежнему может существовать как политическая партия, но не военная сила.
1: Недопустимо, чтобы наряду с переходной палестинской администрацией существовали вооруженные группировки, обладающие собственным военным командованием, арсеналами и сетями туннелей.
0: Посол Хакоби ранее заявил, что Израилю, возможно, придется разоружить Хамас самостоятельно. В Кнессете на этой неделе парламентарии всего мира пообещали признать Иерусалим столицей Израиля в преддверии празднования Дня Иерусалима. На встрече присутствовали чиновники из США, Японии, Австралии, а также стран Европы и Африки. Также присутствовали послы Гватемалы, Парагвая, Малави, Аргентины, Панамы и Фиджи. День Иерусалима официально начинается с заходом солнца в четверг и отмечает 59-ю годовщину воссоединения города под контролем Израиля в ходе шестидневной войны 1967 года. Знаменитое шествие с флагами по городу в четверг пройдет по следам солдат Цахала в 1967 году, через старый год к Стене Плача. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
1: Правительство Израиля собирается подать иск против газеты «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля осудили эту статью как одну из самых омерзительных, лживых публикаций, когда-либо появившихся в современной прессе в адрес Израиля. На страницах газеты заявили о широко распространенных злоупотреблениях в отношении палестинских заключенных, в том числе об обвинениях в сексуальном насилии с использованием специально обученных собак. Представитель «Нью-Йорк Таймс» отверг обвинения Израиля, назвав их безосновательными и частью избитого политического сценария. Этот скандал вызвал возмущение среди сторонников Израиля в Соединенных Штатах.
0: Мы уже сталкивались с отрицанием событий 7 октября со стороны «Нью-Йорк Таймс». И сегодня

0: призываем их опровергнуть это.
1: Демонстранты собрались у здания штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс», обвинив издание в распространении ложной информации об Израиле. Они распространяют клевету, которая с научной точки зрения просто невозможна. Собаки не насилуют людей. А вот Хамас, да. Газета «Нью-Йорк Таймс» преуменьшала значение гитлеровской пропаганды и его убийств евреев в 1930-х, 40-х и 50-х годах. И сейчас они делают это снова. Тем временем десятки тысяч человек собрались на празднование Дня Иерусалима, посвященного воссоединению города после шестидневной войны. В рамках праздника прошло ежегодное шествие с флагами по старому городу. При этом силы безопасности находились в состоянии повышенной боевой готовности. Министр нацбезопасности Бен-Гвир посетил Храмовую гору в четверг утром и выступил с заявлением на одном из самых спорных религиозных объектов в мире. В этом году Рамадан прошел как никогда спокойно. И это все благодаря одному. Храмовая гора наша. За пределами Израиля в Персидском заливе продолжают меняться союзнические отношения. Премьер-министр Нетаньяху сообщил, что во время войны с Ираном он тайно посетил Арабские Эмираты. Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов опровергли это, заявив, что отношения в рамках Авраамовых соглашений регулируются на основе принципа прозрачности. Саудовская Аравия присоединилась к ударам по проиранским вооруженным группировкам в Ираке. Саудовские истребители нанесли удары по объектам, с которых происходили атаки по странам Персидского залива. Президент Трамп в Китае провел переговоры по Ирану, торговле, технологиям, Тайваню и другим вопросам. Корреспондент CBN Гэри Лейн взял интервью у Гордона Чанга о его взглядах на саммит и планы Китая. Полную версию этого интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале CBN. Си Цзиньпинь заинтересован в том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, поскольку 50% его морского импорта нефти проходит через этот стратегически важный водный путь. Китай – крупнейший в мире импортер нефти сырца. Я полагаю, что Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы иранцы и дальше удерживали США в патовой ситуации. Что касается Трампа, я не знаю, о чем он собирался просить, но он должен потребовать, чтобы Китай прекратил поддержку Ирана. Китай предоставляет Ирану все, что ему нужно в этой войне, за исключением солдат. Это союзник Ирана. И одна из причин, по которым Трампу не следовало бы отправляться в эту поездку, заключается в том, что в ходе войны наш главнокомандующий не должен посещать столицу вражеского государства. Трамп отложил первый саммит, который должен был начаться 31 марта, именно потому, что война продолжалась. И война все еще продолжается. И я думаю, что это сигнализирует Си Цзиньпиню о том, что Трамп чего-то хочет. Я не думаю, что Трамп считает его врагом. Он всегда говорит, мы отлично ладим, он мой друг. Я надеюсь, что он в этом не искренен, поскольку именно Си Цзиньпинь стоит за планом Компартии использовать фентанил для убийства американцев. В прошлом году от фентанила погибло 48 тысяч американцев. Годом ранее 72 тысячи. Си Цзиньпинь не друг президенту Трампу. Думаю, Трамп это знает. Китайский режим дал понять, как открыто, так и в завуалированной форме, что США должны прекратить свое существование. Гордон, как по-вашему, что должно произойти на саммите? Будет ли там что-то важное? Я полагаю, что США нужно налагать на Китай санкции, а не просто предупреждать. Нам нужно выполнять свои обещания. Если мы не будем этого делать, китайцы будут считать нас слабыми. Трамп не считает себя слабым, но китайцы так думают. И это имеет большое значение, поскольку именно это будет определять их действия. И, кстати, китайская версия происходящего находит отклик по всему миру, в США и в других странах. Поэтому президенту Трампу нужно что-то предпринять, чтобы опровергнуть эту версию. В противном случае нас будут считать слабой державой, но это не так. В некотором смысле это не важно, поскольку другие люди верят в версию Си Цзиньпиня. Итак, Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоун.

0: Спасибо, Гордон, что нашли время для нас. Большое спасибо, Гэри.
1: Далее. Анализ Джонатана Конрикуса. Возможно ли, что в Иране проводятся секретные операции? Что станет с ядерными материалами Ирана? И смогут ли демонстрации протеста довести до конца то, что начали военные действия? Крис Митчелл говорил с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократий.
0: Джонатан, насколько важен обогащенный уран, который по-прежнему находится в распоряжении у Ирана? Мне кажется, люди во всем мире не до конца осознают, насколько опасен этот режим, насколько он отчаян и на что он будет способен, получив доступ к обогащенному урану. Сейчас у них нет возможности изготовить ядерную боеголовку, установить ее на ракету и запустить в сторону Европы или континентальной части США. К счастью, на данный момент у них нет таких возможностей. Но они определенно способны изготовить грязную бомбу. Своими действиями иранский режим показал, что является изгоем, полностью пренебрегающим законами, нормами и святостью человеческой жизни. Поэтому оставить высоко обогащенный уран в их руках было бы очень серьезной ошибкой. Вот почему так важно изъять этот материал у Ирана. Потребуется ли проведение спецопераций и ввод войск на территорию Ирана? Думаю, да. И это будет не простая операция, а масштабное предприятие. Установление контроля над территорией и обеспечение доступа – это только одна из составляющих. Затем предстоит физически добраться до обогащенного материала. Затем безопасно извлечь его, при этом обеспечив безопасность и защиту военнослужащих. И затем безопасно вывести его из Ирана для хранения или уничтожения. Это можно осуществить, как и любую другую военную задачу. Все дело в планировании, подготовке и готовности выполнить миссию. Однако, если дело дойдет до этого, у США есть такие возможности. Израиль будет играть вспомогательную роль, возможно, также направив туда свои войска. Но я бы предпочел, чтобы иранский режим поставили на колени и вынудили сдаться под давлением мощи США и Израиля в их совместных ударах и экономическом давлении на Иран. Нет никакого сомнения, что Соединенные Штаты и Израиль способны выполнить эту задачу, но лучше, чтобы этого не пришлось делать. Сенатор Линдси Грэм говорит, что на местах действуют миллионы боевиков, имея в виду многомиллионную армию иранцев, выступающих против режима. Возможно ли, что Моссад или ЦРУ пытаются вооружить эти боевые единицы? Более чем. И даже не располагая конкретными доказательствами, я бы сказал, что это весьма вероятно. Я удивился бы, если бы этого не происходило, и это не было бы приоритетом для США и Израиля. В январе отважный иранский народ вышел на улицы с целью противостоять силам безопасности и заявить: «Мы недовольны тем, как вы управляете страной. Мы хотим свободы, мы хотим процветания, мы хотим лучшего будущего для наших детей и достойной жизни». Дело не в политике, не в США, Западе или Израиле. Миллионы иранцев вышли на улицы, поскольку они сыты по горло коррупцией, жестокостью, пытками, несправедливым правлением и коррумпированной системой. Теперь будет уравнивающий фактор, в отличие от январских событий, когда отважный иранский народ вышел на улицы и был забит иранскими головорезами и иностранными наемниками, действовавшими по приказу режима, поскольку

0: они не были вооружены. Думаю, что Моссад, ЦРУ и другие организации заняты тем, что предоставляют иранскому народу необходимые средства для уравнивания сил. Надеюсь, что это так, и что отважный иранский народ в конечном итоге сможет отвоевать свою страну у режима, который управляет Ираном последние 47 лет. Джонатан Конрикус, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, спасибо, что были с нами.
1: Далее, американка рассказывает, почему решила репатриировать.
0: Почему христиане должны благословлять и поддерживать еврейский народ и Израиль? Если вы последователь Иисуса, то вы принимаете Его слова. Иисус сказал спасение через иудеев. Бог решил записать историю искупления в еврейском народе и через него. И Он никогда не отречется от благодати, данной Израилю. В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Позвоните по этому телефону или сделайте это онлайн. В мире проживают 8 миллионов евреев, имеющих право на алию или репатриацию в Израиль. За пределами Израиля самая многочисленная община проживает в Соединенных Штатах, и в настоящее время среди ее членов растет интерес к возвращению на родину. Репортаж Джули Стал.
1: После начала войны в 23-м году Лиори Раш решила репатриировать. Я репатриировала из-за событий 7 октября. Это был для меня сигнал к пробуждению. Моя еврейская душа пробудилась. Раш счастливо жила в Золотом штате. У меня все было отлично. Дом в Силиконовой долине, много друзей. Я занималась джиу-джитсу, ходила в синагогу. Она сказала, что ситуация в Калифорнии изменилась, когда началась война. После 7 октября стало гораздо больше проявлений мусульманской гордости. Повсюду были хиджабы, а потом еще было несколько палестинских митингов в торговых центрах. Меня также обвиняли в том, что я еврейка. Но она решила уехать не поэтому. Я не боялась. Люди не могли поверить, что я уезжаю. В их представлении я уезжала в Газу, в зону боевых действий. И я это понимала. 15 января 2024 года Лиори подала заявление в Нефеш Бе-Нефеш, которое рассматривает заявки на алию из Северной Америки. Спустя несколько месяцев она с двумя собаками переехала в Израиль.
0: С 7 и 8 октября, то есть с начала этой войны, мы наблюдаем резкий рост интереса к алии в Северной Америке.
1: Марк Розенберг сообщил новостям CBN, что это привело к росту числа подающих заявки на 40-45%. И эта тенденция сохраняется.
0: Это многое говорит о духе людей, задумывающихся об алии. Я думаю, главный мотив для тех, кто интересуется алией, действительно связан с качеством жизни. Они хотят растить детей, начать профессиональную карьеру, вывести ее на новый уровень. Я думаю, что у них много общего в том, что они чувствуют. Израиль — это великий проект еврейского народа.
1: С момента своего основания Нефеш Бе-Нефеш помогла более чем 85 тысячам евреев из Северной Америки репатриировать в Израиль.
0: Самым большим препятствием для

0: Алии является страх перед неизвестным. Думаю, когда люди собираются переехать в новое место, они хотят быть уверены, что у них будет план обучения детей или общий бюджет, на который они будут жить. Еще одно препятствие – это семья и жизнь вдали от нее. Я думаю, что интернет и гаджеты заставили людей понять, что можно оставаться на связи, даже если живешь на другом конце света.
1: Леори говорит, что чувствовала себя в безопасности, потому что ее судьба в руках Бога. Со мной могло что-то случиться и в Калифорнии, так что я совсем не боялась приехать сюда. Даже язык не пугал. Она призывает евреев, желающих репатриировать, решиться на этот шаг. Как только попадаешь сюда, сразу чувствуешь себя дома. Я не понимала, что значит «добро пожаловать домой», пока не оказалась здесь. Я считаю, что всем стоит приехать или даже поселиться. Джулия Стал, новости CBN, Иерусалим. Далее. День Иерусалима. Воссоединение израильтян всех возрастов.
0: В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Пятьдесят девять лет назад израильские десантники воссоединили разделенный Иерусалим, захватив старый город с Храмовой горой во время шестидневной войны. Вот как израильтяне отмечают эту победу.
0: Это место основного сбора участников марша с флагами. Отсюда они пройдут через старый город к Стене Плача, чтобы отпраздновать воссоединение Иерусалима. В конце шестидневной войны полковник Мотта Гур объявил миру «Храмовая гора в наших руках». Это стало первым случаем за более чем 2000 лет, когда еврейский народ обрел свою столицу. Я был здесь в 67-м году, я был совсем молодым солдатом, и в конце шестидневной войны нам сказали: «Можете идти домой». Война закончилась, но никто не пошел. Мы отправились в наш настоящий дом, в Иерусалим. Генерал в отставке Узи Даян в молодости был свидетелем освобождения Иерусалима, а впоследствии занимал должность советника по нацбезопасности при двух премьер-министрах. Сегодня то, что объединяет израильтян, евреев, это Иерусалим. Многие разделяли чувство Даяна. Мы празднуем воссоединение Иерусалима и одновременно с этим возрождение еврейского народа, возвращающегося в Израиль.
1: Это событие символизирует воссоединение Иерусалима, города, история которого насчитывает тысячи лет, начиная с царя Давида. Это очень важно для еврейского народа.
0: Мы хотим показать, что Иерусалим – это прежде всего город, открытый для всех религий. И это чудесная страна, открытая для всех.
1: Речь о патриотизме, о любви к нашему городу, который в течение тысячелетий является духовным центром нашей религии, нашего народа.
0: Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, мы вчера оба были на параде. Тебе понравилось?
0: О, я давно столько не танцевал, Джули.
1: Много радости.
0: Ничего подобного я не испытывал.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также за достижение наилучшего результата для всех стран, которых коснулись нынешние конфликты на Ближнем Востоке.
1: Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом...

0: новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «слава Богу» как «но» и «аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «слава

Слава Богу, конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметров от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эстер была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас, ваш внутренний стержень и стали. Один человек сказал мне на днях, «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили». Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал, я похоронил.

убил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи, время, когда я думал, что сам не справлюсь, время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле.

Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния. Бог говорит, конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину. Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, ни справедливости. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему.
В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание».

Правильные люди, новое начало, новый уровень. Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец.
а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид. «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы, «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы, «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением». Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело. Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе, «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря, «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим.
Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук.
1: Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа сделана для вас. И как всегда, я советую, чтобы вы позвонили своим друзьям, ведь сегодня мы будем рассматривать вопрос, возможно ли доказать дизайн как на Земле, так и во всей Вселенной. Позвоните своему другу, возможно, вам захочется кое-чем с ним поделиться из этой программы. Есть ли что-то, что докажет, что Земля действительно в руках Бога, ее размещение и вращение вокруг своей оси? Есть ли доказательства того, что и звездные тела размещены по специальному дизайну? Продолжайте смотреть нашу программу. Вы много чего узнаете из нее. Итак, что же доказывает дизайн Земли и всей Вселенной? Давайте начнем с нас самих. Ведь все мы с вами потомки Ноя и его троих сыновей. А сам Ноев ковчег содержит в себе целый комплекс доказательств дизайна, которые просто нельзя игнорировать. Фактически, даже сам размер ковчега совершенно безукоризнен для того, чтобы огромные волны не поглотили его. Он также совершенен и для электромагнитной энергии. Если нам правильно указывают локтевые измерения, представленные нам археологическими исследованиями, ковчег был примерно 160 метров длиной, 30 метров шириной и примерно 16 метров высотой. Насколько мы знаем, он состоял из трех уровней. Во время моих лекций, как здесь, так и за рубежом, меня часто спрашивают, как же можно было разместить в этом ковчеге представителей всех живых систем? Знаете, никаких проблем. Это прекрасно доказал Джон Вудмораби, очень хороший биолог и геолог, обладающий двойной, самой высокой научной степенью в Чикагском университете. Он провел специфичные исследования всех живых систем, известных на планете Земля. В них вошли даже те, о которых мы знаем только из раскопок. И, как оказалось, всех позвоночных можно объять 8000 организмов. Они могут заполнить собою абсолютно всю палеонтологию и зоологию этого мира, известную человеку. Удвоим это количество для гарантии, добавив еще немного. Таким образом, у нас получается 16 тысяч, чтобы заселить эту землю после потопа. А какого же они размера? Чтобы определить средний размер, необходимо принять во внимание как крохотных мышей, так и огромных динозавров. А ведь многим из вас известно, что я сам участвовал в международных раскопках динозавров, и мне выпала привилегия открыть самого большого акроконтозавра и самого большого стегозавра, которые были раскопаны на сегодняшний день. В целом мы раскопали 9 различных динозавров. Мне также выпала привилегия быть директором определенной экспедиции, и со мной были замечательные ученые, такие как Джо Тейлор, Дон Йегер и другие, если только упомянуть нескольких из этих замечательных ученых. В этих раскопках также участвовало несколько представителей НАСА. Таким образом, ископаемые представляют собой огромную важность. И их размеры, конечно. Благодаря раскопкам мы знаем, что когда-то по планете Земля бродили огромные динозавры, такие как сейсмозавры. Его голова поднималась на целых 45 метров в воздух. От головы до хвоста он был 60 метров и весил чуть менее 100 тысяч килограммов. Итак, давайте-ка выведем среднее между крохотными мышками и такими огромными животными, как и динозавры. Конечно же, большинство животных были небольшими. Средний размер — размер овцы. Надо же, это очень удобно. Даже Господь Иисус часто сравнивал с овцой поведение человека. Итак, Джон Вудмарати показал, что всех этих 16 тысяч позвоночных можно удобно разместить лишь на одном уровне этой лодки, этого ковчега. Таким образом, дизайн этого ковчега был превосходно продуман. В нем была довольно приличная вентиляция. Фактически проведенные исследования доказали, что этот ковчег проветривался в 30 раз лучше, чем обыкновенный современный дом. Таким образом, в этом смысле не было никаких проблем. Некоторые говорили, ну, конечно же, Творец не подсказывал Ною, как строить этот ковчег. Но потоп длился более года. За это время одни только отходы могли бы вытеснить всех. А с ними никак бы не справились всего лишь 8 человек, даже если бы они работали круглосуточно. Но и в этом смысле в ковчеге не было никаких проблем. Опять-таки, Джон Вудмарати доказал, как разные паразиты, земные черви и жуки просто поглощали все эти отходы, превращая это в компост, и поглощали этот компост. И благодаря этому была также устранена и потенциальная проблема взрыва газов метана. Благодаря этому и не было никакой вони, никакого запаха, ведь остатки были минимальными. Опять-таки, все в этой лодке было прекрасно продумано, не исключая и ее пропорций. Ведь она не имела формы конусного челнока или обычной лодки. Она была похожа на огромную баржу с тупыми углами. Пропорции длины по отношению к ширине 6 к 1. Исследования показали и доказали, что баржу такой высоты, ширины и длины было бы просто невозможно опрокинуть на воде. И, конечно же,

она не была металлической, ковчег не был сделан из металла. Поэтому и не было чрезвычайного потенциала и опасности накопления электромагнитной энергии. Таким образом, этот ковчег был безопасным убежищем во время шторма. И все указывает на то, что Творец очень хорошо проработал этот дизайн. Давайте же пойдем дальше. Вот здесь у нас представлена живая клетка. Ее строение совершенно невероятно. Например, в этой клетке представлены лизосомы. Они так называемые сборщики всякого мусора. Они выбрасывают его только из самой клетки. И, конечно же, кровеносная система, почки и печень уже завершают очистительный процесс. Таким образом, мы наблюдаем взаимосвязь сотворения и в живых системах, сотворения, дизайна и строения. В самом ядре клетки заложен потенциальный дизайн всех живых систем, того или другого генетического вида. И все это является составной частью строения. В каждой живой клетке в среднем 60 тысяч протеинов, белков, 100 различных конфигураций. Согласно специальной литературе, шанс на то, что эта клетка могла бы произойти или развиться случайно, один шанс к 10 в 4-миллионной 476-296 степени. Вы можете себе это представить? Один шанс из 10 в 4-миллионной 476-296 степени. Это настолько огромное число, что его просто невозможно осознать или понять. Но как раз это и утверждает специальная литература в отношении шансов на случайное скопление протеинов в клетку против потенциального дизайна. То есть та же самая пропорция и благосклонна в отношении божественного творения. То есть на случайно составлен один шанс, а на божественное сотворение 10 в 4 миллионной 476 тысячной 296 степени. И дизайн прослеживается в компонентах клетки, например, ДНК, которая требует расщепления при разделении. Это двойная спиральная нить, или как бы сворачивающаяся лестница, которую необходимо выпрямить. А расщепление этой клетки происходит для того, чтобы та или иная живая система могла созревать. Но без органов синтеза белка, обеспечивающих эту операцию дополнительными аминокислотами и белком, совершенно невозможно никакое расщепление ДНК. И эти органы совсем бездейственны без энергии системы РНК. Все это намного сложнее, чем я вообще сейчас объясняю. Короче говоря, ни один из этих компонентов не может работать без клетчатой мембраны, позволяющей только правильное скопление так называемых сырых материалов и избавление от нечистот в то же самое время. Все это продумано до мельчайших деталей. Таким образом, наблюдая за всем этим при помощи микроскопа, мы только все больше и больше убеждаемся в необыкновенно потрясающем строении. Но давайте углубимся все еще дальше. Как вы знаете, все живые системы состоят из атомов и податомных частиц и молекул, а каждый атом окружен семью кольцами или оболочками электронов. Но почему же их именно 7, а не 6 или 8? Давайте заглянем вовнутрь самой Земли. Геофизики утверждают, что даже после разрушений во время потопа Ноя возможно проследить за началом структуры дизайна и нашей планеты Земля. Это просто потрясающе. Оказывается, в прошлом эта структура была более совершенной, но ядро Земли так и осталось, несмотря ни на какие события. Такими же остались и четверо так называемых смягчающих элементов. Итак, у нас есть ядро Земли, четыре различные области радиоактивных материалов и смягчающих элементов. У нас также есть поверхностные отложения и сам покров. В целом 7 компонентов. Таким образом, как мы видим, прослеживается целая система.
Также давайте обратим внимание на нашу Солнечную систему, на расположение Луны и других планет. Мы заглянем даже немного глубже в будущем, исследуя звездные тела. К своему глубокому изумлению, астрофизики отметили, что в каком бы направлении они ни смотрели на небеса, всегда встречаются с 7 рядами звезд. И их по нескольку, как в первом, так и во втором, так и в остальных из 7 рядов. И обратите свое внимание вот на что. Итак, недавно астрофизики обнаружили, что все звездные тела космоса выстроены в 7 рядов, каждый из которых все шире и шире. И ведь электроны также вращаются вокруг ядра атома по 7 кольцевой орбите. И у нашей Земли 7 основных компонентов. Между прочим, человечество также проходит через 7 основных фаз. Итак, теперь мы видим, что и у звезд 7 оболочек, а самая последняя из них намного шире, чем все остальные. Как раз там и находится огромное количество инертной материи всей Вселенной. Но я также хочу вам сказать вот это. Был обнаружен так называемый антропичный принцип. Этот антропичный принцип четко указывает, что и структура планеты Земля, и все ее живые системы, и весь космос сделаны таким образом, чтобы они как можно лучше благоприятствовали человеку. Это включает как и вращение самой Земли, так и вращение Луны вокруг Земли. Это включает также приливы и отливы, вызванные Луной, ведь они два раза в день очищают Землю. Иначе, как морская вода, так и вода рек и озер стала бы затхлой. И также эти большие приливы и отливы, вызванные Луной, отражаются не только на океане и других водах, они благоприятствуют здоровью человека. И этот принцип называется антропичным. Понимаете ли вы, что хотя мы зависим от всех других систем, ни одна из них не зависит от нас. Это значит, что мы занимаем очень особенное, привилегированное место в этой Вселенной. Антропичный принцип также указывает, что человеку благоприятствует как и размер этой Земли, так и сила ее притяжения. Они как раз таковы, чтобы это было удобно и хорошо человеку. Да и расстояние от Солнца такое, как нужно, примерно 60 миллионов километров, и свету нужно 8 минут, чтобы достичь нас. Если бы Солнце было ближе, мы бы сгорели. Если бы Земля была хоть немного дальше от Солнца, все бы превратилось в лед. Если бы наклон нашей орбиты был бы хоть немного более большим, у нас не было бы никаких смен времен года. А они жизненно необходимы как для нас, так и для всех остальных живых систем. Таким образом, все сделано как раз так, чтобы человек очень удобно себя чувствовал и существовал. Теперь посмотрим дальше. Как обнаружили астрофизики, самое большое количество звездных тел находится на самом дальнем расстоянии, даже за пределами 7 оболочки. Они уже не входят в нашу Солнечную систему. А поскольку там самое большое количество звезд, там же и самая большая совокупность инертной массы Вселенной. Она и представлена всеми этими постоянно движущимися далекими галактиками и звездными телами. Между прочим, существует версия, что во Вселенной около 200 миллиардов галактик, и в каждой из которых более чем по 500 миллиардов звезд. Это потрясающая концепция. И все это нам на пользу. Если бы мы не находились почти в центре всей Вселенной, если бы инертная масса такого огромного количества звезд не была бы так далеко, сила притяжения нашей Земли была бы совершенно другой. Если бы не эти далекие небеса, был бы нарушен и весь баланс в наших живых системах. Тогда вся эта энергия

инертной массы отражалась бы на нас. Например, тогда, при такой массе и при таком давлении и притяжении, чтобы поднять только один палец, нашему телу потребовалась бы мышца весом почти в 1000 килограммов. И приблизительно такая же мышца нужна была бы, чтобы остановить это движение. Таким образом, мы очень зависим от того, что все в этом мире сделано для нас, и что эта инертная масса находится на таком далеком расстоянии от нас. И это подводит нас к очевидному заключению. В этом мире все благоприятствует человеку, и это было создано по особенному дизайну, как специальное строение. И это антропичный принцип. Еще немного углубившись в эти детали, мы задаем вот какой вопрос. А можно ли доказать разумный дизайн во всем космосе? Мы уже привели примеры того, что Бог все запланировал и всем управляет. Как миром, так и всей Вселенной. И в буквальном смысле слова они находятся в Его руках. Между прочим, в Библии, в Писании сказано, все существует благодаря Иисусу Христу. А в оригинале, на изначальном языке, это звучит так, что через Него все держится вместе. Знаете, если бы не 4 главные силы внутри атома, он бы разлетелся. Но энергия так называемого невидимого, например, ядерного клея, если я могу это так назвать, не позволяет атому разлететься. Если бы не эти силы, если бы не все это, разлетелась бы и вся Вселенная, и в том числе и мы. Но в Писании сказано, что сам Иисус Христос держит все это вместе. Давайте рассмотрим еще несколько доказательств. Доказывает ли что-то разумный дизайн? Хотя Бог и не какой-то лосоватый седовласый старик, по крайней мере, здесь нам представлен символ зрелости. Но давайте перейдем к некоторым деталям. Итак, вот здесь у нас электромагнитная энергия. Указывает ли в ней что-нибудь на дизайн? Мы углубимся в это. Есть податомные частицы. Ведь все галактики спиральной формы, в них целый мир вихревой энергии. Если дизайн в этом? Конечно. Здесь очень много доказательств. Наше расположение как во Вселенной, так и во всей галактике необычно важное. Давайте же рассмотрим, например, наш Млечный Путь с самого начала и с самого сверху. Наша Солнечная система начинается на руке Ориона, и она начинается и проходит через нее. И наше расположение в галактике Млечный Путь просто жизненно важное. Если бы мы не были посреди нее, а где-нибудь около края, тогда мы были бы просто поглощены огромным количеством звезд. Тогда бы нам никогда не узнать о размерах всей Вселенной. Если бы мы оказались с другой стороны, мы бы видели очень мало звезд. Тогда мы даже бы понятия не имели о том, что есть еще что-то где-то. А наше расположение прямо здесь, на руке Ориона, в галактике Млечный Путь, предоставляет нам огромный потенциал изучения и измерения не только Вселенной, но и всех галактик. К тому же у нас есть возможность наблюдать даже за самыми далекими из них. Если бы мы находились, например, вот здесь, мы бы никогда их не увидели. Мы были бы просто закрыты этими звездами от них. Вся Вселенная очень сильно свидетельствует о строении, о специальном дизайне. Давайте сделаем еще один шаг. Так же, как и число 7 представлено по всей Вселенной, в ее структуре можно отметить также и
Троицу. Мы начали разговор о Ноевом ковчеге, в котором было три уровня, хотя это и был один сосуд. Таким образом, нам представлен тот факт, что Бог представился нам во Христе, собою примирив весь мир, как говорит Библия. Этот ковчег олицетворяет Иисуса Христа, обладающего всей полнотой Божьей, представляющего собой целую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Я слышал о том, что многие не соглашаются с концепцией Троицы, хотя Библия и учит нас этому. В Бытие глава 1 сказано: «Давайте сотворим человека по нашему образу и подобию». Под этим подразумевается и Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Ведь Отец полностью представился нам через Своего Сына, а Сын с Отцом полностью представляет Себя нам через Святого Духа. Да и Святой Дух — Дух от Христа, хотя Он и отдельная Личность. Таким образом, эта Троица — это единое целое, хотя и каждая из них — отдельная Личность. И они функционируют как единое целое. И каждый из них полностью выражает другого. Это прекрасная концепция, и она представлена нам в Писании. Когда мы читаем: «Давайте же сотворим человека по нашему образу и подобию», хотя в этом ковчеге и было три отдельных уровня, это была одна система убежища. И слава Богу за это убежище. И этот секрет включен также и в саму Вселенную. Там есть выражение Троицы. Ведь каждый физический элемент Вселенной обладает тремя аспектами. Например, у Вселенной есть длина, есть ширина и высота. Но в то же самое время она расположена в одном пространстве. Длина, ширина и высота есть также и у пространства. Энергия, движение и различные феномены выражены в одной субстанции. Субстанцию также можно как увидеть, так и измерить, хотя все приводит в движение энергия. Таким образом, это одно и то же. Есть прошлое, настоящее и будущее. Явление также окружено материальной субстанцией, которую мы можем измерить. Мы также можем измерить и движение, и энергию. А пространство состоит из высоты, ширины и длины, хотя у нас в отдельности есть и пространство, и субстанция, и время. Таким образом, как вы видите, Троица прослеживается во всем абсолютно. Итак, рассмотрев разные аспекты Земли, человека, различных систем и даже всей Вселенной, мы видим, что в них существует личный и совершенно безукоризненный дизайн, строение самого Бога. А вы знакомы с Богом этого творения? Знаете, недостаточно просто признать Его присутствие или ценить тот факт, что Он существует. Вам обязательно нужно лично познакомиться с Ним. В Библии сказано, что Иисус Христос — это выражение Бога во плоти. В Нем — жизнь. И Иоанн добавляет: «Всем тем, кто принял Его, Он дает возможность стать детьми Бога, даже тем, которые поверили в Его имя». А вы знаете Иисуса Христа? Почему бы вам прямо сейчас не склонить голову для молитвы? Просто скажите: «Дорогой Боже, я грешник. Я признаю это. Но Иисус — Твой Сын, и Ты — мой Творец. Я это признаю. Я хочу, чтобы Иисус поселился в моем сердце. Господь Иисус, войди в мое сердце и спаси меня».

0: Иоанн Креститель.
1: Ты мне не поверишь. Я шел домой и нес тяжелый груз. А римский солдат заставил меня нести воду целую милю и почему-то в другом направлении. Затем, Елизавета, ты слышишь меня? О, понятно. Ты опять мечтаешь иметь детей, да?
2: Интересно, каково это воспитать ребенка? Сын.
1: О, милая Елизавета, Господь понимает твою печаль.
2: Я знаю. Посмотри на этого мальчика.
1: Дети – это чудо. Удивительное чудо.
3: Захария! Спеши, Захария. Ты избранник Божий.
1: Бог избрал меня для смерти. Несносный мальчишка!
3: Старейшины просят прийти тебя в храм.
1: Ты не видишь, я болен. О, сердце болит. И я должен остаться дома.
3: Нельзя, Захария. Ведь ты избран зажечь в храме Фимиам.
1: Я? Елизавета, подай мне плащ.
2: А как твое сердце?
1: Спасибо, прошло. Я ухожу. Услышишь ли молитву Израиля, Господи? Воскупи грехи наши и помоги исполнить закон Твой, Господи. Господи, утешь мою жену в ее горе. Ее сердце разбито, разбито. Ох! Если ты хочешь, чтобы я работал в храме, ты, конечно, воздашь мне, Господи.
4: Не бойся, Захария. Я ангел Гавриил. Господь услышал твою молитву.
1: Услышал? А какую?
4: Твоя жена Елизавета родит сына. И ты назовешь его Иоанн.
1: Родит сына? Не может быть! Не может быть!
4: Для Бога нет невозможного, Захария. Твой сын будет велик в глазах Господа, ибо он подготовит мир к пришествию Мессии.
1: Ты уверен, что я тот самый Захария? Моя жена и я слишком старые. У нас не может быть сына.
4: Захария, ты не веришь моим словам, и за это я лишу тебя слуха и речи.
5: Захарии, пора бы уже выйти.
6: Он там уже целый час.
1: Нам надо войти в храм.
7: У него больное сердце.
5: Почему он так задержался?
8: Не волнуйся, Елизавета. Он сейчас выйдет.
1: Захария!
8: Наконец-то!
1: Что случилось, Захария?
9: Что с тобой?
8: Что с тобой?
5: Ты слышишь нас?
1: Скажи
5: ты
1: что-нибудь,
5: слышишь,
1: Захария.
5: Захария.
7: Что-то не так. Ранее наверняка что-то произошло.
2: Захария, что случилось? Скажи мне. Говори, Захария. Все в порядке. Входите.
9: Елизавета, это Мария, твоя кузина.
2: О,
9: ну как самочувствие?
2: Ребенок толкается.
9: Я узнала об этом и пришла навестить тебя.
2: Откуда ты знаешь?
9: Ко мне тоже приходил ангел. У меня тоже будет сын. Он будет зваться Иисус, Сын Божий.
2: О, он придет. Мессия. О, Мария. Теперь ясно, почему мой сын так толкается.
9: Да.
0: А, это чудо!
10: Да. Сильный мальчик, смотрите, какие руки!
11: Он похож на дядю Иошева.
0: Вовсе нет. Он похож на своего отца. Маленький Захария.
10: Да.
0: Захария, хорошее имя. Хорошее имя.
11: Правильно. Захария, так и надо назвать мальчика.
2: Его будут звать Иоанн.
11: Елизавета, в нашем роду не было Иоанна.
2: И все равно его будут звать Иоанн.

0: Чепуха! Захария! Захария!
1: Да он не слышит тебя! И говорить не может, поэтому и не ответит тебе!
0: Ерунда! Мы сейчас все узнаем! Как ты назовешь мальчика, а? Имя его как? Как зовут мальчика? Понял?
1: Иоанн?
2: Боже!
3: Да светится имя Бога Израиля! А? Я заговорил! Клянусь именем Господним, что ты, малыш, будешь пророком Божьим. И настанет день, когда ты будешь проповедовать в пустыне и будешь готовить людей к пришествию Христа, Мессии, Сына Божьего.

0: Здравствуйте. Вы пришли услышать о Христе?
1: Да, но, может быть, мы пришли совсем не вовремя.
0: Очень вовремя. Обед?
1: Ты думаешь, что этого хватит?
0: В этой реке очень много рыбы.
1: Хорошо.
0: Садитесь, пожалуйста. Мы должны приготовиться к чудесному учению Христа. Мы готовы любить наших врагов, думать о бедных, прежде чем о самих себе? Но Он некто больший, чем великий учитель. Он наш Спаситель. Подумайте, много лет наши отцы говорили о пришествии Мессии, и вот Он пришел, Христос явился.

0: завтра ты будешь здесь?
1: Ну, конечно. Это же мой дом.
2: Возьми.
1: Нет, нет, оставь себе.
3: Нет, нет, возьми.
1: У меня есть плащ, а другой мне не нужен. Сегодня будет холодно.
0: Я никогда не встречал такого, как ты.
1: Завтра увидимся.

0: Говорят, что 30 лет назад в Вифлееме родился Мессия. Твой отец, великий Ирод, послал солдат в Вифлеем, чтобы убить всех мальчиков.
1: И что же, Каиафа?
0: Арестуй Иоанна Крестителя, пока он не смутил народ.
1: За что я его арестую? За то, что бедно одет?
0: За богохульство.
1: А, пусть проповедует, что мне дело до вопли «покайтесь» посреди пустыни. Я Иоанна не боюсь. Ах, и никто не боится.
2: Ирод!
1: О, моя жена! Быстрее уходите вон, прочь!
2: Ирод, мне показалось, я слышала хохот.
1: Хохот? Да. Каиафа развлекала меня байками о неком Иоанне Крестителе.
0: Иоанне!
1: Да, Иоанне!
2: Иоанн Креститель?
0: О, ты не слышала об Иоанне Крестителе. Он зовет себя пророком. Он говорит, что явится новый царь.
2: Что? Новый царь?
0: Я думаю, его надо схватить. Ирод говорит, пусть живет. А твое мнение, дорогая царица?
2: Оставить его в покое. Ты царь или кто? Арестуй его, презренный. Может быть, тебе надоело быть царем, а мне нет.
1: Ну что ты смотришь на меня? Каков план Каиафа?
0: Я пошлю к нему фарисеев, шпионов. Они вынудят его сказать глупость, и ты арестуешь его.
1: Отлично. Иди. Надо отобрать у нее это оружие.
3: Я думаю, мы быстро управимся.
4: Все будет хорошо. Странно, что мы с нашими способностями посланы обхитрить какого-то неуча.
3: А на кого я похож, а?
4: На бедного правдоискателя.
1: Он сказал, что придет некто больший.
4: А я убежден, что Иоанн и есть мессия.
3: Правда, он так и говорил.
1: Все равно Иоанн величайший всех, кого я знаю.
3: Вот он, Иоанн.
0: Некоторые говорят, что я Христос. Поверьте, я другой. Я всю жизнь мечтал увидеть его лицо и узнать, что Израиль спасен.
4: Прости, что обращаюсь к тебе. Ты незаурядный человек, ты великий проповедник.
3: Может быть, я ошибаюсь, но ты, наверное, Илия.
4: Ты великий пророк, которого мы так ждали.
0: Согласен, я пророк. Я говорю то, что велит Господь.
4: Скажи, кто больше, пророк или царь?
0: Пророк говорит о Боге, царь о своем царстве.
4: Что ж, ты смутил меня. Кому мы должны следовать, тебе или Ироду?
0: Я раскусил вас. Вы притворщики и лжецы, вы оба. Вы пришли узнать, что я думаю о вашем царе. Так вот, он живет и правит во зле. И он украл жену у своего брата. Это грех, за который он ответит перед Богом.
4: Было приятно побеседовать, Иоанн. Жаль, я не знаю, увидимся ли мы вновь.
3: Иоанн, зачем ты это сказал?
0: Что?

0: Ты сказал, что Ирод грешник.
1: Но это правда?
0: Я. Эти люди сейчас побежали к Ироду. Тебя арестуют. Или еще хуже.
1: Не арестуют. Пока что нет. Ведь он еще не пришел.
2: Ты слышала о проповеднике Иоанне?
3: Слышала. Он около реки Иордан. К вечеру дойдешь вон туда.
2: Спасибо.
4: Итак, что сказал сумасшедший проповедник? Говори!
1: Он сказал, что твой брак с Иродиадой грех.
4: Я сам это знаю.
1: Он сказал, ты нарушил закон. Вы с Иродиадой живете во зле.
5: Что он сказал? Так ты не сделал того, о чем я тебя просила, Ирод. Может быть, я непонятно выразилась? Повторяю. Пошли за Иоанном, солдат!
4: Дорогая, подумай только, у него сотни сторонников. Мы утратим популярность.
5: Ну и что? Он оскорбил меня.
4: Что ж, он и меня оскорбил, а я не расстроен. Не принимай близко к сердцу.
5: Ирод, или ты арестуешь и казнишь Иоанна Крестителя, или я сама прикажу это сделать.
0: Иоанн, послушай, тебе нельзя проповедовать.
1: Андрей, но эти люди пришли услышать о Христе.
0: А кто-то пришел арестовать тебя. И это может быть любой из толпы.
1: Я думаю, мне надо проповедовать вот с этой скалы.
0: Иоанн, послушай меня, Иоанн.
1: Я рад, что сегодня вас собралось так много. Я не доверяю большим сборищам, но я знаю, что привело вас сюда. Дух Христов привел нас сюда и собрал нас вместе. Мы все надеемся, что однажды нам доведется увидеть.
0: Иоанн, что там? Что там? Сюда идут солдаты. Солдаты идут сюда.
1: Увидеть Агнца Божьего. Учитель.
2: Здравствуй, Иоанн.
1: Ты пришел. То есть я знал, что ты придешь, и вот ты пришел.
2: Это я. Покрести меня.
1: Покрестить тебя? Я недостоин, ты должен крестить меня.
2: Ты должен окрестить меня, Иоанн. Тогда восторжествует справедливость.

0: скорее, Иоанн. Торопись, я помогу тебе собрать вещи.
1: Нет, нет, не суетись. Я не ухожу.
0: Не уходишь? Как?
1: Я все сделал. Иди.
0: О, Иоанн, я должен. Я обязательно должен.
1: Я знаю. Пусть будет, как будет. Иди. Мы еще встретимся.
0: Когда?
1: Иди.
0: Это был он, правда?
1: Правда.
0: Прощай, Иоанн.

Вскоре после этого Иоанн был арестован и казнен по приказу царя Ирода. Но мир никогда не забудет его любовь и бескорыстие. Иисус сказал о нем: «Из рожденных женами нет ни одного пророка большего, чем Иоанн Креститель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего в своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это

чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты, вы знаете, он такой, он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу. Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте

0: благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира в ваше сердце, в ваши семьи, в вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.
1: Я хотел бы обратиться к партнерам Life TV. К тем, кто уже является партнером и кто станет им в будущем. Вначале я хотел бы зачитать одно место из Библии, которое станет фундаментом для сегодняшней темы. 3 Иоанна, 1 глава, стихи с 3 по 8. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Апостол Иоанн говорит здесь о миссионерах. Он говорит церкви и пастору. Он говорит, что в церковь пришла группа миссионеров, которых надо поддержать и снарядить всем необходимым, чтобы они могли пойти и не просить ничего у тех, кому проповедуют Евангелие, и у тех, кто еще Бога не знает. Иоанн говорит, что они вышли во имя Иисуса. Он говорит, когда мы поддерживаем тех, кто выходит с заданием во имя Иисуса, то если мы их поддержим, то мы станем соучастниками истины. Мне нравится, как здесь сказано. Есть работники, которые находятся на передовой, кто идет проповедовать или на миссионерскую работу, или участвует в других проектах. То есть несут Божье Слово из стен церкви, из небольшого христианского окружения, будь то семья или наши друзья. Life TV — это один из таких каналов, который достигает таких мест, которых мы сами не достигнем. Подумайте, с моей стороны это может быть интригующей идеей или интересной мыслью. Мои деньги могут достигнуть тех мест, которых я, возможно, никогда не достигну. Когда я делаю свою работу, то вкладываю в нее свое время. Я вкладываю много времени в свою работу. Я вкладываю в нее свою энергию, свое время. И когда рабочий день закончен, то я чувствую усталость. Я приобрел какие-то умения, которые я использую для своей работы. Если я возьму часть денег, которая выплачивается мне за мою работу, то эти деньги символизируют мое время, мои умения и мою энергию, которую я вложил в эту работу. Моя зарплата перешла на мой банковский счет. Если я возьму эти деньги и посею их в какой-то миссионерский проект, предположим, есть кто-то, кто собирается на миссионерскую работу, то я сею это для осуществления какого-то проекта, куда я сам в действительности не поеду. Я не поеду к финно-угорским народам, чтобы проповедовать Евангелие или, например, проповедовать в Грузию. Этим я поддерживаю тех, кто делает это. В действительности я вкладываю в это самого себя, свое время, свои умения, свою энергию, как будто я сам туда отправился. Люди, которые идут, это работники. И как говорит Иоанн, я являюсь соработником истины. Я вспоминаю одну историю из жизни Давида, когда пришли враги, которые сожгли и разрушили город, разграбили все имущество, увели женщин и детей. Тогда Давид пришел к Богу и спросил, должен ли он пойти на врагов. Бог ответил, иди, ты одолеешь врагов и заберешь у них все. Давид собирает своих людей. Они, конечно же, должны быстро отреагировать. Кто-то из его окружения не выдерживает такого темпа. И сказано, что Давид оставил их преимуществе. Вы оставайтесь здесь, а у нас здесь команда быстрого реагирования, и мы справимся с этой работой. Они пошли и победили врагов, и отобрали у них все, что те у них забрали, и даже больше этого. Интересно, что соработники Давида, его солдаты, стали решать, кто сколько себе из этой добычи получит. Некоторые сказали, что те, кто остались в тылу, им ничего не принадлежит. Они получат обратно только своих детей, жен и, может, какую-то часть из добычи. Удивительно, как Давид устанавливает духовный закон и правила. Точно так же, как те, кто участвовали в сражении, кто рисковал своей жизнью, точно так же, как те, кто остался в тылу, имеют одинаковую часть. Это не исключительный случай. Сказано, что Давид сделал это законом с этого самого дня. Я верю, что это такой же духовный закон. Есть люди, которые призваны находиться в тылах, так же, как и те, кто призваны на миссионерскую работу. Как я уже говорил, что Life TV — это одно из миссионерских служений, которое достигает людей, которых мы сами никогда не достигнем. У каждого из нас есть своя миссия и задание. Какая-то часть людей находится в тылу, какая-то на передовой. И между ними должна быть так называемая линия поддержки. Ни одна армия не сможет выиграть на передовой, если эта линия повреждена. Я более чем уверен, что враг душ человеческих, это интеллигентное зло, делает все возможное, чтобы эта линия не функционировала. Вот есть тылы, есть передовая, на которых каждый занимается своим делом, кого куда Бог поставил, и враг пытается повредить эту линию. В Библии мы читаем, что дьявола называют богом этого мира. Это значит, что в физическом мире, в политической, экономической сфере у него есть определенное пространство и свобода для действий. Он делает все возможное, чтобы пережать источники снабжения, чтобы Божья работа не распространялась. Много лет назад я слышал, как один пастор сказал, «Отчего моя душа застыла?» Он сказал, что из-за бедности церкви люди каждый день попадают в ад. Подумайте об этом. Мы верим, что есть небеса и есть ад. Люди должны слышать Евангелие и иметь возможность принять Иисуса в свою жизнь, чтобы спастись от ада. Причина, по которой многие люди не слышат и не имеют возможности слышать этого, заключается в том, что зачастую церковь и христиане заняты своими нуждами. Или просто нет ресурсов для того, чтобы делать эту работу и распространять Слово Божие. По этой причине многие люди гибнут, потому что не имеют возможности слышать Слово Божие. Евангелие должно быть проповедано всем народам, как говорит Иисус. И тогда придет конец, когда Евангелие будет проповедано всем народам. Церкви и конкретно верующим надо финансировать этот проект. Деньги не сыплются с неба и не материализуются с банковского счета. Я верю, что у Бога есть достаточно ресурсов, чтобы осуществить свой проект. Я абсолютно убежден, что Бог не хаотичен. У него нет неопределенной идеи и неопределенных планов. Бог конкретный. Если у него есть план, то у него есть и бюджет, чтобы осуществить этот план. У Бога есть план, чтобы Евангелие распространялось среди народов. Как оно распространяется? Конечно же, через людей, через церкви, через разные проекты. Я убежден, что телевидение, будь это кабельное телевидение, или спутниковое, или интернет, телевидение — это самый важный инструмент, через который Евангелие может быть проповедано всем народам. Многие люди так никогда и не придут в церковь из-за каких-то препятствий или предубеждений. Они не знают, что там ожидать. Может, на меня будут как-то странно смотреть, если я туда приду. Могу сказать про себя. За год до того, как я стал более серьезно относиться к вере, я смотрел передачу по телевидению, где проповедовал один американский проповедник. Его передачи в то время показывали по телевидению. Что это произвело? Это стало внутри меня ломать предубеждения в отношении Бога, христианства и церкви. Моим предубеждением было то, что все, что происходит в церкви, это бессмысленно, и что это для людей, которые совсем другие. Я не видел ничего, что могло бы меня привлечь к этому. И когда я стал смотреть эти передачи, где проповедовал Бен Хейден, то для меня большим сюрпризом стало то, что это были понятные, логичные и замечательные проповеди. Это сломало мои предубеждения и произвело интерес. Это были семена, которые через телевидение были посеяны в мое сердце. Я даже не отдавал себе отчета в этом. Я просто помню, что их показывали каждое воскресенье. Снова и снова я смотрел эти передачи. Каждый раз он делал призыв для тех, кто хотел молиться и кто хотел спастись. Во время этой части я переключал канал и не придавал этому значения. Но это были семена, посеянные в мое сердце. И уже позже в моей жизни произошел перелом, когда я окончательно уже пришел к Иисусу. Бог использовал телевидение, чтобы коснуться меня, хотя я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда, потому что я не принимал всего этого. Но это сломало барьер в моем сердце. Для проповедования Евангелия нужны финансы. Телевидение конкретно — это очень дорогой проект, как мы все понимаем. Но это один из самых эффективных способов, который доносит до людей Евангелие. В мире говорят, что деньги отвечают за все. Так оно и есть. По Библии деньги являются средством, а не целью. Нашей целью является проповедь Евангелия всем народам. С самого начала это было видением Life TV. Господь призвал этот канал к жизни для того, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обернулись от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это большой проект, который нуждается в финансировании и поддержке. И как я уже говорил, если у Бога есть план, то у него есть и бюджет. Я хочу зачитать из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Мы знаем, когда Иисус начал свое служение, то он должен был оставить работу плотника, потому что он не мог одновременно делать мебель и ходить, и проповедовать Евангелие. Здесь мы видим, откуда Иисус получал поддержку для своего служения. И каким образом он и его 12 учеников восполняли свои нужды для того, чтобы Евангелие могло распространяться. Здесь говорится, что были люди, которые материально помогали им. О чем бы я еще хотел сказать? Кто были эти люди? Иисус не проводил просто какую-то кампанию. Скажем, Иисус сидит в церкви с коробкой для пожертвований и говорит: «Не давайте это церкви, а давайте лучше мне, у меня более важная работа». Мы видим, что люди, которые материально поддерживали служение Иисуса, были те, которые через служение Иисуса получили помощь. Здесь говорится, его поддерживали те, которые через его служение получили освобождение от злых духов, которые были исцелены, чья жизнь была изменена. Иисус посеял в них слово, молился за людей, и их жизнь была изменена. Говорится, эти люди почувствовали, что теперь они смогут дать что-то для того, чтобы то, что произошло с ними, могло достичь и других людей. Такой же принцип мы видим и в других местах Писания. В Галатах 6 главе стихи 6 и 7 Павел говорит: «Если мы научены словом, то мы должны сеять и материально поддерживать их». Здесь говорится конкретно о церкви, пастыре, служении, о работе в церкви. Принцип тот же. Те люди, которые получили помощь и благословение, поддерживали эту работу, чтобы как можно больше людей смогли получить то же самое. Это вполне логично. Они не были эгоистами. Я получил помощь, я исцелился, моя жизнь изменилась, и теперь я пойду своей дорогой. Здорово, аллилуйя. Нет, эти люди приняли это как вызов в свое сердце, чтобы та же самая изменяющая сила Евангелия смогла достичь многих. То же самое могут делать и все телезрители Life TV. Если ты смотришь на свою жизнь и говоришь, что через эти проповеди и передачи я получаю духовную пищу, хорошую, твердую, духовную пищу Божьего Слова, я исцелился, освободился от проблем, и я реально вижу, что моя жизнь изменилась через эти послания, сделай то же, что сделали эти люди. Если ты получил помощь, то сделай шаг, чтобы кто-то другой получил помощь, так же, как и ты когда-то. Еще одно место Писания, которое нельзя оставить без внимания. Письмо Павла к филиппийцам, глава 4, с 10 по 20 стихи. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, Павел говорит, что он отправился на миссионерское служение. Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием. Обратите здесь внимание, кроме вас одних, вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получил от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Павел говорит здесь о своей миссии. Он говорит, что справится со всем, будь это скудость или изобилие. «На меня это не влияет, я буду продолжать свою работу». Я верю, что служение Life TV продолжится так или иначе. У Бога есть план и бюджет. У Него есть люди и ресурсы, чтобы продолжать работу. Павел говорит, что вы, филиппийцы, сделали хорошо, что поддержали меня. Павел не был таким, чтобы выпрашивать деньги или манипулировать людьми. В послании к Коринфянам он говорит: «Каждую давай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, без всякой манипуляции».

ситуации, но в то же время он рассказал о своих нуждах. Во втором послании к Коринфянам, в 8 и 9 главе, также в послании к филиппийцам он говорит, что вы поступили хорошо, что поддержали миссионерскую работу, в которой Павел участвовал. Он говорит, что искал плода, умножающегося в пользу вашу. Дело было не в том, что у филиппийцев были какие-то деньги, которые они отдали Павлу, и теперь они стали беднее, а Павел смог что-то сделать. Павел говорит, то, что вы дали, это есть плод, который будет вам на пользу. Я вспоминаю, как Иисус сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Каким образом я могу собрать деньги на свой небесный банковский счет? Иисус сказал богатому молодому человеку, «Пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». И мы дописали туда своим религиозным карандашом, «И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса». У меня для вас новость, что на небесах нет долларов, рублей, гривен. Нам не нужны деньги на небесах, чтобы взять деньги со счета, чтобы пойти в магазин и купить себе молоко. Там все предостаточно. С этого небесного банковского счета, о котором Иисус говорил богатому молодому человеку, а также в своей Нагорной проповеди, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища». Обратите внимание, это действие. «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Одним словом, это небесный банк и небесный счет, на который не влияет инфляция, не колебания курса валюты. «Но собирайте себе сокровища на небе». Павел говорит в послании филиппийцам, «Это плод, который будет вам на пользу. Вы посеяли финансы в миссионерскую работу. Это и есть плод, который теперь на вашем счете. Он свидетельствует, что вы достаточно заботились обо мне. Вы снарядили меня для этой работы. У меня теперь все предостаточно. Не так, что едва-едва хватает». Он говорит, «Я получил все и избыточествую. Я получил это, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». И вот, здесь находится суть всего. Послание к филиппийцам, стих 19. Это место Писания. Мы, как христиане, много раз читали, цитировали и, может, благодарили Бога. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание на контекст. Кому было дано это обетование? Это не происходит автоматически для всех христиан, так что Бог восполнит нужды всех христиан, независимо от того, что они делают или не делают. Это обетование не дано хаотически. Оно дано в контексте миссионерской работы и распространения Евангелия. Павел говорит, «Вы дали на миссионерскую работу и поддержали это служение. Это плод, который теперь на вашем счете». С этого самого счета Господь да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это обетование, которое не дано все равно кому, оно дано тем, кто заботится о том, чтобы Божья работа могла распространяться. Это действует именно для тех, кто участвует в этом большом проекте, чтобы Евангелие распространялось. Бог обещал восполнить нужды тех, кто помогает в этом. И не просто, чтобы нужды были едва восполнены, едва хватало на оплату счетов. Здесь говорится, что Бог да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Господь восполнит человеку, который заботится о его работе. В книге пророка Агея в первой главе Господь говорит своему народу, что «Вы живете в домах украшенных, тогда как дом мой находится в запустении». Обратите сердца ваши на пути ваши. Господь говорит, поставьте мою работу на первое место. Тогда вы увидите, как ваша жизнь, материальные обстоятельства изменятся таким образом, как вы раньше и не видели. Он говорит, что вы трудитесь много, а зарабатываете мало. Зарабатываете плату, как для дырявого кошелька, и не можете свести концы с концами. Господь хочет благословить

свой народ, свою церковь. Но, как я уже говорил, Господь призвал нас быть соучастниками истины. Кто сеет в эту работу тем, чем Господь когда-то благословил нас? Я призываю всех телезрителей телеканала Life TV. Если ты являешься просто зрителем и являешься частью этого, ты смотришь на свою жизнь и говоришь: «Я благословлен, это питает меня духовно, я получил ответы на молитвы, за меня молились на этих передачах и благословляли». Тогда я призываю тебя участвовать в этом проекте и поддерживать эту работу. На экране вы видите номера банковских счетов для перечисления. Сделай это с верой, не потому что какой-то проповедник сказал это. Сделай это перед Богом. Павел сказал: «То, что вы принесли мне, то принесли не для меня, а как жертву, благоприятную Богу». Это является инвестицией на небесный банковский счет. Исходя из этого, Бог благословит тебя. Если мы строим Божий дом, тогда Бог благословит нашу жизнь, наши семьи, наше здоровье, работу, все, чего мы касаемся. Прими участие в этом проекте и будь благословен.

Давайте начнем. Откройте свои пособия на четвертом законе. Если вы решите следовать Божьему плану для церкви и не делать всю работу единолично, в таком случае у Бога должны быть идеи, как вся эта работа может быть сделана, причем гораздо лучше и более творчески, чем сделали бы ее вы. Именно об этом говорит закон реализации способностей. Он звучит так. В растущих церквах членов обучают раскрывать и реализовывать свои духовные дары и стремления как внутри церкви, так и за ее стенами. Пожалуйста, подчеркните слова «внутри церкви и за ее стенами». Почему мы хотим, чтобы люди раскрывали свои духовные дары? Не только для того, чтобы было кому выполнять все церковные программы, не только для того, чтобы улучшить наше молодежное служение или воскресную школу, или прославление, или группы по изучению Библии. Мы не должны пользоваться дарами людей в своих собственных целях. Духовные дары даются Богом, когда человек обращается ко Христу. Бог добавляет к его естественным способностям и предпочтениям сверхъестественную благодать, и все это вместе приносит чудесные плоды. Некоторые дары проявляются в церкви, а другие за ее пределами. Наша задача – дать людям свободу, чтобы они могли применять свои дары, созидая тело Христово, достигая тех, кто еще не спасен, и забивая духовные голы. Помните, это когда неверующие приходят ко Христу, верующие возрастают в зрелости, а зрелые люди взращивают себе подобных. И вот что здесь утверждается, что растут именно те церкви, где людям помогают раскрывать свои духовные дары и предоставляют возможности их применить. Эта связь прослеживается практически всегда. Возьмите любую церковь, где не учат о духовных дарах и не помогают постоянно их развивать, и вы увидите, что ее численность стоит на месте или падает. Нашим ключевым текстом на сегодня будет 12 глава послания к римлянам. Мы уже о ней упоминали, но все-таки откройте свои Библии, пожалуйста. Цель этого занятия, чтобы мы, как пасторы, увидели значимость духовных даров в жизни тела Христова, а также необходимость, помните наша роль, оснащать, обучать членов церкви и задействовать их в служении соответственно их дарам. Нам нужно соотнести то, что происходит в церкви, с дарами наших прихожан, чтобы те смогли в полной мере раскрыться. А кроме того, нам нужно постоянно обучать наших прихожан, чтобы люди, придя ко Христу, могли возрастать, познавать все то, что заложено в них Богом, и применять это на практике. Итак, 12 глава послания к римлянам. Мы уже читали эти стихи, но давайте прочитаем еще раз. Но сначала вспомним контекст. Здесь идет речь о посвящении. Не забывайте, что 12 главе предшествует еще 11. Это длиннейшее изложение богословских доктрин во всем Новом Завете. А 12 глава говорит о применении всех этих доктрин. Первые три главы излагают серьезную проблему. Проблему греха. В 4 и 5 идет речь о решении этой проблемы. Христос на кресте искупил наш грех, воскрес из мертвых, и теперь через общение с Ним мы можем иметь личные взаимоотношения с Богом Отцом. В 6, 7 и 8 главах написано, как жить новой жизнью, а именно силой Духа Святого, осознавая свое положение во Христе. 6 глава. «Мы умерли с Ним и воскресли с Ним, но это еще не означает, что теперь все просто». 7 глава. «В нас происходит конфликт между плотью и духом». Тем не менее, 8 глава. «Нам нет осуждения. Дух Святой живет в нас и молится воздыханиями неизреченными». Далее идут 9, 10 и 11 главы, которые можно было бы взять в скобки. Дело в том, что Павел собирался пойти в Рим, а оттуда дальше в Испанию, к людям, которые еще не слышали благой вести. И он пишет этот богословский очерк группе людей, преимущественно евреям, но частично и язычникам, чтобы убедиться, что у них нет разногласий по национальному вопросу.
Некоторые верующие евреи удивлялись. «Погодите-ка, если Бог не исполнил того, что обещал Аврааму и Давиду касательно нас, евреев, почему мы должны верить, что Он исполнит свои новые обещания, данные во Христе?» И поэтому апостол Павел делает отступление и в 9, 10 и 11 главах разъясняет роль еврейского народа и то, как поступает Бог. А потом в 12 главе он переходит к применению. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, о котором и говорилось в предыдущих главах, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Больше всего на свете Богу нужны мы сами, наши сердца, наша жизнь, живая жертва. Что именно нужно делать? «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Далее, с 3 стиха, Павел говорит об объективной оценке наших способностей. «Скажите нет этому миру, перестаньте сообразовываться с веком сим, но постоянно преобразовывайтесь, начните подражать Христу и никогда не переставайте и дальше. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Дальше Павел говорит о теле, и мы уже рассматривали этот фрагмент о том, как все члены тела зависят друг от друга. «Я нуждаюсь в вас, а вы нуждаетесь во мне. Ваши сильные стороны воспламеняют мои слабые, и наоборот». Давайте вернемся к нашему примеру о футболе. Вы не выигрываете игру, если у вас в команде будут одни вратари. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни лишь нападающие. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни только крепкие защитники. Чтобы выиграть, должны участвовать все игроки заодно, слаженно, каждый используя свои дары. Апостол Павел пользуется примером тела, чтобы показать, как должна функционировать церковь. Как же узнать свое место на поле? Допустим, мы начнем учить свою церковь забивать голы для Господа. Естественно, люди станут спрашивать, «Куда вы меня поставите, тренер? На ворота, в нападение, в защиту? Где мне играть?» И мы не имеем права говорить «не знаю». Мы обязаны объяснить людям, если вы умеете быстро бегать, играйте в нападении, если вы отличаетесь физической силой, играйте еще где-нибудь. Бог создал всех ваших прихожан, наделил их дарами и предназначил каждому свою особую роль. Заметьте, что сказано в 6 стихе 12 главы. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Не нужно сравнивать себя с другими. Бог волен раздавать дары, как Ему угодно. Однажды я преподавал курс о том, как узнать предназначение, данное вам Богом, и осознать свою уникальность. Но когда я готовил этот курс, меня поразила одна вещь. В Новом Завете есть несколько слов, означающих «Божья воля» или «то, что угодно Богу». Помните стих из 12 главы послания к Коринфянам? «Все же сие производит один и тот же Дух, как Ему угодно». Так вот, слово, использованное в оригинале, подразумевает внимательное рассмотрение вопроса, тщательное обдумывание. То есть Бог не разбрасывает дары направо и налево в надежде, что кто-то их поймет. Нет, ваш духовный дар был предназначен специально для вас, чтобы вы могли исполнить то, чего Бог от вас ожидает. И как же вы получили этот дар? Здесь сказано «по благодати». Вы его не заслужили. Это бесплатный подарок, необходимый, чтобы вы могли исполнить свое предназначение. Запишите на полях полезную ссылку. Ефесянам 2:10. Большинство из нас знает наизусть 8 и 9 стих, они часто цитируются при изложении Евангелия, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но 10 стих тоже стоит запомнить, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово, которое здесь переведено как «творение», обозначало произведение искусства. Иначе говоря, вы – шедевр, созданный Богом. Вы спасены по благодати, и вы – шедевр. Еще до основания земли Бог приготовил для вас предназначение, цели, задачи, добрые дела, которые вам нужно исполнить. А чтобы вы могли их исполнить, Он по благодати дал вам нужные духовные дары.
Поэтому мы, как пасторы, не должны помыкать людьми и заставлять их делать то, что нам хочется. Мы, пасторы, должны помочь им узнать, какими их сотворил Господь и какую роль они должны играть в теле Христовом, а затем оснастить их, чтобы они сыграли эту роль. И в таком случае вам не придется их подстегивать, вам не придется торговаться. Если вы сделаете то-то, я дам вам то-то. Когда люди воплощают свои таланты и желания, они делают гораздо больше, чем вы могли бы подумать. И как по данной нам благодати имеем различные дары, всем нам даны дарования по благодати, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Какой принцип можно из этого извлечь? Хочу процитировать Питера Дрюкера. Это эксперт в области менеджмента, широко известный в течение, вероятно, последних 60 лет. Сейчас ему около 90. Вот один из принципов менеджмента, которым он учит. «Стройте на островах силы». Дело в том, что мы склонны сосредоточиваться на своих слабостях, пытаясь их исправить, но вместо этого нужно спросить себя, каковы наши сильные стороны, и развивать их. И разве не удивительно, что именно об этом

Говорит Писание, если у тебя дар пророчества, провозглашение Слова Божьего, сосредоточься на этом. Если у тебя дар преподавания, сосредоточься на нем. Означает ли это, что не нужно делать ничего другого? Не означает. Мы помним, например, что Павел призывал Тимофея благовествовать, и вы, и я, и все ваши прихожане ответственны за то, чтобы выполнять все заповеди, упомянутые в Писании. Но здесь идет речь не о соблюдении заповедей, а о дарах. Павел снова и снова повторяет, раздавать или раздавай как? В простоте. Начальник ли начальствуй как? С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Какой вывод напрашивается? Что если бы мы не вынуждали наших прихожан делать все и сразу. Обычно в этом участвует около 20% людей. Помните правило 20 на 80. Если бы мы позволили каждому сосредоточиться на чем-то одном, да, возможно, некоторые дела в церкви перестали бы выполняться вообще, а может, их и не нужно выполнять. Конечно, есть какой-то минимальный список задач, без которых церковь существовать не может, но кроме этого, во многих церквах есть служение, существующее только из-за 50-летней традиции, при том, что никто особо не хочет и не умеет их выполнять. Скажите, вам приходилось позволять служению умереть? Мы обычно говорим о рождении новых служений. А сегодня давайте поговорим о похоронах. Да, это было замечательное служение, очень полезное для детей и весьма прогрессивное в 32-м году. Мы проводили обучение каждый вторник, начиная с 54-го года. Кстати, среди нас есть Глэдис, которая участвует в этом служении с 54-го года. Правда, сейчас дети совсем перестали приходить. Приходит только трое, внук Глэдис, ее внучатый племянник и сын пастора. У нас действительно множество служений, в которых никто не заинтересован, которые выполняются кое-как и лишь потому, что у них многолетняя история. Но исходя из этого отрывка, нам следует направлять свою энергию на то, в чем Бог нас одарил. Возьму на себя смелость сказать, что если у вас нет одаренного лидера для нового служения, которое вы хотите учредить, не учреждайте его. Если у вас нет лидера с соответствующими дарами, не начинайте служение. Если у вас нет одаренного лидера и нет команды, это служение вам ни к чему. Многие думают, но так положено. Положено иметь программу евангелизации, положено то, положено сё. Что ж, если будет лидер, одаренный для этого служения, и если будет команда, мы им займемся, а до тех пор нет. А мы начинаем делать все подряд, и в 70% случаев нам приходится постоянно упрашивать людей, ну, пожалуйста, пожалуйста, нам нужен человек, который бы занимался с подростками, ну, пожалуйста. Это не займет у вас много времени. У нас все материалы есть. Вам нужно будет всего 10 минут на подготовку, пожалуйста. Не знаю, что вы об этом скажете, но у меня самого дети были подростками, и мне бы не хотелось, чтобы у них был такой учитель. А вам? Я бы хотел, чтобы у моих детей был учитель, который бы сказал, «Я очень люблю подростков, и у меня есть дар преподавания. Я тут провел исследование и узнал, что в радиусе 15 километров от нашей церкви проживает 17 тысяч подростков. Давайте организуем для них занятия. Я сам пришел ко Христу, будучи подростком, и хорошо представляю их нужды и проблемы. У меня есть замечательная команда. Сестра с даром администратора, брат, учитель старших классов по профессии, еще сестра с даром благовествования. От вас потребуется только одно – не мешать им. Чувствуете разницу? В Библии есть 4 ключевых фрагмента на тему духовных даров. Давайте сделаем краткий обзор, просто чтобы убедиться, что мы хорошо понимаем друг друга. Итак, это 12 глава послания к римлянам, 12 глава 1 послания к коринфянам, 14 глава 1 послания к коринфянам и 4 глава 1 послания Петра. Еще раз, Римлянам глава 12, 1 Коринфянам главы 12 и 14, 1 Петра глава 4. Давайте вспомним 1 Петра 4, 10, 11. Это очень короткий фрагмент о дарах. Здесь сказано, если у вас дар говорить или дар служить, то есть Петр выделяет два основных вида даров. Некоторые хорошо умеют говорить, а другие служить, но все это по многоразличной благодати Божией. И должно делаться изо всех сил и от всего сердца. Думаю, если вы изучите все эти отрывки, вы увидите общую картину, чему учить людей, какие у них дары, каким образом эти дары вписываются в служение церкви, как их применять. Мы даем вам ссылки на различные ресурсы. Например, в «Путешествии по Библии» выходит курс «Твое божественное предназначение».
Я хочу, чтобы мы рассмотрели такие основные вопросы. Как говорить с вашей церковью на тему духовных даров? Как открывать новые служения и стоит ли это делать? Как применять закон реализации способностей, чтобы взращивать церковь? Позвольте мне привести пару примеров. Во-первых, мы, как пасторы, должны видеть себя скорее в роли тренера, а не ведущего игрока. Вы понимаете, о чем я? Вы должны видеть себя в роли тренера, а не спортивной звезды. Нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим игроком. Но что бы вы предпочли, чтобы в вашей национальной сборной был один, пусть даже прекрасный игрок, или чтобы в ней был самый лучший тренер, который смог бы отобрать 11 лучших игроков? Видите, в чем разница? Мы подсознательно решили, что должны быть ведущими игроками. Но наша роль – подбирать и тренировать ведущих игроков, создавая условия, чтобы те могли играть в полную силу. Мне понадобилось много времени, чтобы этому научиться. Когда я стал работать в церкви в Санта-Крус, я увидел, что там имеются всевозможные нужды и что Бог действует. Но я снова был на грани истощения. Мы стали изучать 4 главу послания к Ефесянам, поставили перед собой цель, обсудили ожидания, но нам еще предстояло понять, как дать людям свободу для реализации способностей. Я обнаружил эту истину случайно, и вот как это произошло. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал: «Знаете, раньше я был алкоголиком и наркоторговцем. Я возил кокаин с Аляски и еще другие наркотики из Мексики и продавал в Соединенных Штатах, а потом стал верующим. Я не мог оставаться на Аляске, и так я оказался здесь. Вот уже 3 года я не пью и не употребляю наркотиков, а сейчас Бог дает мне желание служить другим алкоголикам и наркоманам». Моя первоначальная реакция была: «Здорово! Почему бы вам не начать молиться об этом вместе с другими людьми, которым это интересно? Молитесь об этом, и посмотрим, может, Бог пошлет вам команду». Видите, это он выступил инициатором идеи. Служения должны рождаться внутри церкви. Так что я попросил его молиться об этом. Потом он снова пришел ко мне вместе с 2 другими мужчинами. Чтобы вы не думали, будто все было так уж замечательно, скажу, что 2 года он встречался с 2-3 людьми в подвале. Мы сделали объявление, что туда могут приходить люди, страдающие от вредных привычек. Люди приходили и уходили, и долгое время служение не росло. Этот брат был очень расстроен, но знаете, иногда нужно увидеть пример, поучиться видению других. Так и произошло. Он пришел ко мне и сказал: «У меня ничего не выходит». Я спросил: «Как мы можем помочь вам?» Он ответил: «Мы слышали, что в одной церкви в Южной Калифорнии есть очень успешное служение реабилитации. Там происходят удивительные вещи. Там помогают не только алкоголикам и наркоманам, но и людям с сексуальной зависимостью и тем, кто уже получил свободу и хочет ее сохранить. Это служение полностью основано на Библии. Они также используют программу 12 шагов и помогают людям понять основу библейского учения и узнать, кто такой Христос. Пастор, можно мы туда съездим?» Как правило, мы не тратим деньги на случайные идеи, но этот брат уже 2 года пытался запустить это служение. Поэтому мы дали ему немного денег, чтобы он мог туда съездить и поучиться у другой церкви, и не только он, а команда из 6 человек. Вы должны помнить, что важнейший признак растущих церквей – это их готовность обращаться за помощью. Эти люди сказали: «Мы не знаем, как организовать такое служение», и поехали на конференцию. Наши люди посетили служение реабилитации в той церкви. Они увидели полную комнату наркоманов и алкоголиков, которые делились своим свидетельством, рассказывали о себе. Нашим братьям объяснили, как построено это служение, и выдали небольшое пособие. С этим пособием они вернулись назад и спросили: «Можно мы сделаем то же самое в нашей церкви?» Мы поинтересовались: «У вас есть команда?» «Да». «У вас есть лидер?» «Да». «Есть люди, которые горят желанием это делать?» «Еще бы». «Ну, тогда вперед». Кстати, инициатор этого служения работал уборщиком. Сначала в школе, а потом у нас в церкви. Все знают, кто такой уборщик? Это означает «да». Это означает «нет». Насколько я понимаю, ваша реакция означает, к чему он клонит. Уборщик – это человек, который моет полы, снимает со стен паутину и выносит мусор. Вот и представьте себе,
Мы большая растущая церковь, и мы доверили служение уборщику, а дело в том, что для Бога важно не образование. С Божьей точки зрения наилучшим

кандидатом будет тот, кто ходит его путями, кто наделен соответствующими дарами, у кого есть команда. Потому что если у человека нет команды, он не лидер. Как узнать, является ли человек лидером? Очень просто сказать: «Соберите себе команду». Если он не сможет собрать команду, значит, он не лидер. Он может быть участником служения, но он не сможет его возглавить. Итак, наш уборщик собрал около 6 человек. Теперь у него было видение, была мечта и была команда. Спустя 1,5 года у нас было второе по величине реабилитационное служение в Северной Калифорнии, возглавляемое нашим уборщиком. И все потому, что у него горело сердце и был дар от Бога. Я мог бы долго рассказывать вам о библейской церкви Санта-Крус. Сначала у нас было 800 человек, но потом наши служения стали охватывать около 6500 еженедельно. У нас было 5 воскресных богослужений с проекцией на экран. Люди не помещались в здании. Реабилитационное служение, которое собиралось по пятницам, в конце концов переросло в отдельную церковь. По четвергам у нас проходил целый ряд мероприятий на выбор, по средам тоже. Наше здание было заполнено людьми каждый день и каждый час. Вот еще пример. К нам пришла одна женщина, у которой была дочка 31 года с синдромом Дауна. Эта женщина пожаловалась, что ни в одной церкви никому нет дела до умственно отсталых взрослых. Как вы думаете, что мы ей сказали? Есть ли у вас мечта? Есть ли у вас нужные дары? Изложите ваши планы на одной страничке и принесите нам. Не забуду, как у нас состоялось первое крещение девушки умственно отсталой. В нашем служении было около 60 взрослых с синдромом Дауна. И вот я крестил эту девушку, а она воскликнула: «Я люблю Иисуса!» И в их рядах все закричали: «Да, да, да!» Ведь они верят, как дети. Почему у нас возникло это служение? Потому что за него взялся не пастор, а рядовой член церкви. Некоторые из вас сейчас думают: как же нам разработать план, чтобы привлечь людей в церковь, план благовестия? Как разработать план, чтобы помочь людям больше узнать о служении? Я расскажу вам как. Найдите человека, который занимает пост руководителя среднего или высшего уровня, знает, как писать планы и обладает стратегическим мышлением. Пригласите его на разговор, но не говорите сразу: «Помогите мне сделать то-то и то-то». Скажите так: «У меня есть проблема». Серьезно? Да, большая проблема. Я посетил одну конференцию и кое-что понял. В Библии ясно об этом говорится. Нам нужен план, как приводить людей в церковь и как помогать им возрастать, чтобы они читали, изучали и понимали Библию. Но я каждую неделю проповедую и очень загружен. Поэтому я молюсь, чтобы Бог послал нам человека с организаторскими способностями. У меня есть неплохие ресурсы, материалы, но нужен лидер, который сможет создать команду и развивать служение. Можно я набросаю на бумаге то, что нам нужно? Вот примерно так наше служение должно выглядеть. Вот материалы, которые я хотел бы использовать. Посмотрите их, помолитесь и через неделю скажите, что вы об этом думаете, хорошо? В нашем случае мы нашли человека, рядового члена церкви, который собрал 60 человек-добровольцев. Он разработал целую программу по модели «Целеустремленная церковь». Он набрал команду, которая организовала курс для новообращенных. Мне нужно было только приходить и проводить занятия, и больше ничего. Все было организовано, люди набраны. Далее этот же человек набрал другую команду, которая организовала курс по духовному возрастанию. Там я вообще ничего не делал. Преподавал другой пастор, и использовались хорошие видеоматериалы. А когда люди заканчивали этот курс, они проходили собеседование и их определяли в домашнюю группу. И главное для этого человека задача была пустяковой, ведь он управлял половиной всех дел по Америке в огромной корпорации. А сам я, пастор, никак не мог понять, что же делать. Что же, собственно, мы сделали? Мы нашли человека с даром лидера и администратора и передали ему бразды правления. Вместо того, чтобы говорить: «Помогите мне это сделать», я сказал: «Я не знаю, как это сделать. Вы могли бы сделать это сами?» И когда он принес мне свой план, я просмотрел его и подумал: «Вот это да! Теперь я понимаю, почему этот человек управляет половиной Америки. Я бы в жизни до такого не додумался». В другой раз у нас в церкви был кризис руководства, и мы нашли еще одного человека. Есть такая компания Cisco, одно время она была второй по величине корпорацией в мире, а этот человек был в ней вторым по величине начальником. Он управлял всеми делами, был вторым после директора, посещал нашу церковь. Как мы обычно задействуем таких людей? Ну, раз он бизнесмен, пусть считает деньги или пусть приветствует людей при входе. Но ведь это невероятно умный человек, оперирующий такими понятиями, как слияние, приобретение, рост.
И вот, когда у нас возникла проблема с руководством, мы попросили его: «Вы могли бы уделить нам час времени?» Вам нужно вовлекать в служение людей с широкими возможностями. Нельзя воспринимать их как угрозу. Нужно находить одаренных людей и предоставлять им свободу действий. Людей, которые умнее, лучше, опытнее вас. Да-да, у которых лучшие лидерские способности. Как вы считаете, тренер видит угрозу в том, чтобы привлечь в свою команду еще одну звезду? Что он думает? О, это замечательно. Нужна ли нам еще одна звезда? Нужна ли нам пятая по счету звезда? Тренер считает, что чем больше звезд в команде, тем лучше. Нужно в первую очередь изменить свой образ мышления. Мы пригласили этого бизнесмена из Сиско и рассказали ему, что на такой-то численности рост церкви прекратился, мы застряли. Мы испробовали разные методы, но не могли понять, что же здесь не так. А у них в компании, допустим, 120 тысяч сотрудников, для него это элементарно. И вот что произошло. Он уделил нам не только час времени. Я сказал ему: «Я угощу вас обедом, и давайте я за 20 минут расскажу вам и нарисую на доске, в чем проблема, а потом я хочу слушать и учиться у вас». Он вышел из моего кабинета через 3 часа, но главное, мы дали ему шанс использовать свои дары. Его опыт на мирской работе переплетался с его духовными дарами, и вскоре он начал набирать добровольцев. Выходя из моего кабинета, он сказал: «Чип, я еще точно не знаю, что мы будем делать, но думаю, наша проблема вполне разрешима». Вы видите, когда он заходил, это была моя проблема, а когда выходил, она стала нашей. Если бы вам нужно было решать организационные проблемы, кому бы вы скорее это поручили? Чипу Ингрэму, который закончил семинарию, но не учился бизнесу? Или человеку, который управляет Сиско? Я бы выбрал человека из Сиско. Это и есть реализация способностей. Вам нужно помочь каждому верующему раскрыть свои духовные дары. Я уже делился этими результатами исследования. В растущих церквах людей постоянно обучают тому, как раскрыть свои духовные дары, и дают возможность возрастать через участие в служении, где задействуются их дары. Это один из важнейших признаков, отличающих растущие церкви от нерастущих. Делать это можно по-разному, но нужно непременно решить, как вы будете это делать. Может быть, это будет ежемесячное занятие или материалы, которые будут изучаться в домашних группах, или так, как это делается в церкви Виллоу Крик, или в церкви Стедлбек, или согласно курсу «Твое божественное предназначение». В любом случае, вы должны найти способ, как помочь людям обнаружить свои дары. А после этого необходимо, чтобы они не сидели на диване с довольными лицами. «Ура! Теперь я знаю свой духовный мир!» Нет, их нужно бросить в воду, чтобы им пришлось свой дар использовать. Мы молимся о новых людях, мы приглашаем их, и при этом мы используем жесткую стратегию. Мы говорим так: «Мы молились об этом и поняли, что нам нужен человек с такими-то дарами. Это служение наверняка займет массу времени. Возможно, вам придется отказаться от какого-то хобби или другого не столь важного служения в церкви. Но, как нам кажется, на данный момент это одна из самых важных задач для церкви. Не отвечайте нам сейчас. Помолитесь об этом неделю, попоститесь день, и тогда скажете: «Нам нужен ключевой человек, который поможет преобразить нашу церковь». И знаете, кого мы сможем привлечь таким образом? Ключевых людей. Лидеров, которые принесут с собой свои контакты и решат проблемы. Если вы станете упрашивать: «Пожалуйста, помогите», вы наберете людей, которые не хотят учить, не хотят работать с детьми. Практическое применение. Расскажите людям о таком понятии, как «божественное предназначение». Это наш новый курс. Сделайте необходимые шаги, чтобы организовать в вашей церкви процесс, посредством которого люди будут учиться преподавать и открывать свои духовные дары. Поощряйте пасторов и помощников пасторов к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно на своем месте и не воспринимали духовные дары других людей как угрозу, а помогали их раскрывать. Братья и сестры, позвольте мне быть предельно откровенным. Как правило, самые одаренные люди в церкви меньше всего задействованы. Во-первых, всем кажется, что они слишком заняты. Во-вторых,
Это вопрос мудрого управления ресурсами. Не знаю, как насчет вас, а мое самолюбие было задето. Я молился: «Боже, ну дай мне столько же мозгов, дай мне такие же лидерские способности». Но Бог дал мне определенные способности вначале, когда я родился, а потом, когда пришел ко Христу. Бог дал X способностей.

И мне игры способности ему, Z-способности ей. Так что гордость здесь неуместна. Мы должны понимать, что некоторым Бог дал особый дар – способствовать росту. Они возглавляют организации, начинают новые проекты, открывают в себе видение. Как только они делают шаг вперед, за ними идут люди. Вот таких людей вам нужно привлекать к служению. Поскольку эти люди обладают такими дарами, они часто занимают руководящие посты или влиятельные должности в бизнесе. Это означает, что зачастую они являются обладателями высоких званий, дорогих машин, больших особняков, они знают, как делать большие деньги. И как на это реагируем мы, пасторы? Обычно мы боимся их до смерти. Но если копнуть глубже, знаете, что приносят с собой деньги? Как правило, у этих людей больше проблем в семейных отношениях. На них оказывают больше давления со всех сторон, все от них чего-то хотят. Иногда они просто мечтают о друге, которого бы не интересовали их деньги. И о чем мы просим их в церкви? Обычно о том, чтобы они участвовали в подсчете денег. Мы надеемся, что, увидев тяжелое финансовое положение церкви, они захотят что-то пожертвовать. Так ведь? С таким же успехом мы могли бы им сказать, мы просто хотим вас использовать. Почему бы вам не сказать нечто другое? Вы талантливый лидер. Бог может очень мощно действовать через вас. Думаю, вы сможете сразиться с самыми большими проблемами и затруднениями нашей церкви. Вот какая у нас сейчас проблема. Встретьтесь с ключевыми людьми, помолитесь, подумайте, а потом придите к нам и скажите, что нам делать. Как вы думаете, это хороший стимул для реализации способностей? Если эти люди поднимутся, они перевернут вашу церковь. Когда мы в нашей церкви заговорили о дарах и служении, нашлись люди, посвящавшие этому 15-20 часов в неделю. Это были талантливые предприниматели, поэтому они сами планировали свое расписание. Они думали то, что по-настоящему важно. Им только нужно, чтобы им бросили вызов. Но для этого вам нужно чувствовать себя уверенно. У них есть богатство, власть и ум. Ну и что? Что это означает? Только то, что у них есть богатство, власть и ум. Вот и все. Кажется, мы с вами уже читали третий стих. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Расскажу вам о переломном моменте в своем служении. Я был в маленькой церкви, которую организовали несколько предпринимателей. Им не хотелось каждое воскресенье ездить аж в Даллас. Она называлась «Районная библейская церковь» и по всем признакам была маленькой церквушкой. Но потом я познакомился с одним из прихожан и выяснил, что он был владельцем магазинов «Хонда» и «Ямаха», химчистки и нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Потом я познакомился еще с одним человеком, который оказался владельцем и директором бухгалтерской фирмы в центре Далласа, потом еще с одним, у которого была своя страховая компания и так далее. 2 года я ходил к ним в гости, смотрел на их красивые дома и красивые машины. За это время я познакомился с ними поближе и увидел их проблемы, их трудности с детьми, их грехи и одиночество. Кроме того, я прочитал книгу Пола Торна, называется она «Сильные и слабые». Ее основная идея в том, что каждый человек не уверен в себе. Некоторые скрывают это под маской силы, они как бы говорят «я сильный человек». Посмотрите, сколько людей мне подчиняется, посмотрите на мои часы Rolex, посмотрите на мой дом, у меня все прекрасно. Они так себя ведут, чтобы держать нас на расстоянии, а другие люди, наоборот, ведут себя скромно и смотрят под ноги. «Я такой застенчивый, я никому не понравлюсь», и тоже держат людей на расстоянии. И вот я осознал, что богатые и властные люди так же отчаянно не уверены в себе, как и я. И чем более они напыщены, тем больше не уверены. И тогда я сказал себе, они нуждаются в помощи. Я же пастор, я должен их любить. И я начал проявлять заботу о них. А потом я начал просить их делать большие дела для Бога. И тогда они берутся за дело, приносят с собой свои контакты, свои деньги, свой ум и строят церковь. Не забывайте, что вы тренер. Я очень люблю спорт, я много лет был тренером, и никогда не видел, чтобы тренер выигрывал матч. А вы видели? Матч выигрывают игроки. Так найдите же хороших игроков ради славы Божьей. Помогите им раскрыть свои дары. Дайте им несколько хороших советов. Позаботьтесь об их сердце, об отношениях в их семье. Бросьте вызов их характеру. Расскажу вам еще о моем друге из Сиско.
Он, кстати, не против, чтобы я о нем говорил. Вскоре после того, как мы с ним познакомились, фонды их компаний на бирже возросли вдвое или втрое. Я знал, что он заработал на этом около 100 миллионов долларов.

0: Как-то раз мы пили кофе в гостях у общего знакомого. Его жена сидела на диване, тут сидела еще одна пара, и места было очень мало, так что я просто сел на пол со своим десертом, вот так. А Гарри сидел там. «Гарри, можно задать тебе один вопрос?»
1: «Конечно».
0: «Знаешь, сегодня я проповедовал по Библии, и там сказано, что с меня будет больше спрос, потому что я учу людей Божьему Слову. И это меня пугает. Это заставляет меня готовиться максимально тщательно. А сегодня я прочитал в газете, что цена на ваши акции выросла в несколько раз. Я так понимаю, что вы заработали как минимум 100 миллионов долларов». Как вы с женой управляете такими финансами, зная, что дадите отчет Богу за каждый цент? И знаете, что случилось с его женой? Она вся побледнела и сказала: «О, Чип, мы молимся круглые сутки. Это такая ответственность». Внезапно их сердца открылись. Оказалось, они нуждались в пастыре. Мы думаем, что у этих людей нет никаких проблем, но на самом деле на них лежит огромная ответственность, и это очень тяжело. Им нужен пастырь, им нужен человек, который не льстил бы им в надежде получить от них деньги или еще какую-то выгоду, а прямо спросил бы их: «Какие у вас отношения с женой? Я рад, что компания Cisco делает такие успехи, но как дела у ваших детей? И, кстати, читаете ли вы Библию? И еще, вы обещали составить вот этот план, но срок прошел 3 дня назад. Вы когда-нибудь говорили в таком тоне с замдиректора Cisco?» А я говорил: «Разве Царство Божье не важнее, чем Cisco International? В таком случае к этим людям должны применяться такие же правила, как и к остальным. И знаете, они уважают такое отношение, и они берутся за дело. Этот человек оказал огромное влияние на мою жизнь. Я научился мыслить по-новому и увереннее вести за собой других. Я также рад вам сообщить, что и я оказал огромное влияние на его жизнь. Несколько раз ему пришлось из этических соображений поступать неразумно, по мнению делового мира, и терять миллионы долларов из благочестия и уважения ко Христу. Наша задача – помогать людям реализовывать способности». Вы поняли, к чему я все это говорил? Вы должны чувствовать себя уверенно в роли пастора и не беспокоиться о том, кому достанутся почести. Более того, вы должны сделать героев из этих людей. Вас и так достаточно гладят по голове. Вы замечательный пастор, и Бог об этом знает, да и люди вас любят. Пришла пора направить прожектор на других. 4-й пункт. Чтобы задействовать людей согласно их духовным дарам, мы, как пасторы, должны преодолеть свой страх утратить контроль над служением. И чтобы этого не случилось, разработать здравую систему подотчетности, которая давала бы людям значительную свободу в развитии служений. Нельзя следить за каждым шагом человека. Ага, они всего лишь управляют миллиардными корпорациями? Куда уж им разобраться, как привлекать в церковь людей, как их ободрять, обучать, отправлять на служение? Это же невероятно сложно. Куда уж им разобраться, что делать с нашей церковью из 100, 200 или 500 человек? Понимаете? Нельзя контролировать каждый шаг. Конечно, нужно проверить то, чему они учат, какая у них команда. Ваша задача – исследовать, наблюдать, воодушевлять. Но после этого вы можете сказать: «Знаете что, ребята, я вижу, вы и сами можете разобраться, что вам делать. Главное, чтобы это не противоречило Писанию. Но если вы начнете направлять их, а потом дергать за поводья и говорить: «Нет, так мне не нравится, лучше сделать так и так, потому что это более в моем стиле», знаете, что произойдет с ключевыми людьми? Они убегут от вас. Либо вы их задействуете, либо потеряете. И, кстати, обращаться с ними нужно точно так же, как со всеми остальными. Бога не смущает их власть, Бога не смущает их богатство, и вас оно тоже смущать не должно. И, наконец, для выполнения больших задач нужны большие люди с большими дарами, но, как правило, мы, пасторы, просим прихожан помогать нам вместо того, чтобы оснастить их и дать возможность организовать большое служение. И в завершение я расскажу еще одну историю. Я преподавал этот же курс у себя в церкви, и после занятий ко мне подошел один мужчина, активный член церкви. Он сказал: «Знаете, у нас в церкви много чего происходит, но ничто меня не затрагивает. У меня есть духовный дар, я умею вдохновлять людей, и мне кажется, нам стоит благовествовать бизнесменам в нашем городе». Я ответил: «Вот и прекрасно, благовествуйте». «Как это?» – переспросил он. Я повторил: «Благовествуйте? Да, но как? А вы подумайте сами, вы бизнесмен, как и они, что могло бы их заинтересовать?» Тогда он организовал ежемесячные завтраки и приглашал на них других верующих бизнесменов из Силиконовой долины, занимающих высокие посты. А те приглашали своих друзей. На первом завтраке пару человек поделились свидетельствами, а потом встал организатор и сказал: «Мы очень рады, что вы пришли».

Ли, мы все деловые люди, поэтому давайте обменяемся визитками и познакомимся друг с другом. И получилось, что верующие общались с неверующими. На каждой встрече они делились последними новостями из делового мира, а также рассказывали о своих отношениях со Христом.

Тракия не выходил вперед, не молился вслух. Я просто сидел за столиком и думал, вот передо мной целый зал, наполненный людьми, и все потому, что у одного рядового прихожанина появилась мечта, команда и дар. Благодаря этому он сумел достичь тех людей, которых я никогда бы не достиг. Итак, помогайте вашим прихожанам реализовать способности. Отец, большое спасибо тебе за то, что ты поместил в нашей церкви людей, обладающих всеми необходимыми способностями, чтобы выполнить то, к чему ты нас призываешь. Всемогущий Боже, дай нам мужество и уверенности, чтобы мы могли предоставить этим людям свободу действий. Во имя Иисуса, аминь.

0: огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Всех я приветствую вас, я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем, и Бог дал нам такой день, среду. И это счастье, вы пришли сюда, вы не пришли куда-нибудь в другое место, вы, ну, не знаю, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино, вы пошли в церковь, и это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, ну, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Ну, во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, вот самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает вот праведный, он болеет, но он праведный. Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали, слушайте, давайте мы эту грязь, вот сейчас сапог вот, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Вот раньше у нас в России были такие веники, ну, и такие русские большие, из, по-моему, из льна или из какие-то такие вот. И мы подметали эти валенки, потому что мы были, они ворсистые, они на себя много снега. И вот мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти вот эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях вот и стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарама или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте. Потому что, ну, как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да. Там красиво, помыто все.

И вот это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью, и это, конечно, ну, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые из лагеря оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. Ну вот. Ну а как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили, и чтобы мы обратились к Богу. И вот самая главная проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом грех. И это, может быть, никого не то, что никого, некоторых не пугает на земле. Но если слово грех раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом являются и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех, и убийство – это грех, и жестокость, и обман, и коварство, и все, и грабежи, все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, вот как Сапфир и Анания. И грехом является, ну, не знаю, ложь любая, да? И грехом является упрямство или там гордость. И всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом. Хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом, грех не пустит нас в Царство Божие, то есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду? Ну, нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводится телешоу, там вот в Москве, например, и когда ну, поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю, знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить, его отправляют в специальную стационар, его промывают его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там, и вот. И они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии, допустим, папу вот этого ребенка, и нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют, его промоют, прокапают кровь ему. Это грустно звучит, понимаете, но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию. И он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно, но мы с вами этого не знали, но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем, мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, повреем, вот все, лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии, если войдет человек в пьяном виде там и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос, это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха и получения праведности? Слово говорит нам ясно. Вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не преткнулись, чтобы нам открылся свободный вход в Царство, вечное Царство Господа Иисуса Христа.
так вам откроется свободный вход в вечное царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден, или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек. Это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил. И здесь в Нарве это очередь за границу, там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает. Ну, люди разные, кто-то выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все. А человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди, или продавец в магазине, или кто-то сотрудник на работе. Но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть. И однажды была такая картинка, какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот. Это сразу всех отрезвило. То есть, ну нет, слава Богу, что они и моя, так подумали. Так вот, кто-то пошутил. Ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена. Спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья пока в таком состоянии. Но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего. Дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так, Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни, больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на, вот, на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу вот, сохранить вот, чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предлагал, но самое сильное решение, полноценное, это решение веры.
Бог предлагал решение первое –

это послушание. Он сказал, не ешьте от этого. Первое решение – это Адама и Евы. Они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставший известным на весь мир пандемия или как-то вирус. Он перешел, даже люди этого не хотели, но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам, может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем, но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех он перешел. И теперь уже человек, Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6:25. В этом будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять. Все эти заповеди пред лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение, но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие... Есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы, не знаю. Вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть, но чтобы не случилось хуже. Чтобы ничего не произошло такого, чтобы... Вот, родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете? Что поэтому бывает, что человек просто... Понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он... Для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но... И это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие не, как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа. Не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь. Чтобы Бог заповедал. Ему очень хотелось украсть это стадо, там, может быть, овец. Но Бог говорил, не кради. И они старались не украсть, потому что там пасутся чужие стада. Вот. Им очень бы хотелось, им зависть была, им хотелось, чтобы дом, вот этот дом человека был не у него, не у того человека, а у него зависть. И Бог говорит, не желай чужого. И он, когда человек позавидовал, что у него валы, ослы, скот, лошади, дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодействует. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают. И люди, и тогда у них разум, как бы обновление происходит, они, да, да, мы не должны так поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И Господь, вы знаете, сколько проблем было.

у израильского народа после этого, потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство, хотя первая заповедь говорит: не делай себе кумира изображения, я Господь, который вывел тебя из земли египетской, не делай себе изображения. И люди забывали. Вот мы удивляемся этому, как дети. Вот растем и удивляемся. Ну, почему они не слушались? Потому что, когда мы дети, мы слушались родителей. Нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться. Мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу поздно вечером. Я помню, как я гулял. Ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно. Спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо. Ну, меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще. И уже скоро 12. И папа с мамой не спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. Мне не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу-маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 11:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитай отца и мать, что надо ценить папу-маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот... так вот... Грех человечества, их самые разнообразные, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом, ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклятый и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет, ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, Он объяснял народу, Он любил народ, Он любит свой народ. И самая главная проблема – это была проблема греха, отношений с Богом. Сегодня многие христиане понимают, что самое плохое – это грех, и самое главное – это быть праведным и спасенным. И это правильно. Но некоторые христиане, они остановились на этом, и они решили болезни... Они решили, что исцеление не нужно, или это было только в одни апостолы, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток. Они хорошие, они замечательные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос. Но мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически исцелить, Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары, Он

Написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14, 12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что я не стыжусь Евангелия благовестия. Звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия, а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили в гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось, и вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она и решается именно верой. Вот как человек получает веру и исцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие. Ну, что я плохой, или тот человек такой плохой. Да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг... Он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут. Как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере,
И по вере дает Святого Духа, то есть человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер, это значит, Он искупил меня, чтобы, написано, Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого Веры. Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье. Слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки. Мы даем Тебе хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать, потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере, потому что все, что не по вере. Пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать, а он правильно заметил, все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они святые дети, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя. Как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере, как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона. Еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Написано. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен, его жена была бесплодная, всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо, то есть никогда такого не было. Что еще невидимо, он получил откровение о невидимом. Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего Слова. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере, мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду, Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере, как исцелиться. Согласитесь, да, нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это, Он хочет, чтобы мы именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь, чтобы мы сказали, Господь, я верю.
Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно. Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом. Бог подчеркивает не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше мы вспоминали. В детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли. Да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему, выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше, иди, куда я тебе скажу. Он не говорит, иди вот туда, будешь жить в Израиле. Нет, он говорит, иди, куда? Ты еще не знаешь, куда. Иди, куда я тебе укажу. И он верит в это. Он начинает идти за Богом. Это тоже путь веры, правда же, друзья? Теперь Бог говорит, я тебя благословлю, я тебя размножу, и ты будешь в благословении. И он пошел. И когда он пошел, у него Бог его благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но проходит год, два, три, а ребенка нет. Проходит 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Бог сказал, я тебя размножу. 10 лет прошло, а этого нет. А он верит. Но Сара смутилась. Она говорит, ну пусть мне ребенок будет вот от служанки. Вот так. Уже, ну, тогда восточная жизнь, да, это все, культура, все это как бы позволяло. И она пошла на этот шаг, потому что, но Сара, написано, не рождала ему. Бог говорит, я сделаю. Авраам поверил, но Сара не рождала ему. Бог, это Бог чудесный. К нам вот на конференцию приедут семья Куликовых, это вот из Сталина. Они когда-то россияне, были спасены в репцентре, все, приятная пара. И они приехали и жили в Таллине, чтобы начать служение. Они приедут на конференцию Генри Мадава. Приятные люди, очень кроткие. Когда-то были чудом спасены. Но они попросили, чтобы за них помолился служитель. У них не было детей долго. Слава Господу это было. А теперь, потом, когда я к ним приехал уже в церковь в Таллин, они сказали, пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, но у них теперь трое детей. Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет. Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе, «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебе родит. Это 5 и 6 и 17 глава. Он говорит, именно Сара, посмотри на звезды. Он говорит, ну хотя бы Измаил был жив. То есть он же его ребенок, вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну, сын египтянки. А он говорит, именно Сара тебя родит. Сосчитай звезды, вот столько у тебя будет потом. И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил. А прошло уже десятки лет. И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года. А он все еще верил. И мы слышали, он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой, друзья.
Павел говорит, зная твердость веры вашей, сказано, зная твердость веры вашей.

Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека, оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит, мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы, все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Но мы сейчас не будем эти глобальные. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит, не во всех вера. Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет, я пишу равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу, принявшим равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не во сне все приняли. Не все поверили. Написано, кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия. То есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры самая сильная – это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит, Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем, то есть Элохим – плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил, и дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и засчитал это в праведность. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры. Щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятину, он отдал десятины. Десятую часть. Вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то. Но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере. Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас. Поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть, говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста. Чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера, праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается, Римлянам 1:17, в нем, в благовествовании открывается праведность Божия от веры в веру.
Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божье присутствие. Поверьте, об этом нужно говорить больше. И об этом говорить надо много. Но вот это все, это праведность

ну, как и многим, может быть, что-то обидно, прямо аж до груди болело, прям так было, сдавило, прямо аж, понимаете? И я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

0: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас.
1: Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть вторая. Какая связь этих популярных автогонок с Древним Римом и началом новой мировой религии, зародившейся в первом веке? Говорят, что все дороги ведут в Рим. А эта дорога ведет нас прямо в первый век, во времена римского правителя Нерона. Он был последним императором из династии императоров Цезаря Августа. После Августа уже не было столь популярных императоров. Тиберий был мрачным, изолированным и вообще странным правителем. Калигула был психопатом с чрезмерной жестокостью и необузданной страстью к сексуальным извращениям. Клавдий любил наблюдать за боями гладиаторов и с удовольствием посещал казни, совершаемые с невиданной жестокостью. После него был император Нерон, по сравнению с которым все предшественники просто ангелы. 14 лет его правления были жестоким кошмаром и самым темным периодом истории Римской империи. Однако первые несколько лет правления Нерона были довольно безоблачными. Рим, как обычно, процветал. Императора удовлетворяла беззаботная жизнь. Но внутри Нерона жил монстр. Поддавшись своим порокам, он убил свою мать, друзей, двух своих жен и даже своего маленького ребенка. Вскоре после того, как Сенека, его политический советник и доверенное лицо, совершил самоубийство, Нерон уже не скрывал своего безумия. Он самовольно установил новую номинальную ценность римских монет и обобрал город, чтобы построить для себя роскошный дворец. Его эгоистичное безразличие затмевали только хорошо продуманные планы, самый безумный из которых обернулся пожаром, который охватил 10 из 14 районов Рима. Самый крупный город в мире превратился в пылающие развалины. Историки, которые впоследствии писали о катастрофическом сожжении Рима, приписывали вину самому Нерону.

0: Но почему? Для чего римскому императору, считавшим себя воплощением Бога на земле, уничтожать столицу своей империи? В чем была выгода? Как оказалось, Нерон немало выиграл за счет тех людей, на которых он возложил вину. Но как это связано с автогонками? Автогонки и пожар в Риме берут свое начало в одном месте, прямо здесь, к югу, от Палатинского холма в Риме. Это место, малопосещаемое туристами. Нашему взору предстают грязные колеи, повсюду валяется мусор. Но когда-то здесь кипели страсти. Тысячи римских зрителей жаждали того, о чем мы сегодня знаем не понаслышке. Древние римляне также с нетерпением ждали выходных, как и мы ждем их сегодня, чтобы выбраться из шумной городской суеты на свежий воздух и посмотреть спортивные состязания. Гладиаторские бои были не самой популярной формой развлечения. Далеко не каждый мог спокойно наблюдать за ними. Оказывается, что больше всего зрителей привлекали не жестокие зрелища. Откуда мы это знаем? Колизей, который начали строить вскоре после смерти Нерона, стал самой большой ареной гладиаторских игр во всей Римской империи. Он мог вместить до 17 тысяч зрителей. Но в Древнем Риме было еще одно место, которое вмещало до 300 тысяч зрителей. И находилось оно именно здесь. Его называли «Цирк Максимус» или «Большой цирк». Большой цирк — это удлиненный овал с воротами. Его размер достигал 600 метров в длину и 200 в ширину. Это площадь более 20 футбольных полей. Это была арена, где зрители могли наблюдать за самым популярным видом соревнований — гонками на колесницах. Возможность делать ставки привлекала зрителей не меньше, чем сами гонки. Люди страстно болели за любимых наездников точно так же, как сегодня это происходит на автогонках. Забег начинался большим шествием, которое называли «помпа». Это слово нам хорошо известно сегодня. Целая процессия из вип-персон, лошадей, колесниц и даже статуй богов и богинь. После этого зрители наблюдали за заездами, которых было от 12 до 24. В каждой гонке было 7 кругов. Бросался жребий, кто откуда будет стартовать. Колесницы выстраивались у линии старта. Следовал взмах белого флага, и все устремлялись на 7 кругов по этому цирку. Догоню тебя. Скорее всего, гонки выглядели не так, как в фильме «Бен-Гур», где показаны кадры, как наездники ругаются и хлещут друг друга. «Получай! Еще! Что у тебя с головой?» «Вот так тебе!»
1: «Ай, больно!»
0: «Это уже чересчур!» «Поглотай-ка пыль!»
2: Из древних источников известно, что некоторые команды опускались до того, чтобы травить лошадей соперников или самих наездников, и даже использовали магические заклинания.
0: Здорово! Они меня любят! Большое спасибо! Я не потерял ни одного волоска!
2: Большой цирк был очень популярен и собирал сотни тысяч поклонников. Но не всем это казалось привлекательным.
0: «Я никак не могу найти в этих скачках что-либо привлекательное», — писал римский историк Плиний. «Поэтому меня удивляет то, что столько тысяч взрослых мужчин увлечены этой детской забавой, наблюдая, как снова и снова перед ними проносятся лошади с всадниками на колесницах».
2: Но не все происходящее в Большом цирке было просто развлечением. Есть история о том, как один римский гражданин, смелый, но очень глупый, решил воспользоваться соревнованиями, чтобы выступить против Цезаря. Возможно, он пожалел бы о своей дерзости, если бы его голова продержалась на шее немного дольше. И впредь каждого, кто осмеливался оспорить авторитет и власть Цезаря, подвергали сожжению на костре под громкие возгласы толпы. Но вечером 18 июля 64 года нашей эры обстановка сильно накалилась. На юго-восточной стороне Большого цирка внезапно загорелись деревянные заграждения. Оттуда огонь распространился по городу.

Вы слышали выражение «Нерон на скрипке играл, пока Рим пылал»? Это выражение основано по легенде, что пока горел Рим, император сидел на своем балконе и играл на скрипке, наблюдая, как огонь уничтожает Рим. Но я так не думаю. Скрипку изобретут только в средние века. Первая картина, на которой изображена скрипка, была написана в 1520 году. Она называется «Мадонна апельсиновых деревьев» и написана «Гауденцо Феррари». Конечно, надо быть профессиональным музыкантом, как я, чтобы это знать. И хотя нет прямых доказательств, но любой авторитетный историк указывает, что в пожаре был виноват сам Нерон. В этом не остается сомнений, если знать, что Нерон решил сделать впоследствии. Он сразу реквизировал огромные участки выжженной земли, чтобы воздвигнуть один из самых роскошных дворцов, который только существовал во всем известном тогда мире. Он назван как Домус Ауреа или Золотой дом. Нерон оказался слишком хитер, чтобы возложить вину за пожар на римских граждан. И для этой цели он выбрал христиан. Эти обвинения положили начало первой вспышки гонений и преследований, которые продолжались еще несколько лет. Христиан уже тогда обвиняли в каннибализме, потому что они принимали вечерю Господню, во время которой святые вкушали кровь и тело Иисуса. А также в атеизме, потому что они отказывались поклоняться римским богам, включая Цезаря. Так что для Нерона они оказались идеальной мишенью. Древний историк Тацит, живший в то время, не будучи христианином, упоминает об этих гонениях в своих записях. Вот что он пишет. «Нерон ложно обвинил и назначил самые изощренные наказания для людей, называемых христиане и имеющих плохую репутацию». Свое название они получили из-за Христа, который был распят как преступник прокуратором Понтием Пилатом во время правления императора Тиберия. Но будучи подавленным, это разрушительное заблуждение возникло снова не только в Иудее, родине этого зла, но и в Риме. Вначале открыто арестовывали исповедующих веру, а затем, на основе полученной от них информации, многих заключили под стражу. Им вменяли не столько поджог города, сколько ненависть к человечеству. Наказание христиан превратили в спорт. Их отдавали на растерзание псам и диким зверям. Прибивали к крестам и сжигали на кострах. Когда заходило солнце, их использовали как ночные фонари. Хотя их вину никто не оспаривал, народ начинал сочувствовать этим мученикам, потому что подобные казни не наводили общественный порядок, а лишь тешили жестокость правителя. Одним из таких мучеников, казненным через распятие, был апостол Петр, который стал главой церкви в Риме. Считая себя недостойным умереть той же смертью, что и Иисус, Петр потребовал, чтобы его распяли вверх ногами. Другой влиятельный апостол, который написал почти половину Нового Завета, апостол Павел, также был казнен во время преследований Нерона. Но поскольку Павел был гражданином Рима, он избежал распятия. Ему отсекли голову. Кровавые и жестокие гонения Нерона привели к обратному результату. Дело не только в том, что народ испытывал сочувствие к страдающим христианам, но их взгляды и вера указали путь к истине. Римляне видели, как эти люди мужественно терпят жуткие мучения вместо того, чтобы отречься от Иисуса Христа и его воскресения из мертвых. По христианскому преданию, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, были казнены за свою веру. Для многих христиан это веский аргумент в пользу истины. Учитывая то, что апостолы были очевидцами тех событий, они точно знали, было ли воскресение Христа истиной, это их и отличало. В истории много примеров, когда люди были готовы умереть за свою веру, но трудно найти здравого человека, готового отдать.

отдать свою жизнь за то, что он считает обманом. Защитники христиан задают один вопрос. Зачем человек шел на такие мучительные истязания, если ему нужно было просто отречься от этого мифа? Эта мировая религия начала распространяться благодаря крови своих святых. И началом стал пожар на ипподроме. Нерон, узнав, что его хотят убить, сам свел счеты с жизнью, вонзив себе нож в горло. Его дела вошли в историю, и до сих пор он считается худшим из всех римских цезарей. Теперь вы знаете, что гонки — это зрелищный вид спорта с римскими корнями. И то, что крупный пожар на этих гонках привел к гонениям первых христиан. Но вместо того, чтобы подавить это движение, эти преследования способствовали тому, что христианство стало быстро распространяться и изменять мир.

Преследования христиан в Риме начались не от того, что римляне их не любили. На самом деле, римляне считали, что люди, верующие только в одного Бога, недостаточно религиозны. Поклонение только одному Богу не укладывалось в римскую культуру, в которой количество богов исчислялось сотнями. У них Бог или богиня были для всего, что только можно вообразить. Когда боги были счастливы и умиротворенны, дела на земле шли хорошо. Важно помнить, что Римская империя была разнокультурна. Многих богов римляне заимствовали у греков. Они меняли им имена, но по сути боги оставались теми же. По причине, известной только римлянам и грекам, одни боги были полностью одеты, а другие нет. Так много богов и так мало времени. Как же угодить им всем? И где? Ответ на этот вопрос приводит нас к старым массивным дверям самого древнего здания в Риме. Храм, архитектуры которого восхищается и изучает уже 18 столетий, называется Пантеон. Я нахожусь возле одного из самых выдающихся инженерных строений Древнего Рима — Пантеона. Но прежде, чем мы продвинемся дальше, давайте познакомимся с терминологией. Когда-то в Афинах на вершине Акрополя стоял храм, символ Афин — Парфенон. Но здание, которое мы видим сегодня, одно из лучших сохранившихся древних зданий в мире — Пантеон. Хотя их названия и похожи, но происхождение совсем разное. Парфенос в переводе с греческого — девственница, поэтому храм, посвященный богине-деве Афине, был назван Парфеноном. Пантеон был назван по сочетанию слов «пан» — «все» и «теос» — «бог». Таким образом, пантеон изначально был посвящен всем богам. Первым строителем пантеистического храма был человек по имени Марк Агриппа. Он построил его во славу великого Юлия Цезаря и посвятил его богам, которым поклонялась его семья, и при этом он обожествил самого Юлия Цезаря. Этот храм был разрушен огнем в 80-м году нашей эры. От него остался только фасад с именем первого строителя Марк Агриппа, сын Луция, третьего консула. Автором конечной формы здания, которую вы видите сегодня, был император Адриан. Он выстроил Пантеон в 120-м году нашей эры. Это единственное здание, целиком сохранившееся от греко-римского мира, которое функционировало всю свою историю. В отличие от других древних зданий в Риме или Афинах, или любом другом древнем городе, Пантеон не реконструировался и не восстанавливался. Здесь все настоящее. Это римское здание стоит таким же, каким оно было построено более 1800 лет назад. Несмотря на то, что снаружи оно выглядит просто, это одно из самых сложных строений, уцелевших до наших дней. Эта конструкция построена вокруг идеально круглой внутренней палаты, примерно 43 метра диаметром. Сам купол тоже имеет высоту 43 метра. Другими словами, это гигантский купол идеально круглой формы. Шар или сфера 43 метров в диаметре. Вверху купола есть круглое отверстие, которое на первый взгляд выбивается из общей конструкции.

конструкции, но на самом деле оно препятствует его разрушению. Высота внешних стен 32 метра. И все это поддерживается большим крытым портиком, состоящим из 16 огромных гранитных колонн. Они поддерживают остроконечную крышу. Далее идут двойные массивные бронзовые двери высотой 7,5 метров. Это эстетическое чудо, о котором Микеланджело сказал. Это ангельский, а не человеческий проект. Он восхищает и сегодня. Это архитектурный и инженерный шедевр, который веками заставляет людей стоять в недоумении. То, что сразу обращает на себя внимание в недрах пантеона, это даже не прохладная температура, которая сохраняется и в летнюю жару, а массивные двойные бронзовые двери. Их высота 7,5 метров, а вес каждый примерно 20 тонн. Да, одна дверь весит 20 тонн. Это вес 6 хаммеров. И это в 3 раза больше, чем я отжимаю лежа. Шутка, конечно. Двери и отверстия в куполе пантеона — единственные источники света. Войдя в двери, мы попадаем в большую круглую комнату. Самая заметная особенность этой комнаты — 8 больших ниш, которые равномерно распределены по периметру. Стены этих ниш служат поддержкой для основания купола. И многие столетия они служили местом почетного захоронения великих людей Италии. Вы слышали о знаменитом итальянском художнике Рафаэле? Он похоронен прямо здесь. Арки над нишами — это не просто декоративные украшения, они служат как облегчающие конструкции и равномерно распределяют вес купола. Огромные мраморные стены пантеона, наверное, самая выдающаяся особенность. Архитектурная техника, использованная для построения этих стен, лучше всего просматривается снаружи. Она показывает, насколько передовыми были знания древних архитекторов. Детальное изучение стен пантеона показывает, что чем выше стены, тем меньше их толщина. Здесь использовано то, что в современной архитектуре известно под названием градация. Поднимаясь выше, вы используете меньше строительных материалов, что экономит время и деньги в процессе постройки. Инженеры заметили еще одну особенность в основании пантеона. Это римский бетон. Вода и известь, смешанные вместе, дают химическую реакцию, которая превращает эту массу в твердый камень. Современные эксперты в недоумении, могли ли римляне предполагать, что эта смесь даст такой потрясающий эффект? Эффект того, как моя кожа плавится в июльскую римскую жару, уже начал проявляться, поэтому я понял, что нужно как можно скорее возвращаться внутрь. В это время года сюда лучше приезжать с накачанными руками и своим полотенцем. Итак, купол. Этот купол был самым большим в мире, пока в 1400 году не был построен Флорентийский собор. Купол сделан из бетона, которому сейчас уже почти 2000 лет. Но никто точно не знает, как он был сделан. Одни говорят, что он был целиком отлит на земле, а потом уже установлен на свое место. Но современные инженеры до сих пор спорят о том, как это могло быть осуществлено. И как насчет большого отверстия вверху? Это окуляр. Глаз пантеона или окуляр рассматривали как структурную особенность купола. Но инженеры утверждают, что это не просто отверстие, а компрессионное кольцо, которое эффективно распределяет нагрузку, оказываемую на купол в самой его вершине. Купол пантеона уже пережил тысячи других древних куполов. Размер окуляра составляет 8 метров, что позволяет свету проникать внутрь и отражаться от мраморных поверхностей, освещая все пространство. 8 метров — это шире, чем кажется. В это отверстие могут поместиться 5 мини-куперов. Конечно же, если бы они могли летать. Ну ладно. То, что этот купол до сих пор существует, поразительно. Помните, что он сделан из бетона, без единого усиливающего стального стержня. Сегодня такое точно бы не одобрили, особенно для конструкции шириной 43 метра.

Как же его смогли построить так, что он сохранился до сих пор? Сегодня Пантеон — это самое охраняемое древнее здание. А если вспомнить, сколько нападений пережил Рим, то это впечатляет еще больше. Он пережил разрушение Рима в 4 и 5 веках, а также годы религиозной вражды. Когда Рим пал, Пантеон был спасен от разрушения византийским императором. Впоследствии он был подарен папе римскому и превращен в церковь. На крышу были установлены звонницы, но они смотрелись настолько нелепо, что в 1883 году их снесли. Другими словами, это здание, которое не стоит улучшать. Сегодня это живое свидетельство гениальности римских инженеров. Пантеон также показывает нам, насколько был велик переворот в римской религии, совершенный небольшой группой людей, называемых христиане. Вначале это учение считалось ответвлением иудаизма и просто раздражало. Но затем оно стало распространяться и привело к столкновению мировоззрений. Христианство не позволяло преклонять колени перед римскими богами Пантеона. И это также означало отказ поклоняться римскому императору, что часто приводило к вспышкам неприязни и дважды к жестоким гонениям в масштабах всей империи. И все из-за того, что христианская вера отвергла то, для чего было воздвигнуто это здание. Перенесемся в 7 век, когда Пантеон был освящен как христианский храм. Заметили, что это оксюморон. Христианского пантеона не может существовать. Христианство всегда было такой религией, где следует поклоняться лишь одному Богу, провозглашая Иисуса как Господа, что исключает Цезаря и всех богов пантеона. В этом здании можно наблюдать одну из величайших ироний мира. Безызвестный еврейский плотник, рожденный в римской провинции Иудеи, был распят римскими властями. Но когда его последователи стали возвещать о том, что он воскрес из мертвых, то его послание вытеснило и пережило Цезаря, Пантеон, всех богов и славу римского мира. В течение последующих веков христианство охватило всю Римскую империю, став твердым основанием всей западной цивилизации. Этот переворот сделал наш мир таким, каким мы знаем его сегодня. Архитектурное чудо, воздвигнутое когда-то во славу римских богов, теперь стоит как памятник их незначительности и триумфа галилейского плотника, который называл себя Богом. Кстати, о памятниках. Возможно, во время просмотра вы подумали, что Пантеон вам что-то напоминает. В Америке его скопировали, сделав памятник человеку, глубоко уважающему римскую архитектуру и римскую идею республиканского правления. Этого человека звали Томас Джефферсон. Ему так понравился Пантеон, что он построил свой дом, похожим на него, и его даже можно увидеть на американских 5-центовых монетах. Но более впечатляющая копия Пантеона сегодня находится на территории штата Вашингтон. Да, это памятник Томасу Джефферсону. Путешествие в истории с Дэйвом Стоссом.

Я еще раз говорю, что у меня есть хорошие вести. У нас полчаса хороших новостей, и мы называем это «Gospel в Америке». Это перекресток лучших выражений евангельской музыки. И самые исполнители узнают друг друга лучше, и ценят музыку друг друга, и делятся этим с вами. А сейчас пара, которая на переднем краю нового течения в музыке кантри. Конечно, музыка кантри и gospel никогда не были сильно разделены. Они никогда не были чужды друг другу, и я рад за это. Но сейчас словно слияние происходит, когда многие радиостанции по всей стране хотят играть и представлять то, что называется христианская музыка кантри или позитивная кантри. Дверь открыта для прекрасного выражения добрых вестей Евангелия в музыке кантри. И эти двое, муж и жена, и не говорите им это, но это очень красивая пара. И они пишут свои собственные песни и делают это хорошо. И мы очень рады представить вам Синека.

Сенека. Два итальянских исполнителя христианского кантри. Вас называют, конечно, группа Сенека, но у вас есть и настоящие имена, не так ли? Правильно? Да, Клэр и Джед. И вы Сенека, потому что... Это наша фамилия, это ваша фамилия, все правильно. Да, кто-то сказал, что это хорошо звучит. Да, у меня даже появилась ассоциация с каким-то древним римским философом. Может быть, вы его потомки? Может быть. Ну, у вас прекрасная философия. И каков ваш девиз? У вас есть определенный девиз за то, что вы твердо стоять за семью. Муж и жена, мы все делаем вместе. Я очень счастлив, что у меня есть такая жена. То есть она твой друг? Иногда. Так что вы настоящая семья. И я видел двоих ваших детей. Они, возможно, одолели тебя. Да, они немного маловаты для этого. Ваша дочь выглядит как ты, сын как ты, и они вот там играли сейчас. Но вы настоящая семья, и вы переживаете за американские семьи. Правильно. У нас призвание в жизни. Мы думаем, что Бог призвал нас писать песни и петь песни, как воодушевление семьи. И очень часто люди подходят к нам и подтверждают это. Семья — это институт, который в опасности. Да. Даже невозможно, что в Америке американская семья не только в опасности, но и то, что у людей другие идеи и определение семьи. Все относительно. И это нехорошо для семьи. Но вы защищаете это. Вы вовлечены в новую кампанию. Любовь может ждать. Любовь может ждать. И это для молодых неженатых людей. Это для молодежи Америки. Эта кампания «Любовь может ждать». И я не знаю количество, но я знаю, что сотни тысяч молодых людей собрались в Вашингтоне, и они подписали посвящение о том, что они воздержатся от секса до свадьбы. И у нас есть песня на диске, которая вышла в июне, и она называется «Настоящая любовь может ждать». И в этом году мы будем делать концерты в церквях по всей Америке.

для молодежи, и молодые люди подтвердят свои посвящения, и даже будут новые ребята, которые не были вовлечены в эту программу. Кто еще вовлечен в эту программу? Я знаю, что Эми Грант записала песню, Стивен Кёртис Чепмен, DC Talk, Newsboys, Майкл W. Смит. То есть это люди, которые владеют вниманием молодых людей, холостых молодых людей, и они вдохновляют их противостоять давлению друзей и прессы средством массовой информации и другому давлению со стороны. И знаете, я недавно видел ужасную статистику о том, что 30% американок материнского возраста рожают детей вне брака, вне семьи. Никакой семьи. И я думаю, что Бог хочет изменить это, и это очевидно, потому что спортсмены вовлекаются, и атлеты, профессионалы, и есть разные программы. «Истинная любовь ждет» и другие. Это одна из самых больших программ, она началась в Хьюстоне, в Баптистской церкви, и просто распространилась. И слава Богу, есть и другие программы. Мы хотим закончить нашу часть программы не на печальной ноте, но на счастливой ноте. Какова будет счастливая нота? Мы здесь, чтобы провозгласить Слово Иисуса Христа в песне. И семья может жить счастливо вечно. Вечно. Здорово. Итак, группа Сенека.

Мы на перекрестке евангельской музыки Америки, Gospel в Америке. Я продолжаю напоминать вам, чтобы вы писали мне и дали мне знать, кого бы вы хотели услышать, и что бы вы хотели услышать, или что вам даже не нравится. Это не значит, что у нас этого больше не будет, но, может быть, я напишу вам и скажу вам, почему вам это должно понравиться. В этом и идея.

и даже в Белом доме. Клейтон получил 2 приза голубя, у Дэвида и Грега степень в церковной музыке. Так что они не просто играют, они знают, что делают. Итак, one by one.

Не стоит и говорить, что я очень горжусь, что я ведущий передачи «Gospel» в Америке. И вы только что слышали причину этого. Вот здесь исполнители «Gospel» собираются, узнают друг друга, наслаждаются музыкой друг друга и позволяют вам это услышать. Конечно, если вы напишете мне, как я и сказал, вы можете сказать нам, кого пригласить на нашу передачу. И, может быть, вы выиграете в нашей лотерее и получите компакт-диск или кассету одного из исполнителей. У меня вышел новый диск на Curb Records. Это коллекция евангельских песен, которые я исполнял за многие годы. И я хотел бы поделиться одной с вами в завершении нашей быстрой получасовой передачи. Джерри Филдинг, знаменитый аранжировщик, предложил мне идею замены духовых инструментов голосами и другими инструментами. На самом деле я не знал, понравится ли мне эффект, но это просто вызывает евангельские мурашки, когда я пою одну из этих песен. И это одна из великих песен церкви нашего времени.

0: Мне нравится, как она вылечилась от болезни сердца. Огонь прошел сквозь ее артерии, и все заторы исчезли. Это излечение по мне. Это вы увидите в сегодняшнем выпуске. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет, меня зовут Сид Рот, я журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Проклятие. Что такое проклятие? Как можно узнать, что на вашу жизнь наложено проклятие? Это просто что-то для устрашения, или же оно реально, и с ним можно что-то сделать? Мэри Джо, приведите несколько примеров, когда у нас могут быть подозрения, что на нашу жизнь наложено проклятие. Что при этом может происходить?
2: Если у вас хроническое заболевание, вы обратились к доктору, и вам не стало лучше, или же врачи не могут установить точный диагноз, тогда могут появиться подозрения, что на вашу жизнь наложено проклятие. Проклятие передается из поколения в поколение, потому что Слово Божие говорит, что грехи отца достигнут четвертого поколения.
0: Итак, вы утверждаете, что четыре поколения назад какой-то предок, имени которого я даже и не знаю, мог сделать что-то плохое и активировал проклятие, а я должен расплачиваться. Это несправедливо.
2: Это несправедливо, но это справедливо. Вы не должны были бы расплачиваться. Но вы платите такую цену, потому что Иисус заплатил за нас, чтобы освободить нас от проклятий закона.
0: Это добрая весть.
2: Да,
0: хорошо, приведите еще несколько примеров.
2: Если у вас финансовые проблемы, вы зарабатываете достаточно, но в конце месяца у вас не хватает денег, чтобы оплатить счета. Это что, стечение обстоятельств?
0: Похоже, в ваших карманах дырки.
2: Правильно. Конечно, основная причина такого проклятия — это то, что вы не платите десятину. Потому что Бог говорит, если вы будете платить десятину, Он благословит вас и откроет окна небесные, и изольет на вас благословение больше, чем вы думаете.
0: А брак? Есть проклятие в браке?
2: Да. Развод передается из поколения в поколение. В определенной ситуации, когда перед вами встает угроза развода, вам необходимо понять, что Иисус хочет благословить ваш брак и разрушить проклятие. Крови Иисуса Христа достаточно для разрушения проклятия. Но мы руководствуемся привычными шаблонами. Вы можете назвать это влиянием окружения или семейным духом. Или же вы просто можете сказать, что вы продукт общества.
0: Кто-то может сказать, а вы замечали, насколько дети копируют недостатки своих родителей?
2: Правильно.
0: Чем это обусловлено? Может, тут надо копать глубже?
2: Это глубокий вопрос, потому что это дух, посланный дьяволом в попытке разрушить планы Бога относительно нашей жизни.
0: А как насчет детей, которые не сходятся с родителями? Между родителями и детьми возникает отчуждение. Может ли это быть проклятием?
2: Да. Это отчуждение семьи, когда братья и сестры ссорятся, или ребенок уходит из дому и никогда больше не контактирует с родителями. В корне этого, несомненно, мятеж. А дьявол — отец мятежа. Мятеж присутствует в нашей жизни, и против него нам нужно бороться. Я знаю это по своим родителям, например, по их семье. Когда я еду в гости к родителям, я никогда не знаю, с кем я могу говорить. С какой сестрой я могу говорить? Потому что если мама не разговаривает с сестрой Бертой или Эдит, тогда я не могу говорить ни с той, ни с другой. Даже если это будет их злить. Вот оно, семейное отчуждение. Дьявол стремится разделить семьи, посеять вражду, разъединить нас. Иисус есть любовь, а дьявол есть ненависть. И так часто нами завладевают дела этого мира и все то, что люди делают здесь. Но Бог говорит, что кровь Иисуса Христа примиряет все на небе и на земле. И я одно время не почитала своих маму и папу. И это еще один способ навести на себя проклятие — не почитать отца и мать. Почитать их — значит быть послушным, заботиться о них. быть хорошим и дружелюбным с ними.
0: Позвольте сказать, что в нашем обществе большинство детей непослушны своим родителям. Возможно, они и любят родителей, но они непослушны им. Значит, они открывают себя для проклятия, которое может остаться до четвертого поколения.
2: Правильно. Я люблю своих родителей, но я не хотела быть послушной. Я выросла на ферме, мы работали очень тяжело, и когда мне исполнилось 14 лет, у меня появился шанс уехать в город, работать там и жить проще. Мои мама и папа просили, чтобы я вернулась домой, закончила школу. Но я сказала, что я не хочу больше тяжелой жизни, хочу жить легко. Я не почитала моих родителей в свое время и страдала от последствий.
0: А как насчет зависимости?
2: Зависимость — это то же самое. Заметьте, что алкоголизм переходит от семьи к семье. На сегодняшний день редкий случай, если вы не знаете в своей семье кого-либо, кто пьет или принимает наркотики. Но если вы проследите историю вашей семьи, вы сможете обнаружить, что старый дядя Джо был алкоголиком, заядлым алкоголиком, не приносил деньги в семью, потому что алкоголизм с собой приводит бедность. Итак, зависимость — это проклятие.
0: Каким образом вы узнали о проклятии? Я имею в виду не то, что однажды вы сказали, «А может быть, и я страдаю от проклятия?»
2: Я искала ответы. Я болела и болела. И в то же время я читала в Слове Божьем, где Он говорит, что Он — Бог, что Он исцелит меня, и нет ничего невозможного для Него. Я выходила, и за меня молились. Меня мазали маслом. За меня молились руководители церкви. Я постилась и молилась сама. Я принимала вечерю Господню. Я делала все, что можно было сделать, чтобы получить исцеление в духовном мире. Также я сделала все в физическом плане. Что бы мне ни сказал врач, что бы он ни прописал, если он сказал гулять, я гуляла. Если он говорил делать зарядку, я делала.
0: Не похоже ли это на вас? Может, вы делаете все необходимое в духовном и физическом плане, и вы знаете, как выздороветь, но при этом вам не становится лучше, вы не свободны. У меня для вас добрая весть. Оставайтесь с нами. Об этом мы узнаем через минуту.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Возможно, в вашей жизни действует проклятие. И сколько бы вы ни посещали докторов, сколько бы ни молились, кажется, ничто не действует. Мэри Джо, именно это случилось с вами. Вы сами серьезно заболели. Вы также потеряли 3 родственников. Как вы узнали о том, что действует проклятие?
1: Я истинно верила в то, что Иисус — мой исцелитель. Его силами я была исцелена.
0: Вы верили в это, но тогда вам не становилось лучше?
1: Да, мне не становилось лучше. Но я знала, что Божье Слово работает, потому что Он спас меня от греха. Я была исцелена от мигрени, когда на меня кто-то просто возложил руки. Но о мигрени я узнала позже. У меня был низкий уровень сахара в крови. У моей сестры был сахарный диабет. Врач сказал, что если я не буду придерживаться определенной диеты, я могу закончить сахарным диабетом. И я знаю, что

первое, что у тебя спросит доктор при осмотре, был ли кто-то в твоей семье болен наследственной болезнью, болезнью сердца, диабетом. И потом я подумала, ну вот, у меня низкий уровень сахара. Затем я могу стать диабетиком. Затем я стану кандидатом в сердечники, потому что у моего брата проблемы с сердцем. Но сначала у меня был низкий уровень сахара. Я не заболела диабетом. До этого не дошло, потому что, как я уже сказала, я сидела на диете и была исцелена. Просто в один день я поняла, что исцелена. Я читала Писание и знала об исцеляющей силе Иисуса. Я совсем не собиралась болеть всегда. Затем у меня появилась острая сердечная боль. Я обратилась к врачу, и он мне предложил сделать катетеризацию сердца. Я верила, что буду исцелена. И не согласилась, потому что я уже потеряла одного брата, который умер из-за болезни сердца. Потеряла сестру, которая умерла от сахарного диабета. Их лечили. Они принимали лекарства и все равно умерли. Им обоим было по 43 года. Мне тогда было 45 или 46 лет, и я немного боялась. У меня было двое детей, которых нужно было воспитать. Я начала исследовать Писание. Во Второзаконии, глава 28, я прочитала следующее. «Если ты будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Я посмотрела, слово «благословенный» значит быть возвышенным, успешным, быть здоровым. Я была успешна, но не была здорова. И я хотела выяснить причину этого. Я продолжала читать. Там 14 стихов подряд говорят о благословении. Что мы будем благословенными при входе и выходе во всяком деле рук твоих. Сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не внизу. Я сказала, Боже, я внизу. Я под грузом сердечных проблем. Я ходила по дому и пела. Моя душа стремилась к Господу. Затем я делала что-то другое. Я читала псалмы, и потом переходила к чему-то другому. Мое сердце стремилось к Господу. Я пыталась найти себя в Писании, и мое подсознание подсказывало мне, что там скрыто больше. Я прочитала все Второзаконие. Господь со мной даже заговорил одним утром в молитве. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты читала Второзаконие 28, первые 14 стихов каждый день. Но я читала и обо всех проклятиях, до 65 стиха. А он сказал не читать эту часть, сказал, что я уже знаю обо всех этих проклятиях и что я хочу освободиться от них. И я делала это около 3 месяцев. Я чувствовала, как мне становится лучше. Раньше я могла пройти не больше четверти мили, а теперь я смогла пройти все 3, а затем и 5 миль. По почте я получила книгу от Мэрилин Хик, «Благословение и проклятие». Я никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь учил это. Я просто проглотила эту книгу и нашла ответы на вопрос. Я посмотрела на одно поколение назад в нашей семье. Мой дедушка состоял в тайном обществе. А в книге сказано, что если кто-то из ваших предков состоял в тайных обществах, занимался культами, оккультными вещами, лжерелигиями, поклонялся идолам, это приносит наследственное проклятие. Это фамильный дух, который знает семью, и это демоническая сила, которая пытается разрушить всякого, потому что для каждого из нас имеется план, цель и судьба в Боге, а дьявол хочет прийти и забрать это от нас. Когда я была маленькой девочкой, я знала, что призвана проповедовать Слово Божье. Но я бежала от этого. В это время я стремилась к Богу и читала Писание, и прочитала о Неемии и Данииле. Там говорилось, что Даниил, будучи молодым, был взят в плен, но он молился и каялся в грехах Израиля, и Бог освободил его из плена. То же самое с Неемией. Он молился и каялся в грехах своих предков. Это изменило ситуацию, и случилось даже так, что враги дали Неемии денег, чтобы тот восстановил разрушенные стены. Я сказала, «Боже, ты не взираешь на лица. Ты любишь меня точно так же, как ты любил Даниила и Неемии». Таким образом, я начала разрушать наследственное проклятие. Первое, я покаялась в грехах своих предков, в злости и мятеже. Сначала я покаялась за свой мятеж

0: по отношению к родителям и попросила Господа простить меня за то, что я непослушное дитя, что я не делала того, что мне говорили родители. Затем я прощала всех, кто меня обидел.
1: Вот что я скажу. Не упустите этот момент, потому что Мэри Джо будет молиться за вас. Дождитесь момента, когда она разрушила проклятие над болезнью ее сердца. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Мэри Джо, мы остановились на ваших предках, у которых были болезни сердца. Вам сказали, что у вас проблема с сердцем и что вы точно умрете, если пойдете за медициной. Вы не против медицины, но вы потеряли брата и сестру, которые умерли после лечения. Должно быть что-то лучше этого. И так вы разрушили проклятие над вашей жизнью. А что произошло с вашим сердцем?
1: Я чувствовала себя лучше, много ходила, и в это время у моего брата случился сердечный приступ. Ему пришлось сделать операцию на открытом сердце, и я подумала, что ж...
0: Не может быть.
1: Да, я подумала, что следующий буду я. И я начала цитировать место Писания, что я не умру, что я буду жить и свидетельствовать о делах Господних. Я попала на встречу с Полом Кейном. Никогда раньше не слышала о нем. Я была одета в красное платье, и он сказал, «Женщина в красном платье, встаньте». Он сказал, что Бог хочет пройти через мои артерии с огнем прямо сейчас, точно как роторутер. Вы знаете, что такое роторутер? Им чистят трубы. И я в буквальном смысле этого слова почувствовала, как огонь начался вот здесь и пошел вниз. Я его чувствовала, как он боролся с проклятием внутри меня. Теперь я знала, что проклятие сидело в моей сонной артерии.
0: Так и умереть можно?
1: Да, огонь Божий прошел через меня. Через некоторое время я пошла и сдала все анализы. Суть в чем? Они даже сделали инъекцию под давлением. Ничего. Сказали пробежаться по беговой дорожке. Через 10 минут сказали сойти, но я ответила им, улыбаясь. Я плачу за этот тест $2300. Думаю, я могу остаться на ней еще 5 минут, потому что мне было так приятно там находиться. У меня не было одышки. Электрокимограмма показала, что у меня нет рубцов там, где они были раньше.
0: Это чудо! Вы задумывались о том, что на вашу жизнь наложено проклятие? Самое время. Мэри Джо, вы будете молиться за людей?
1: Проклятие похоже на угнетающий дух, который хочет опустить вас и удержать. Но благословение Иисуса, Господа нашего, поднимут вас, потому что прямо сейчас, через имя и кровь Иисуса, я восстаю против заболеваний сердца. Я прошу, чтобы прямо сейчас, Отец, Ты коснулся этого человека. Пусть Твоя кровь свободно протекает по артериям и очищает загрязненные артерии. Я призываю, чтобы острая боль оставила сердце прямо сейчас во имя Иисуса. И человеку, который страдает от сахарного диабета и который принимает инсулин, я приказываю, чтобы поджелудочная железа вошла в гармонию со Словом Божьим, чтобы вы были исцелены с головы до пят. Теперь не прекращайте принимать инсулин. Вы будете знать, когда произойдет реакция на инсулин, когда Бог коснется вашего тела, когда придет исцеление. Пойдите к врачу, и пусть он отменит вам инсулин. Бог — великий врачеватель. Но сейчас мы во власти наших земных врачей. Во имя Иисуса я выступаю против аллергии, как проклятия, против болезни, которая причиняет вам головные боли и мигрень. Скажу еще что-то. Я часто встречаю людей, исцеленных даже от сколиоза.
0: Серьезно? Вы исцеляли людей с горбом на спине?
1: О, да, Сид. Летом ко мне пришла женщина. Я молилась за нее. У нее на спине был вот такой горб. Я положила на нее руку, и в прямом смысле этого слова горб стал уменьшаться. Она была вся кривая, а теперь стояла абсолютно ровно. Она не могла носить обувь на каблуках, наверное, лет 15. На следующий день она пришла на конференцию. Она была на вот таких каблуках. Она стояла ровно, как вы и я. Я даже не знала, что от сколиоза возникают проблемы с желчным пузырем и разные болезни кишечника. Каждый год я провожу конференцию на тему благословения и проклятий. При этом можно слышать, как начинают трещать кости в аудитории. Я даже не возлагаю руки. Правильным будет для вас сейчас сказать... Господь Иисус, я разрушаю любое проклятие, которое пришло от предыдущих
0: поколений.
1: Из-за Него я теряю благословение,
0: Иисуса Христа.
1: Каждая болезнь, немощь, оставьте мое тело.
0: Каждая болезнь, немощь, оставьте мое тело.
1: Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус.
0: А как насчет женщин, которые не могут забеременеть? Может ли это быть проклятием?
1: Да, это, несомненно, проклятие бесплодия.
0: Вы помолитесь за этих женщин?
1: Господь, до этого Ты исцелял многих женщин, за которых мы молились во многих местах, где мы служили. Отец, коснись их репродуктивной системы. И прямо сейчас я обращаюсь к яичникам, я обращаюсь к трубам, я обращаюсь к матке, я обращаюсь к репродуктивной системе, чтобы вы восстановились во имя Иисуса Христа. Я устраняю проклятие вины и стыда. Возможно, вы сделали аборт, и вы чувствуете вину и стыд. Просите Бога простить вас за грех убийства, который несет на вас проклятие. Бог верен и праведен, чтобы простить и очистить вас от всего неправедного. И Он даже не вспомнит, что вы это сделали. Он хочет, чтобы у вас были дети, чтобы они прославляли имя Иисуса Христа по всей земле.
0: Есть родители, у которых дети медленно развиваются. Помолитесь за них.
1: Это глухота и немой дух, которые были распяты вместе с телом Христа. Это можно разрушить во имя крови Иисуса Христа, потому что это проклятие. У моего внука было нарушено внимание. Я молилась за него, и Бог поднял его на небеса. У него было видение. После он сказал, что видел 4 черных мужчин, которые направлялись в его сторону, и когда они уже подходили к нему, появился Иисус Христос и исчез. И черные люди тоже исчезли. Сегодня он прекрасный студент.
0: Когда вы говорите «черные люди», вы же не имеете в виду черную кожу?
1: Я имею в виду черных демонов, мерзкие духи там в Поднебесе. Он был в Поднебесе около получаса. Он гулял с Господом.
0: Не знаю, как у вас, но во мне это вызывает чувство ревности. Я хочу прогуливаться по Поднебесью с Господом, но я хочу прогуливаться с Ним всегда, в этой жизни и тогда, когда я уйду из этой жизни. Человеку не дано другого имени, которым надлежало бы спастись. Покайтесь в своих грехах. Верьте в то, что Бог простил вам ваши грехи через кровь Иисуса Христа. И когда вам простятся ваши грехи, после того, как вы покаялись, тогда откройте свое сердце и пригласите Христа. «Я ставлю Тебя, Господи, на первое место в каждой сфере моей жизни». Дух Бога живого, пусть снизойдет на меня. Я хочу ощущать Тебя здесь, в этой жизни, и знать, что когда я умру, я пойду на небо. Это самое великое исцеление во всем мире. Но позвольте сказать вам вот что. В книге Псалмы, глава 102, написано: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благословений Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Пусть Бог простит вам грехи ваши и исцелит все недуги ваши. Проклятия разрушены, и вы стали полноценными во имя Иисуса Христа. Передаю шалом, мир Божий.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезной. Я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников. Сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву. Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота – детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами.

Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают тебя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам выглядит лучше. Итак, главная цель льва — утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе, он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица — это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные — «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково. Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит, радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой охотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться. И тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву. Но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш. Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит, «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге. Для того, чтобы сказать, «Ты нужен или нужна мне? Требуется здоровая женщина или здоровый мужчина?» Нездорово для мужчин говорить «мне не нужны женщины», и нездорово для женщин говорить «мне не нужны мужчины». Это нездорово. Здоровые львы и львицы

Здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем. Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости. Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать. Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раздумайте, что более добродетельны, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей. В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи. Но я все время остаюсь родительницей. Правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родительская функция изменяется. И нам необходимы поручения для нашей жизни, поручения для наших браков, поручения для наших детей, поручения, которые есть для нас у Бога. Наше с Джоном поручение — воспитывать сыновей, чтобы они чтили Бога, слушали своих родителей, почитали власти, чтобы они научились сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорила своим детям, сидя на служении. Нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон, но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью. Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение. Дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза, что Он делает, что Он делает. Не то, что они могут сделать, а что Он делает. Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога — улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения.

Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей?

делать. Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения? Не могу сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им: езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не... Кто в это поверит? Человек скажет: вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь. Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею, с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви. Хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится «одной жены муж». В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот, он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким. Должен быть не обидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении. Потому что если кто не способен справиться со своими личными вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей? Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение. И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин. Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам, внимательны к детям, прилежны в управлении своими делами. Те, кто делает это дело служения, это значит, что они что-то делают, так ведь? Будут иметь великую честь, прославляя веру в Иисуса Христа. Вот что происходит. Бог говорит нам всем войти в это. Вопрос, для чего Бог дал владычество и мужчинам, и женщинам, если хотел, чтобы женщины были в подчинении? Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг, архиепископ Десмонд Туту, сказал, есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу. Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней, но согрешила первой. Поэтому у нее не должно быть голоса в Доме Божьем.

Да, есть немало доктрин, которые утверждают, что женщин легко обмануть и так далее. Но в моей Библии сказано, что в Адаме все согрешили. Здесь не сказано в Еве. Адам знал, что он делал. А Ева была обманута. Даже наш закон гласит, что если вы делали что-то сознательно, вам полагается более строгое наказание, чем за преступление по неведению. Так говорит Библия. В 3 главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила, «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили, «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина – это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый. Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится 2 глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. «Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость. Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга. Будьте друзьями в Духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи». Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак — это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники. Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин. Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Президент Трамп завершает свой визит в Китай, а Израиль и Ливан возобновляют мирные переговоры в Вашингтоне. Также протесты в Нью-Йорке и готовящийся иск со стороны Израиля против газеты «Нью-Йорк Таймс». Анализ от Гордона Чанга и Джонатана Кондрикуса. И еще последние новости об Алии после войны и уличные торжества в Иерусалиме. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи. Иерусалим». С вами Джули Стал.
1: И Джошуа Свонсон.
0: Трамп завершил свой визит в Пекин, пока Израиль и Ливан продолжают переговоры в Вашингтоне. Тем временем в Газе Израилю, возможно, придется самостоятельно разоружить Хамас.
1: В Иерусалиме израильтяне отмечали годовщину воссоединения Иерусалима. В то же время в СМИ разгорается битва за Израиль с участием одной из самых известных американских газет. Вот последние новости об этом и многом другом.
0: Сегодня в Вашингтоне должен начаться третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они возобновляются незадолго до истечения срока перемирия. Впервые в состав делегации войдут военные. Это происходит на фоне ударов беспилотников Хизбаллы по израильским военным и гражданским, а также ударов Цахала по оружейным складам и инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. А в Газе перемирие не приносит результатов. Хамас восстанавливает контроль над некоторыми районами.
1: На территориях, которые по-прежнему контролирует Хамас, он обдирает на улицах людей, с которых уже нечего взять.
0: Во время визита в Иерусалим генеральный директор Совета по вопросам мира добавил, что если ничего не изменится, у жителей Газы не будет никаких перспектив.
1: Вы можете накормить людей, построить дома, дороги, но если вы не дадите им перспектив, вы улучшите все только на один день. Вы не измените ничью жизнь.
0: В прошлом году Трамп назначил Младенова дипломатом, курирующим соглашение о прекращении огня в Газе.
1: Спустя 7 месяцев после прекращения огня дверь в будущее Газы по-прежнему закрыта. Это не то, что было обещано палестинцам, и это не то, чего они заслуживают. И это не дает Израилю безопасного будущего.
0: Хамас по-прежнему может существовать как политическая партия, но не военная сила.
1: Недопустимо, чтобы наряду с переходной палестинской администрацией существовали вооруженные группировки, обладающие собственным военным командованием, арсеналами и сетями туннелей.
0: Посол Хакоби ранее заявил, что Израилю, возможно, придется разоружить Хамас самостоятельно. В Кнессете на этой неделе парламентарии всего мира пообещали признать Иерусалим столицей Израиля в преддверии празднования Дня Иерусалима. На встрече присутствовали чиновники из США, Японии, Австралии, а также стран Европы и Африки. Также присутствовали послы Гватемалы, Парагвая, Малави, Аргентины, Панамы и Фиджи. День Иерусалима официально начинается с заходом солнца в четверг и отмечает 59-ю годовщину воссоединения города под контролем Израиля в ходе шестидневной войны 1967 года. Знаменитое шествие с флагами по городу в четверг пройдет по следам солдат Цахала в 1967 году.

0: В 1957 году, через старый год, к стене плача, Джули стал новости CBN и Иерусалим.
1: Правительство Израиля собирается подать иск против газеты «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля осудили эту статью как одну из самых омерзительных, лживых публикаций, когда-либо появившихся в современной прессе в адрес Израиля. На страницах газеты заявили о широко распространенных злоупотреблениях в отношении палестинских заключенных, в том числе об обвинениях в сексуальном насилии с использованием специально обученных собак. Представитель «Нью-Йорк Таймс» отверг обвинения Израиля, назвав их безосновательными и частью избитого политического сценария. Этот скандал вызвал возмущение среди сторонников Израиля в Соединенных Штатах.
0: Мы уже сталкивались с отрицанием событий 7 октября со стороны «Нью-Йорк Таймс». И сегодня мы призываем их опровергнуть это.
1: Демонстранты собрались у здания штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс», обвинив издание в распространении ложной информации об Израиле. Они распространяют клевету, которая с научной точки зрения просто невозможна. Собаки не насилуют людей. А вот Хамас, да. Газета «Нью-Йорк Таймс» преуменьшала значение гитлеровской пропаганды и его убийств евреев в 1930-х, 40-х и 50-х годах. И сейчас они делают это снова. Тем временем десятки тысяч человек собрались на празднование Дня Иерусалима, посвященного воссоединению города после шестидневной войны. В рамках праздника прошло ежегодное шествие с флагами по старому городу. При этом силы безопасности находились в состоянии повышенной боевой готовности. Министр нацбезопасности Бен-Гвир посетил Храмовую гору в четверг утром и выступил с заявлением на одном из самых спорных религиозных объектов в мире. В этом году Рамадан прошел как никогда спокойно. И это все благодаря одному. Храмовая гора наша. За пределами Израиля в Персидском заливе продолжают меняться союзнические отношения. Премьер-министр Нетаньяху сообщил, что во время войны с Ираном он тайно посетил Арабские Эмираты. Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов опровергли это, заявив, что отношения в рамках Авраамовых соглашений регулируются на основе принципа прозрачности. Саудовская Аравия присоединилась к ударам по проиранским вооруженным группировкам в Ираке. Саудовские истребители нанесли удары по объектам, с которых происходили атаки по странам Персидского залива. Президент Трамп в Китае провел переговоры по Ирану, торговле, технологиям, Тайваню и другим вопросам. Корреспондент CBN Гэри Лейн взял интервью у Гордона Чанга о его взглядах на саммит и планы Китая. Полную версию этого интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале CBN. Си Цзиньпинь заинтересован в том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, поскольку 50% его морского импорта нефти проходит через этот стратегически важный водный путь. Китай – крупнейший в мире импортер нефти сырца. Я полагаю, что Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы иранцы и дальше удерживали США в патовой ситуации. Что касается Трампа, я не знаю, о чем он собирался просить, но он должен потребовать, чтобы Китай прекратил поддержку Ирана. Китай предоставляет Ирану все, что ему нужно в этой войне, за исключением солдат. Это союзник Ирана. И одна из причин, по которым Трампу не следовало бы отправляться в эту поездку, заключается в том, что в ходе войны наш главнокомандующий не должен посещать столицу вражеского государства. Трамп отложил первый саммит, который должен был начаться 31 марта, именно потому, что война продолжалась. И война все еще продолжается. И я думаю, что это сигнализирует Си Цзиньпиню о том, что Трамп чего-то хочет. Я не думаю, что Трамп считает его врагом. Он всегда говорит, мы отлично ладим, он мой друг. Я надеюсь, что он в этом не искренен, поскольку именно Си Цзиньпинь стоит за планом Компартии использовать фентанил для убийства американцев. В прошлом году от фентанила погибло 48 тысяч американцев. Годом ранее 72 тысячи. Си Цзиньпинь не друг президенту Трампу. Думаю, Трамп это знает. Китайский режим дал понять, как открыто, так и в завуалированной форме, что США должны прекратить свою

0: ее существование. Гордон, как по-вашему, что должно произойти на саммите? Будет ли там что-то важное? Я полагаю, что США нужно налагать на Китай санкции, а не просто предупреждать. Нам нужно выполнять свои обещания. Если мы не будем этого делать, китайцы будут считать нас слабыми. Трамп не считает себя слабым, но китайцы так думают. И это имеет большое значение, поскольку именно это будет определять их действия. И, кстати, китайская версия происходящего находит отклик по всему миру, в США и в других странах. Поэтому президенту Трампу нужно что-то предпринять, чтобы опровергнуть эту версию. В противном случае нас будут считать слабой державой, но это не так. В некотором смысле это не важно, поскольку другие люди верят в версию Си Цзиньпиня. Итак, Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоун. Спасибо, Гордон, что нашли время для нас. Большое спасибо, Гэри.
1: Далее. Анализ Джонатана Конрикуса. Возможно ли, что в Иране проводятся секретные операции? Что станет с ядерными материалами Ирана? И смогут ли демонстрации протеста довести до конца то, что начали военные действия? Крис Митчелл говорил с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии.
0: Джонатан, насколько важен обогащенный уран, который по-прежнему находится в распоряжении у Ирана? Мне кажется, люди во всем мире не до конца осознают, насколько опасен этот режим, насколько он отчаян и на что он будет способен, получив доступ к обогащенному урану. Сейчас у них нет возможности изготовить ядерную боеголовку, установить ее на ракету и запустить в сторону Европы или континентальной части США. К счастью, на данный момент у них нет таких возможностей. Но они определенно способны изготовить грязную бомбу. Своими действиями иранский режим показал, что является изгоем, полностью пренебрегающим законами, нормами и святостью человеческой жизни. Поэтому оставить высоко обогащенный уран в их руках было бы очень серьезной ошибкой. Вот почему так важно изъять этот материал у Ирана. Потребуется ли проведение спецопераций и ввод войск на территорию Ирана? Думаю, да. И это будет не простая операция, а масштабное предприятие. Установление контроля над территорией и обеспечение доступа – это только одна из составляющих. Затем предстоит физически добраться до обогащенного материала. Затем безопасно извлечь его, при этом обеспечив безопасность и защиту военнослужащих. И затем безопасно вывести его из Ирана для хранения или уничтожения. Это можно осуществить, как и любую другую военную задачу. Все дело в планировании, подготовке и готовности выполнить миссию. Однако, если дело дойдет до этого, у США есть такие возможности. Израиль будет играть вспомогательную роль, возможно, также направив туда свои войска. Но я бы предпочел, чтобы иранский режим поставили на колени и вынудили сдаться под давлением мощи США и Израиля в их совместных ударах и экономическом давлении на Иран. Нет никакого сомнения, что Соединенные Штаты и Израиль способны выполнить эту задачу. Но лучше, чтобы этого не пришлось делать. Сенатор Линдси Грэм говорит, что на местах действуют миллионы боевиков, имея в виду многомиллионную армию иранцев, выступающих против режима. Возможно ли, что Моссад или ЦРУ пытаются вооружить эти боевые единицы? Более чем. И даже не располагая конкретными доказательствами, я бы сказал, что это весьма вероятно. Я удивился бы, если бы этого не происходило, и это не было бы приоритетом для США и Израиля. В январе отважный иранский народ вышел на улицы с целью противостоять силам безопасности и заявить: «Мы недовольны тем, как вы управляете страной. Мы хотим свободы, мы хотим процветания, мы хотим лучшего будущего для наших детей и достойной жизни». Дело не в политике, не в США, Западе или Израиле. Миллионы иранцев вышли на улицы, поскольку они сыты по горло коррупцией, жестокостью, пытками, несправедливым правлением и коррумпированной системой. Теперь будет уравнивающий фактор, в отличие от январских событий, когда отважный иранский народ вышел на улицы и был забит иранскими головорезами и иностранными наемниками, действовавшими по приказу режима, поскольку они не были вооружены. Думаю, что Моссад, ЦРУ и другие организации заняты тем, что предоставляют иранскому народу необходимые средства для уравнивания сил. Надеюсь, что это так, и что отважный иранский народ в конечном итоге сможет отвоевать свою страну у режима, который управляет Ираном последние 47 лет. Джонатан Конрикус, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, спасибо, что были с нами.
1: Далее, американка рассказывает, почему решила репатриировать.
0: Почему христиане должны благословлять и поддерживать еврейский народ и Израиль? Если вы последователь Иисуса, то вы принимаете Его слова. Иисус сказал спасение через иудеев. Бог решил записать историю искупления в еврейском народе и через него. И Он никогда не отречется от благодати, данной Израилю. В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Позвоните по этому телефону или сделайте это онлайн. В мире проживают 8 миллионов евреев, имеющих право на алию или репатриацию в Израиль. За пределами Израиля самая многочисленная община проживает в Соединенных Штатах, и в настоящее время среди ее членов растет интерес к возвращению на родину. Репортаж Джули Сталт.
1: После начала войны в 23-м году Лиори Раш решила репатриировать. Я репатриировала из-за событий 7 октября. Это был для меня сигнал к пробуждению. Моя еврейская душа пробудилась. Раш счастливо жила в Золотом штате. У меня все было отлично. Дом в Силиконовой долине, много друзей. Я занималась джиу-джитсу, ходила в синагогу. Она сказала, что ситуация в Калифорнии изменилась, когда началась война. После 7 октября стало гораздо больше проявлений мусульманской гордости. Повсюду были хиджабы, а потом еще было несколько палестинских митингов в торговых центрах. Меня также обвиняли в том, что я еврейка. Но она решила уехать не поэтому. Я не боялась. Люди не могли поверить, что я уезжаю. В их представлении я уезжала в Газу, в зону боевых действий. И я это понимала. 15 января 2024 года Лиори подала заявление в Нефеш Бе-Нефеш, которое рассматривает заявки на алию из Северной Америки. Спустя несколько месяцев она с двумя собаками переехала в Израиль.
0: С 7 и 8 октября, то есть с начала этой войны, мы наблюдаем резкий рост интереса к Алии в Северной Америке.
1: Марк Розенберг сообщил новостям CBN, что это привело к росту числа подающих заявки на 40-45%. И эта тенденция сохраняется.
0: Это многое говорит о духе людей, задумывающихся об Алии. Я думаю, главный мотив для тех, кто интересуется Алией, действительно связан с качеством жизни. Они хотят растить детей, начать профессиональную карьеру, вывести ее на новый уровень. Я думаю, что у них много общего в том, что они чувствуют. Израиль — это великий проект еврейского народа.
1: С момента своего основания Нефеш Бенефеш помогла более чем 85 тысячам евреев из Северной Америки репатриировать в Израиль.
0: Самым большим препятствием для Алии является страх перед неизвестным. Думаю, когда люди собираются переехать в новое место, они хотят быть уверены, что у них будет план обучения детей или общий бюджет, на который они будут жить. Еще одно препятствие – это семья и жизнь вдали от нее. Я думаю, что интернет и гаджеты заставили людей понять, что можно оставаться на связи, даже если живешь на другом конце света.
1: Леори говорит, что чувствовала себя в безопасности, потому что ее судьба в руках Бога. Со мной могло что-то случиться и в Калифорнии, так что я совсем не боялась приехать сюда. Даже язык не пугал. Она призывает евреев, желающих репатриировать, решиться на этот шаг. Как только попадаешь сюда, сразу чувствуешь себя дома. Я не понимала, что значит «добро пожаловать домой», пока не оказалась здесь. Я считаю, что всем стоит приехать или даже поселиться. Джулия Стал, новости CBN, Иерусалим. Далее. День Иерусалима. Воссоединение израильтян всех возрастов.
0: В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Пятьдесят девять лет назад израильские десантники воссоединили разделенный Иерусалим, захватив старый город с Храмовой горой во время шестидневной войны. Вот как израильтяне отмечают эту победу.
0: Это место основного сбора участников марша с флагами. Отсюда они пройдут через старый город к Стене Плача, чтобы отпраздновать воссоединение Иерусалима. В конце шестидневной войны полковник Мотта Гур объявил миру «Храмовая гора в наших руках». Это стало первым случаем за более чем 2000 лет, когда еврейский народ обрел свою столицу. Я был здесь в 67-м году, я был совсем молодым солдатом, и в конце шестидневной войны нам сказали: «Можете идти домой». Война закончилась, но никто не пошел. Мы отправились в наш настоящий дом, в Иерусалим. Генерал в отставке Узи Даян в молодости был свидетелем освобождения Иерусалима, а впоследствии занимал должность советника по нацбезопасности при двух премьер-министрах. Сегодня то, что объединяет израильтян, евреев, это Иерусалим. Многие разделяли чувства Даяна. Мы празднуем воссоединение Иерусалима и одновременно с этим возрождение еврейского народа, возвращающегося в Израиль.
1: Это событие символизирует воссоединение Иерусалима, города, история которого насчитывает тысячи лет, начиная с царя Давида. Это очень важно для еврейского народа.
0: Мы хотим показать, что Иерусалим – это прежде всего город, открытый для всех религий. И это чудесная страна, открытая для всех.
1: Речь о патриотизме.

0: мистицизме, о любви к нашему городу, который в течение тысячелетий является духовным центром нашей религии и нашего народа.
1: Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
0: Да, мы вчера оба были на параде. Тебе понравилось?
1: О, я давно столько не танцевал, Джули.
0: Много радости.
1: Ничего подобного я не испытывал.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также за достижение наилучшего результата для всех стран, которых коснулись нынешние конфликты на Ближнем Востоке.
0: Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал. И от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты – и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эстфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходят изменения. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи.
Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде.

прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда. Пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры.

Пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь

Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость — ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом.
Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб.

хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами: «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид: «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова – эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал: «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности – это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее и расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает».
Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимайте это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.